Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери Тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ее. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее. Облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. Читает Григорий Антипенко.
1: В пустыне. Глава первая. Мы любили пустыню. На первых порах вся она, только пустота и безмолвие. Но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не житься с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Василия Никифорова-Волгина «Воспоминания детства». 1910 год. Тверская губерния. Деревня Струги. «Я ночевал у отца Анатолия. Наши грамотеи считают его горе-священником, так как и умом он скуден, и образование маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь. Но зато в Бога так верит, — говорили в ответ полюбившие его, — что чудеса творить может. Окна батюшкиной горницы были открыты в сад. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим. Отец Анатолий, оглянувшись еще раз на меня, встал на табуретку и стал зажигать перед иконами все лампады. Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. Стало как будто бы тише. И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от тяжелого падения на колени отца Анатолия. Он приник головой к полу. Наконец он поднимает лицо к нерукотворному Спасу, большому черному образу посредине, и начинает разговаривать с ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее. «Опять обращаюсь к твоей милости, и до 77 буду обращаться к тебе, пока не услышишь меня, грешного священника твоего. Подними содра болезни младенца Егорку. Утешь его, мальчонку-то. Возьми его за рученьку. Обними его, Господь. Господи, Господи. Один он у родителей-то, Господи. Как мне легко помыслить о воскресении твоем, так и тебе исцелить младенца». Он протянул вперед руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога. Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное его сияние. Так молиться может только боговидец.

Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Радисту Арсению приказали передать важное сообщение в штаб. Погода была ветреная, а Арсений по опыту знал, ветер создает помехи, поэтому связаться с центром сейчас будет непросто. Но на войне, как на войне, приказ нужно было выполнять. Арсений повернул ручку рации. «Прием, прием! Как слышите меня?» С другого конца провода сквозь шум и треск послышалось. «Прием! Не слышу вас! Слышимость ноль!» Арсений знал, что для нормальной связи слышимость должна быть выше трех. Он стал в беспокойстве крутить туда-сюда ручки рации, менял положение антенны, но все было напрасно. Штабной радист его не слышал. «Господи, помоги мне!» – произнес про себя Арсений. Внезапно он почувствовал, что мысли его успокаиваются. Молитва подействовала благотворно. Арсений спокойно еще раз повернул ручку и сразу же поймал нужную частоту. Он произнес позывные и услышал в ответ: «Батальон! Слышу вас! Прием!» Как только война закончилась, Арсений уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. И вскоре стал известен по всему миру как святой афонский старец Паисий Святогорец. Этот случай он часто приводил в пример, когда беседовал с людьми, приезжавшими к нему за мудрым советом. Так и для того, чтобы настроиться на одну частоту с Богом, нам необходимо поймать волну любви и смирения. И тогда Бог услышит нас, а мы – его.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Часто бывает так, что нищий на улицах приводит человека в смущение. Или нет у нас в кармане мелочи, или руки заняты, или торопимся, или просто лень. По разным причинам мы не всегда можем подать милостыню. И это вызывает у нас раздражение на просящего человека. Мы злимся на него, отмахиваемся. И это недопустимо. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вместо того, чтобы сострадать и помогать бедным, мы озлобляемся на них. За что? Не за то ли, что они каждый день нуждаются? Каждый день хотят есть и пить, одеваться, что им нужно платить за квартиру. Но ведь нам каждый день Бог подает щедро, а им подаем мы, или через нас Бог. Тебе оставлен есть нищий, да и ты помилован через него будешь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1845 год. «Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получат равное воздаяние, как тот, кому верен был один талант, и он принес на него другой, так и тот, которому дано было 5 талантов, и который принес на них другие 5. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно от того, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божья, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость господина своего и будут пребывать равно в Боге. Конечно, сам Христос сказал в другом месте: «В дому Отца моего обители многие суть». Но как помыслю об этих обителях, как помыслю о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен небесного царства и вопрошен, какую из них хочешь. Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем».

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в 1889 году большое, но совершенно заброшенное имение Александрово, что в подмосковном Подольском уезде, приобрел крупный московский фабрикант Илья Васильевич Щапов, местные крестьяне не предполагали, что с этого момента у них начнется совершенно новая жизнь. Наоборот, за глаза они над Ильей Васильевичем даже подшучивали. Мол, интересно, что он будет делать с полуразвалившейся церковью, покосившимся усадебным домом, заросшим, одичавшим парком. Небось, поиграет немного в помещики, да и бросит, как до этого уже не раз бросали другие. Но Щапов играть не собирался. Человек рассудительный, привыкший принимать только взвешенные решения и доводить начатое до конца, он для того и приобрел пришедшее в упадок Александрово, чтобы заняться его восстановлением и благоустройством. Причем не столько для себя, сколько для живущих там крестьян. Илья Васильевич не мог без боли смотреть на их темную безграмотную жизнь, постоянные неурожаи и нищету. Искренне хотел изменить ситуацию к лучшему и верил, что Господь поможет ему в этом. Поверили и сами крестьяне, когда увидели, как восстала из руин сельская Успенская церковь. Первым делом Илья Васильевич взялся за восстановление храма. Вскоре каждый, кто подъезжал к Александрову, уже издалека мог видеть высокий шпиль его колокольни. Рядом с церковью Щапов сделал большую пристройку, где поместил богадельню для бездомных и не имеющих возможности самостоятельно себя содержать престарелых женщин. В 1892 году Илья Васильевич приступил к постройке приходского училища – бесплатной школы для мальчиков, крестьянских сыновей. 24 тысячи рублей, очень крупную для того времени сумму, Щапов выделил на устройство и содержание училища. Узнав о том, что в Александровской школе можно бесплатно выучиться грамоте, письму, счету и закону Божию, туда стали отправлять своих детей крестьяне не только из Александрова, но и из соседних деревень и сел. А предусмотрительный Щапов выстроил уютное каменное общежитие, чтобы зимой, когда дороги заносило, дети могли оставаться при школе. В том же году Илья Васильевич открыл в Александрове бесплатную ремесленную школу для девочек. Там готовили первоклассных кружевниц, параллельно с профессиональными навыками, преподавая воспитанницам общеобразовательные дисциплины. Крестьяне больше не посмеивались над своим помещиком, а с благодарностью молили Бога о его здравии. А Илья Васильевич активно привлекал их к работе в имении, обеспечил самой современной сельскохозяйственной техникой и платил хорошее жалование. Еще недавно, не знавшие ничего, кроме ручного плуга и бараны, теперь крестьяне имели дело с оросительными машинами и механическими сеялками. Женщины работали в теплицах и оранжереях, которые Щапов построил на территории усадьбы. Таким образом, Илья Васильевич вплотную подошел к реализации своего давнего замысла – открытию в Александрове сельскохозяйственной школы, в которой крестьяне могли бы обучаться современным методам земледелия и ведения хозяйства. Однако в 1896 году его постигла болезнь, от которой он скоропостижно скончался. В своем завещании Щапов оставил имение Александрова и капитал в 100 тысяч рублей государству с условием, что власти реализуют его идею о сельскохозяйственной школе. Под руководством вдовы Ильи Васильевича Ольги Кондратьевны Щаповой в августе 1903 года такая школа на территории усадьбы была построена и открыла свои двери для всех желающих в ней обучаться. Присоединенная в советское время к Тимирязевской академии, она просуществовала до 1959 года. Ее здание из красного кирпича можно увидеть и сегодня. Вместе с другими историческими постройками оно вошло в музейно-усадебный комплекс Щапова.
0: Имена, имена милосердия.

сердце разгорится. О, не гаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в троичного Бога: Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Вначале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Смысл песнопения «собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
1: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь Его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

Сердце спросили, как мы должны относиться к человеку, который поступает с нами несправедливо, как к нашему великому благодетелю, который делает на наше имя вклады в Божию сберегательную кассу. Такой человек навеки делает нас богатым. Разве этого мало? Разве мы не любим того, кто нам благодетельствует? Разве мы не выражаем ему свою признательность? Точно так же мы должны любить и быть благодарны тому, кто поступает с нами несправедливо, потому что он благодетельствует нам для вечности.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвы очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя, спрашивают меня рабы земли? Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободе.

свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы – богатствами жертвующие. Чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету, но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самураи? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен и открывать глаза ее, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Синее тихое. К вечеру стало везде чисто ясно. Выглянула я из дома, ни звука вокруг, никто не шевелится. На небо пришло синее, густое, а у земли розовое, смирное. И пошли мы с собакой в тишину гулять. Идем осторожно, молчим. Деревья на розовом черными полукружьями. Каждая веточка замерла, каждую видно. Даже ручей не поймешь, куда течет, да и течет ли. Развязался у меня шнурок, нагнулась я, а с тропинки белый мотылек вспорхнул. Тронул меня по лицу щекотно и тихо улетел вверх. Совсем загустело синее, розовое стало, как ленточка по горизонту за полями. Села собака моя на дорогу, голову задрала вверх, смотрит. Я тоже поглядела в небо. А в небе летят гуси. Слышно, как они крыльями взмахивают, шелестят, молча летят. Тоже шуметь стесняются.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. О молитве Иисусовой отец Алексей Мечев говорил: число раз не важно, главное, как можно чаще. Ешь, пьешь, ходишь, говоришь, работаешь. Все время надо ее читать про себя или в уме. Ночью проснешься – тоже. Только как можно проще, совсем-совсем просто. Обычно нам кажется, что это занятие для пустынников, отшельников, для тех, кто условиями жизни не связан так, как мы, простые люди, с работой и хлопотами, мешающими помнить о молитве. Между тем, отец Алексей говорил это не монахам, не отшельникам или пустынникам, а таким же обычным людям, работающим, спешащим, устающим днем, не всегда крепко спящим ночью. Почему же он все-таки советовал именно Иисусову молитву? Вероятнее всего, потому что она короче других, что в ней нет ни одного слова, которое бы как-то отвлекало от самого главного, от Господа, что она ставит человека непосредственно перед Богом, что она доступна всем. Ни особого ума здесь не надо, ни вдохновения, ни многословия. Одно важно – простота. И еще ни в коем случае нельзя мечтать о себе. Я-то, мол, уж за спасение души как следует берусь. Вон какой молитвой занимаюсь. Где я, там все ненадежно, все подпорчено самолюбием и далеко от Бога. Основное правило при этом – как можно чаще и проще. И везде, всегда, без счета и оглядки на себя. Отец Алексей пояснял: все дело в том, чтобы читать Иисусову молитву с чувством покаяния. Все внимание на слова: «Помилуй мя грешную». Кратко ее читать, хотя бы два слова «Господи, помилуй», можно везде и всюду. Чем больше самых различных причин, которые мешают молиться, тем усерднее должно быть наше обращение к такой молитве. Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночью на степи небо ей сказало: «Спи». И курганы спят, звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: «Вечный, свят, свят, свят». В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Уже несколько недель на Афоне стояла нестерпимая жара. Утром монах Паисий осмотрел свою цистерну, бетонный резервуар с пресной водой, и увидел, что она больше чем наполовину пересохла. Если так пойдет и дальше, то, пожалуй, можно остаться без воды. Нужно экономить, подумал отец Паисий, и вместо полного ведра набрал лишь его треть. «Одному мне на несколько дней должно хватить», — решил монах. Вернувшись, он поставил ведро в тени и уже собирался открыть дверь своей хижины, как вдруг почувствовал какое-то движение у себя под ногами. Отец Паисий посмотрел вниз и увидел гадюку. Змея, как котенок, терлась о его босые ноги. От неожиданности монах отпрянул, а змея свернулась в кольцо, подняла голову и широко раскрыла пасть. «Сейчас бросится», — мелькнуло в голове отца Паисия. Но гадюка не двигалась с места и только продолжала открывать и закрывать пасть, демонстрируя тонкий раздвоенный язык. Вдруг отца Паисия осенило. «Да ты же, бедняга, хочешь пить? Сейчас! Подожди, я принесу тебе водички!» Монах поставил на землю блюдце с водой. Змея подползла к нему и стала жадно пить. Она выпила все и снова выжидающе уставилась на отца Паисия. Он принес еще воды. Змея напилась и, довольная, уползла в траву. На следующий день картина повторилась. Змея стала приползать за водой к отцу Паисию каждое утро. Вскоре ведро опустело, и монах снова отправился к цистерне. На этот раз он набрал полное ведро, ведь теперь вода требовалась не только ему. Даже дикие, опасные животные в беде просят человека о помощи, забывая о страхе и надеясь на его милость. И мы можем брать с них пример, просить Бога о помощи, также всецело предавая себя в Его руки и полагаясь на Его волю. И если человек жалеет зверей и помогает им, то Господь тем более не оставит надеющихся на Него.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Часто слышу от прихожан вопрос: за что им Бог послал те или иные болезни? Болезни есть следствие действия греха в человеке. Бог не посылает болезни, а попускает их. Приступая к божественной заповеди, человек удаляется от Бога. И следствием этого становятся болезни и немощи. Бывают болезни по другим причинам. В Евангелии от Луки читаем о дочери Авраама, которую связал сатана вот уже 18 лет. И это было попущено для того, чтобы на ней явилась слава Господня. В любом случае, если постигает нас болезнь, нам нужно постараться через телесный недуг избавиться от душевных страстей. Хочу поделиться с вами словами святого врача, святителя Луки, воина Есенинского. «Болит не спина твоя, а непосильная ноша, которую ты тащишь по жизни. Глаза болят, потому что смотришь с обидой. Болит не голова твоя, а мысли твои. Болит не горло, а то, что ты не говоришь или говоришь с гневом. Болит не твой живот, а то, что ты не можешь переварить. Болит не печень, а твой гнев. Болит не сердце, а твоя любовь. Именно любовь может стать лекарством от всех болящих тела».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первая мировая война. Город Санкт-Петербург. Во время войны в некоторых частных домах были организованы военные госпитали. Один из них разместился во дворце принцессы Елены Георгиевны Альтенбургской, близкого друга моей матери. Сначала мать помогала в госпитале ухаживать за ранеными, но вскоре поняла, что неопытная и неловкая она приносит мало пользы. Мать стала заниматься с выздоравливающими ранеными. Будучи от природы отличной учительницей, она занималась с неграмотными ранеными. К этим урокам мать привлекла и меня с Юрием. Во время занятий мы очень подружились с некоторыми солдатами. Мать особенно сочувствовала солдатам, потерявшим на войне зрение. Им приходилось особенно тяжело. И их незрячих нужно было научить передвигаться, одеваться, есть, читать и писать шрифт Брайля для слепых, как-нибудь зарабатывать на хлеб. Моя мать основала небольшое общежитие на 20-30 человек, куда принимали ослепших из госпиталя и где их готовили к самостоятельной жизни.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Московская улица Пречистенка с самого утра была запружена богатыми празднично украшенными каретами. Люди останавливались, вытягивая шеи и пытаясь разглядеть, что же такое происходит там, куда устремлялись все эти шикарные экипажи. А мальчишки, маленькие уличные сорванцы, уже успевшие сбегать на разведку, нарочито равнодушно тянули: «Свадьба!» Это действительно была свадьба. Весной 1806 года венчались дворянка Маргарита Михайловна Нарышкина и генерал Александр Алексеевич Тучков. Счастливые молодые под перезвон колоколов выходили из церкви, а приглашенные и просто зеваки радостно их приветствовали. Вдруг, откуда ни возьмись, перед молодоженами появился старик в лохмотьях. Он опирался на длинную суковатую палку. «Юродивый!» – пронеслось в толпе. Старик подошел к невесте и, протянув ей палку, беззубым ртом прошамкал: «Возьми, мать Мария, посох игуменский!» Молодая женщина покачала головой: «Вы ошиблись, меня зовут Маргарита!» Но юродивый уже исчез в толпе, а посох так и остался в руке Тучковой. Через много лет Маргарита Михайловна дважды с замиранием сердца вспомнит этот случай. Когда будет принимать монашеский постриг, в котором ее нарекут именем Мария, и когда ее посвятят в игуменье, построенного ею на собственные средства, Спасо-Бородинского монастыря. Но монашеский постриг случится позже. Пока же счастливая Маргарита не расставалась с любимым мужем ни на минуту. А когда в 1808 году воинский долг призвал Тучкова выступить с императорской армией в шведский поход, Маргарита отправилась вместе с ним. Женщина в армии — в то время это выглядело чем-то совершенно непостижимым. Однако Маргарита не собиралась становиться обузой. Она по своей природе не была ни капризной, ни изнеженной. Стойко терпя холод, лишения и неудобства походной жизни, Тучкова еще и нашла возможность быть полезной. Маргарита взяла на себя обязанности по уходу за ранеными, перевязывала их, кормила, держала за руку умирающих и ободряла выздоравливающих. Фактически, Маргарита Михайловна стала первой в истории русской армии сестрой милосердия. В опустошенных войной селениях Тучкова разворачивала пункты бесплатной раздачи пищи и одежды. Несчастные, измученные голодом люди благословляли ее за доброту и называли ангелом. Однако в следующий поход, войну с французами 1812-го, ангел не смог полететь за своим любимым супругом. Высшее командование выразило строгий протест, и Маргарита осталась дома. Ее терзали дурные предчувствия, снились плохие сны. И вот однажды она получила горькую весть. Генерал Тучков пал смертью героя в Бородинской битве. Маргарита тяжело переживала смерть супруга, которого не имела возможности даже похоронить. Его тело на Бородинском поле так и не смогли отыскать. Но Тучкова понимала: слезами мужу не поможешь. Зато можно помочь его бессмертной душе молитвой и делами милосердия. Продав одно из своих имений, Маргарита Михайловна решила построить на Бородинском поле церковь. Вскоре в Бородинское небо устремился крестами куполов белокаменный храм во имя Спаса Нерукотворного. Сама Маргарита Михайловна поселилась поблизости, в небольшой сторожке, и повела жизнь инокини. А через некоторое время приняла монашеский постриг, получив новое имя – Мария. То самое, которое предсказал ей юродивый в день свадьбы. Постепенно мать Мария построила на Бородинском поле целый монастырь. Чтобы выручить деньги, продала все свои драгоценности. А в новую обитель, где ее назначили игуменей, пригласила вдов и сирот, чьи мужья и родители пали при Бородино. На территории монастыря игуменья открыла богадельню и приют, больницу и школу для крестьянских девочек, в которой сама обучала их грамоте и рукоделию. И снова люди с благодарностью называли ее ангелом. Ангелом любви и добра называют Маргариту Тучкову, игуменью Марию, и сегодня. Это удивительная женщина с необыкновенной судьбой для многих поколений стала символом самоотверженности и милосердия.
0: Имена милосердия.

0: вера.
1: Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. Владислав Ходасевич.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, а ангели с пастырями словословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родися отрача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному». Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог. Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
1: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждое лето фонд «Спасибо» из Ярославля организует для воспитанников и выпускников детских домов отдых с палатками на природе. Такие мероприятия позволяют ребятам научиться командной работе и самостоятельности, а еще обрести друзей. Владимир – выпускник интерната. Летние выезды с фондом «Спасибо» для молодого человека стали доброй традицией. Во время прошлых поездок он познакомился с ребятами из других учреждений, которые, как и Володя, увлечены спортом. Теперь они общаются и поддерживают друг друга. Кроме активных игр, во время совместного отдыха подростки учатся ставить палатки и готовить на огне, а вечером делятся впечатлениями у костра. В этом году в такую поездку собирается и Неля. Она тоже недавно выпустилась из детского дома и ищет работу. Девушка признается, что надеется познакомиться с другими выпускниками и узнать об их опыте.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За истиной бежит душа моя, сыне истины, и бегу нет конца, и не знает она имени усталости. Но смирись, душа, и смирением привлеки истину. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: «Не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы принести несколько лучей»? К чему начинать бег тысячелетний, если свет тебя быстрее и может пасть в объятия твои в несколько мгновений? Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Стены, разделяющие тебя от истины, кажутся тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину темни

кажется ее из стен тоньше волоса. Стены темницы твоей, душа моя, сложены из страха мирского, вожделений и мыслей мирских. Стены эти тобою сложены по велению чувств твоих, из материала ими для них созданных. Материал же тот бессильнее пены озерной. Вначале не имела ты чувств, и истина нераздельно была с тобой. Когда ослепла ты, послала чувства вдогонку за истиной. И вот настигли борзые и схватили первую добычу легкую, и волков принесли господину слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная. Открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не стремится в горы, созданные воображением твоим. То Сын истины, единый от святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым. Весь род твой четвертый. И камнем он кинется в Сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых. Отрешись от всего, все оставь, все возненавидь. Поклонись истине троической, через Сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий, ты для меня все, тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои».

0: Радио «Вера». Валерий Бережинский. Литературные эскизы. Читает Григорий Антипенко.
1: Вечность. Всегда жизнь будет пахнуть хлебом, морем и дождем, снегом и хвоей. Будет запах лета, запах молодой травы и сена. Жизнь была всегда и будет всегда. Запах материнского молока, как запах самой жизни. А потом будут запахи отцовских рук, цветов и сирени. Приходит в твою жизнь запах ребенка, ладана и воска. Запах слез и свежей земли. И все это было, есть и будет. И нет для жизни слова «никогда». Есть слово «всегда».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Надеждиной, внучки священномученика Василия Надеждина и его супруги Елены Надеждиной. 70-е годы 20 века. Господь послал моей бабушке Елене Сергеевне Надеждиной замечательного духовника, отца Тихона Пелиха. Нечасто ей удавалось добираться до него, силы уже были не те, но каждый раз духовное общение с ним оставляло неизгладимый след. Бабушка вспоминала: «Я переступила порог и очутилась в келье батюшки Тихона. Все здесь полно молитвы, святыни. В левом углу много икон, больших и маленьких. Я особо заметила одну икону Божией Матери. Как вы хотите, беседу или исповедь?» «Исповедь, батюшка. Ведь вы не были года 2-3. Батюшка надел ей петрохиль, положил крест и Евангелие на аналой, стал сосредоточенно читать молитву перед исповедью. «Встаньте на коленочки». Сам сел в глубокое кресло. Говорю батюшке: «О детях болит душа. Утром проснетесь, прочтите те молитвы, которые помните», — отвечает батюшка Тихон, «а потом благословите заочно каждого сына иконочкой Божьей Матери, взыскание погибших, вот этой». Он взял ту самую икону, которая мне сразу бросилась в глаза. «Каждое утро благословляйте своих сыновей и вечером тоже. Ложитесь спать и читайте молитву Иисусову с четками, пока не заснете. Евангелие читайте ежедневно и размышляйте, так ли живете. Кто приходит к вам, не оставляйте без внимания. На вопросы о Боге отвечать надо, как сумеете. Напишут вам, без ответа не оставлять, не отталкивать».
0: Голоса.

0: слушаете радио «Вера».
1: На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит, и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий чувствовал себя нехорошо. Резкие боли в желудке продолжались уже неделю. Афонские доктора посоветовали ему принимать горькую настойку. Один маленький глоток в день должен был давать облегчение. Но в монастыре, куда он обратился за помощью, что-то перепутали, и посыльный принес в уединенную хижину келью отца Паисия бутылку уксуса. Монах не стал возмущаться и взял уксус. Снова беспокоить монастырских братьев ему не хотелось. «Ничего, и так пройдет», — решил он. На другой день отец Паисий не смог подняться с кровати. Лежа он перебирал монашеские четки и молился пересохшими от боли губами. Когда стемнело, монах с большим трудом поднялся и направился в маленькую церковку, стоявшую рядом с его хижиной. Нужно было зажечь лампады, и отец Паисий, превозмогая боль, вставал на носочки, чтобы дотянуться до самых высоких. Дойдя до лампад перед образами на иконостасе, возле иконы Пресвятой Богородицы, отец Паисий с удивлением обнаружил бутыль с какой-то темной жидкостью. «Кто мог ее сюда поставить?» – удивился монах. «Вчера ее точно здесь не было, а сегодня к нему совсем никто не заходил». Отец Паисий открыл бутыль, понюхал, сделал глоток и почувствовал, как боль сразу же начала утихать. Это была настойка, именно такая, какую ему рекомендовали пить для облегчения болезни. Отец Паисий упал перед образом Божьей Матери на колени и стал горячо с благодарностью молиться. «Когда в молитве «Отче наш» мы произносим «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь», этой просьбой мы выражаем не только наши материальные, но и духовные потребности. И если, помня об этом, мы стараемся подчиняться не только потребностям тела, но и переключаем внимание на душу, Господь это видит, вознаграждает вдвойне, давая и духовную радость, и телесное облегчение.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Много слов уже сказано о вреде злоупотребления вином, но пьяниц, к сожалению, меньше не становится. Избавиться от этой страсти бывает очень сложно. Сколько горя приносит неумеренное употребление вина. Разрушаются семьи, случаются разные несчастья. Упившийся вином человек уже не владеет собой, а им владеет вино. Наутро человек зачастую совсем не помнит, что делал накануне, а отвечать за содеянное все равно приходится. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исидора Пелусиота. «Вино, если пьешь вовремя и в меру, как почтенное тобою, делается причиной веселья. А если упьешься им, мстит за оскорбление и подвергает наказанию оскорбивших, готовя им осмеяние и стыд, поругание и раны».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Федора Шаляпина «Я был отчаянно провинциален». 1884 год. Казань. Читать нравилось мне. И я прочитывал всякую печатную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взяв поминанье, я прочитал в нем о здравии Иераксы, Ивана, Евдокии, Феодора, Николая, Евдокии. Иван и Евдокия – отец-мать. Федор – это я. Николай и Евдокия – брат и сестра. Но что такое Иераксы? Набравшись храбрости, я спросил отца: «Папа, это кто Иераксы?» Отец рассказал мне кратко и памятно. До 18 лет я работал в деревне, пахал землю, а потом ушел в город. В городе я работал все, что мог. Был водовозом, дворником, пачкался на свечном заводе. Наконец попал в работники к приставу Чирикову в Ключищах, а в том селе при церкви был пономарь Иеракса. Выучил меня грамоте. Никогда я не забуду добро, которое он этим сделал мне. Не забывай и ты людей, которые сделают добро тебе. Их легко удержать в памяти.
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: В первые дни сентября 1939 года по улицам Варшавы маршировали немецкие солдаты. Фашистская Германия вторглась в Польшу. Начались массовые преследования и аресты польских евреев. По мостовой, низко надвинув на глаза поношенную шляпку, шла девочка-подросток. Она старалась не смотреть по сторонам, особенно в сторону полицейских. Полиция в Варшаве теперь тоже была немецкая. А внешность девочки слишком хорошо выдавала ее происхождение. Она была еврейкой. Ее звали Лиля Гольдшмидт. Родителей на днях арестовала гестапо. Лиле удалось спрятаться. Однако знакомые не захотели приютить девочку, боясь навлечь беду на собственное семейство. Но сказали ей, что на улице Хожа монахини открыли сиротский приют. И ходят слухи, что настоятельница принимает там еврейских детей и помогает им скрыться от преследований. Именно туда и держала теперь путь Лиля Гольдшмидт. Войдя в подъезд большого серого здания, она спросила, где найти настоятельницу. Девочку проводили в небольшой садик во внутреннем дворе дома. Там, возле клумбы с настурциями, держа в руках лейку, стояла пожилая монахиня. У нее было доброе лицо и голубые глаза. Лиля подошла поближе и тихо сказала, не поднимая головы: «Я еврейка. Мои родители арестованы. Мне некуда идти». Теплая рука монахини легла ей на плечо. «Тех, кто приходит сюда и просит о помощи, я считаю своими детьми», — услышала девочка мягкий, приветливый голос. Так Лиля Гольдшмидт вспоминает о своем знакомстве с сестрой Матильды Геттер, монахиней, спасшей жизни сотням польских евреев во время Второй мировой войны. Матильда всегда стремилась помогать людям. Приняв постриг, она, по совету своего духовного отца, вступила в общину сестер Девы Марии. Эта монашеская община традиционно заботилась о детях из бедных семей, занималась устройством сиротских приютов. В конце августа 1939 года сестру Матильду назначили настоятельницей детского приюта в Варшаве, а уже в сентябре немецко-фашистские войска оккупировали Польшу. С началом войны приют превратился в настоящий островок спасения для бедных, голодных и обездоленных. Под руководством Матильды Геттер там была открыта бесплатная столовая на 300 человек, госпиталь, где всем нуждавшимся оказывали медицинскую помощь. Но было и еще кое-что, о чем монахини вслух никогда не говорили. В приюте они спасали от чудовищных нацистских расправ еврейских детей из варшавского гетто, изготавливая им новые документы и свидетельства о рождении. «Мы примем каждого ребенка, нуждающегося в помощи», — твердо решила сестра Матильда Геттер. Кто-то, как Лиля Гольдшмидт, приходил к монахиням сам, но было и по-другому. Одного маленького мальчика перебросила через забор во двор приюта его мать, когда их вместе с группой арестованных евреев вели мимо здания на расстрел. Другого ребенка, 6-летнюю девочку, нашли прячущейся в канализационном люке, испуганную, дрожащую. Когда места в варшавском приюте стало не хватать, Матильда Геттер с помощью общины сестер Девы Марии организовала сеть для отправки детей, снабженных чистыми документами, в другие города. Многим из ребят были найдены приемные семьи. За время фашистской оккупации Польши Матильда Геттер и ее верные помощницы-монахини спасли от верной гибели более 500 человек. В то время Матильде было 70 лет. А Лиля Гольдшмидт, та самая девочка в надвинутой на глаза шляпе, до сих пор, как самую дорогую реликвию, хранит молитвенник, подаренный ей сестрой Матильдой Геттер, матушкой, как называли эту добрую женщину все, кого она спасла под своим кровом и кому дала пропуск в новую жизнь.
0: Имена, имена милосердия.

О, есть неповторимые слова. Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Анна Ахматова.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. До третьего столетия христианская церковь не знала такого праздника, как Рождество Христово. Его возникновению православные христиане должны быть благодарны, как это ни странно звучит, древним еретикам-гностикам. Те полагали, что Христос был всего лишь человеком, в которого в определенный момент временно вселился Бог. Это вселение, по мнению еретиков, произошло тогда, когда Спаситель принял крещение от рук Иоанна Предтечи в реке Иордан. Неверное учение гностиков начало набирать популярность в III веке. Церковь, желая его опровергнуть, решила на уровне богослужения закрепить православное учение о Христе, истинном Боге и истинном человеке. Так появился праздник Богоявления. Он отмечался 6 января по старому стилю и совмещал в себе память сразу о двух событиях – Рождестве Христа и Его крещении. Церковь через молитвословие показала, что Спаситель с момента рождения является Бога-человеком, а крещение в Иордане имеет совсем иное значение, чем то, о котором говорили гностики. В IV веке праздник Богоявления был разделен на два богослужебных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Датами их празднования стали, соответственно, 25 декабря и 6 января по старому стилю. И сегодня мы поговорим об одном из главных песнопений праздника Рождества Христова – «Тропаре», комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь Рождества Христова», по одной версии, был составлен святым Романом Сладкопевцем, известным церковным поэтом. По другой версии, имя автора молитвословия не сохранилось в истории. В церковнославянском варианте «Тропарь Рождества Христова» звучит так: «Рождество Твое, Христе Боже наш, во сия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездой учахуся, Тебе кланитеся солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Как кажется, для лучшего понимания нам все-таки понадобится перевод на русский язык. «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездою же поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи, слава Тебе». Именование Христа солнцем здесь не случайно. Дело в том, что 25 декабря по старому стилю римские язычники праздновали День Бога Солнца. Христиане желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает поклонения Христос, Бог, принявший человеческую природу. Он и стал солнцем с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.
1: Тропарь Рождества Христова поется на богослужении многократно. Особенно торжественно его исполнение выглядит на вечерней службе, накануне Дня Рождества. В традиции русской церкви принято с началом пения тропаря открывать царские врата, центральные двери иконостаса. При этом включается все освещение храма. Этим снова подчеркивается мысль о том, что свет Христа просвещает мир. И теперь настало время послушать пение тропаря в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Одного бокалейщика постоянно обкрадывали приказчики. Он принимал на работу новых с самыми лучшими рекомендациями, но и те оказывались мошенниками. Однажды в его лавку среди других покупателей вошел старый монах. Бокалейщик стал по привычке жаловаться на свои

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Пожалуй, не существует той религиозной традиции, в которой не было бы поста. Более того, о посте мы можем услышать и в светском мире. Правда, там он иначе именуется и имеет отнюдь недуховные цели. Пост – это то, о чем мы слышим в первых главах книги Бытия. Ведь именно как указание на пост многие авторитетные толкователи Библии понимают запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Помимо библейского, у поста есть и естественное обоснование. В скорби человеку не свойственно думать о пище, а потому пост является естественным внешним выражением сокрушения человека о своих грехах. С течением времени в любой религиозной традиции пост становится регламентированным. Так было и в древнем иудаизме. Поэтому Спасителю приходилось сталкиваться с вопросом поста и давать ему новое христианское осмысление. Давайте послушаем слова Христа по этому поводу. Они содержатся в 9 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
9: «Когда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголющие...»
10: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят...» «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут

0: никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое.
1: И обое соблюдется.
2: О посте, упомянутых в только что прозвучавшем евангельском отрывке учеников Иоанна Предтечи, у нас нет достоверных сведений. А вот о том, как постились фарисеи, нам известно. Их отличительной чертой было соблюдение двух особых постных дней – понедельника и четверга. Эти постные дни не были обязательными для всех. Но если человек чувствовал необходимость в сугубом духовном подвиге, то он мог соблюдать пост в эти дни. О том, каким именно был этот пост, нам также почти ничего не известно. Но это, в общем-то, и не важно, ведь здесь значение имеет сама связка благочестия и поста. Христос со своими учениками ведут себя иначе. Они не соблюдают привычные для благочестивых фарисеев посты. Конечно, это не может не вызывать вопросов. Вот учитель, который учит благочестию, но при этом он не требует никакого особенного поста. Как так? Господь отвечает на этот вопрос. И первая его аналогия – это аналогия со свадьбой. Его слушатели знали, что еврейская свадьба отменяла все посты и вообще все то, что хоть как-то может омрачить радость бракосочетания. Свадьба – это праздник соединения разрозненного воедино. Было два человека, и вот они – одна семья. Было две семьи, и они соединились в одну большую семью. Христос устранил с собой не одно из бесчисленных человеческих разделений. Он устранил пропасть между Богом и человеком. А потому крайне странно было бы не праздновать этот факт и предаваться постным скорбным размышлениям. Вместе с этим Господь сказал и о будущем. Через какое-то время Христос уйдет. Он будет убит, Он воскреснет и вознесется. И тогда наше ликование о Христе обретет новые черты. Мы всегда будем помнить не только о воссоединении с Богом, но и о том, что мы можем помешать Богу. Ведь если мы не научимся видеть себя самих такими, какие мы есть, то мы останемся все теми же ветхими людьми, какими были современники Христа из числа фарисеев. А потому теперь мы постимся. Но не для демонстрации чрезвычайного благочестия. Смысл нашего поста иной. Он помогает нам глубже познать самих себя, с тем, чтобы суметь позволить Спасителю мира начать царствовать в наших сердцах.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Вера Ерофеенкова. Литературные эскизы. Раннее утро. Летний рассвет за городом. Я давно не просыпалась так рано. За окном уже светло, самый первый, чистый, дарящий надежду утренний свет. Никогда небо не бывает таким нежным, никогда солнце не бывает таким ласковым, никогда на душе не бывает так спокойно, как ранним утром. Весь мир еще на грани дремы, но птицы уже танцуют, купаются в воздухе и теплых солнечных лучах. Ветер щекочет деревья, и каждый листик дрожит, трепещет. Солнце ложится бликами на окна домов. Трава вся в росе искрится, дробится на свет и цвет. И земля словно делает первые глубокие вдохи после пробуждения. Легко. Включая отрывок «Утро» сюиты Пер Гюнт Эдварда Грига, чтобы вместе с музыкой сохранить в себе эту легкость и умиротворение, этот очищающий утренний свет, чтобы в пасмурные, тяжелые, неулыбчивые дни включить Грига и словно снова проснуться на рассвете, вдохнуть свежий утренний воздух, окунуться в солнечное тепло и не чувствовать ничего, кроме спокойствия и благодарности Богу.

0: Вера. Актуальная тема.
1: Сегодня 12 июня. День России. О любви к Отечеству настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: В отношении нашей России удобно говорить о любви к своему православному Отечеству в связи как раз с этими великими благами, которыми оно нас обеспечивает. Это земное жительство в тех для нас родных языке, природе, людях, нас окружающих, являющихся преемниками многовековой, древней, великой истории. И эту любовь к родине обеспечивает та духовная ориентация, те главные ценности, которые содержит Отечество, а в нашем случае это православие, ради чего мы и любим, и особенно призваны беречь, хранить и благоговейно чтить свое Отечество ради его православной веры, ради того духовного преддверия, которое представляет для нас наша Отчизна.
0: Актуальная тема.

0: конце IV – начале V веков в Римской империи стали появляться ксеноны – дома для странников, нищих и больных. Один из таких домов милосердия создал в Константинополе святой Самсон Странноприимец. О великом чудотворце, священнике, враче в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
2: Живут такие люди.
3: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нравится на досуге читать журнал «Добро» – медиапроект, чье название говорит само за себя. Там каждый день публикуют истории о неравнодушных людях. Наша сегодняшняя героиня – жительница Воронежа – одна из них. Наталья Рязанова по профессии парикмахер. Однажды ее дочь прочитала в социальной сети объявление благотворительного проекта «Выжить без мамы» о поиске сотрудницы, доброй, позитивной, любящей детей. «Мам, смотри, тут словно про тебя написано», – обратилась дочка к Наталье. Та прочитала и заинтересовалась этим проектом. Прозвучит, может быть, пафосно, но я поняла – это мое призвание, – вспоминает наша героиня. Вот так в 41 год Наталья Рязанова стала больничной няней, другими словами, больничной мамой, и ни разу не пожалела об этом решении. Проект «Выжить без мамы» – детище Воронежской областной благотворительной организации «Общие дети», крупнейшей в Черноземье по числу волонтеров. Кроме Рязановой, в проекте трудятся нянями еще несколько отзывчивых женщин. Все они помогают маленьким пациентам местных больниц, у которых по разным причинам не оказалось рядом родителей. Даже нам, взрослым, нелегко находиться в стационаре без поддержки близких. Но детям гораздо сложнее, уверена Наталья. Она заботится об одиноких малышах вместо мамы. Кормит, одевает, водит гулять, подбадривает перед уколами, читает сказки перед сном. Больничная няня работает по графику 2 через 2. Смена длится 8 часов, и ближе к вечеру с детьми приходится прощаться. «Самое сложное – это уходить домой», – признается Наталья. «Потому что ребята подходят и с грустью смотрят мне в глаза. Но что тут можно сделать? Зато следующий рабочий день всегда начинается с добрых слов, объятий и поцелуев». Женщина часто вспоминает малышку-отказницу, которая попала к ней в палату несколько лет назад. Девочка вела себя как глухонемая, ни с кем не разговаривала, ни на что не реагировала. А позже, на радость больничной няни, ожила. Начала улыбаться, потом смеяться, а затем и говорить. «Я испытала настоящий восторг от того, что мне все-таки удалось достучаться до этого одинокого сердечка», радуется Наталья Рязанова. «И я радуюсь вместе с ней. Мне уютно и тепло от таких добрых слов и поступков». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Живут такие люди. Радио «Вера».
4: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Преподобный Исаакий жил в IV веке. Он принял постриг и вел жизнь отшельника. В то время царствовал император Валент, сторонник ереси Ария, Ариане считали, что Иисус Христос не единосущен Отцу и занимает в Троице как бы подчиненное положение. Ариане гнали тех, кто не соглашался с их толкованием веры. Православные храмы закрывали и разрушали. Узнав о том, что творится в империи, Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь. Как раз в это время император Валент собирался в поход на варваров-готов, приближавшихся со стороны Дуная. Исаакий встретил отряд императора у самых ворот Константинополя. Он громко крикнул: «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе». Но император не обратил внимания на слова старца. Трижды Исаакий взывал к Валенту. Рассерженный император приказал бросить докучливого старца в болото. Тот уцелел, смог выбраться и догнать войско. Он опять обратился к Валенту: «Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император лишь рассмеялся. Он приказал заточить Исаакия в темницу. Но слова старца сбылись. Войско византийцев было разбито. Сам Валент погиб во время пожара. Новый царь Феодосий Великий навестил преподобного Исаакия, освободил его и исполнил все наставления старца. Преподобный Исаакий поселился в Константинополе. Вскоре рядом с его скромным домом стали селиться ученики. Так возник первый монастырь в Константинополе. Он получил название Далмата. Обитель не сохранилась до наших дней. Церковь чтит преподобного Исаакия за его праведную жизнь и преданность Господу. Мы просим святого: «Преподобный Исаакий, моли Бога о нас».

На всероссийском конкурсе исполнителей в Сочи в 1978 году вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» впервые представил композицию «Родная земля». Лиричная, задушевная, пронизанная искренней любовью к отчему краю, она принесла музыкальному коллективу первое место, а тысячам зрителей – яркие, позитивные эмоции. Один из участников ансамбля, Владимир Ефименко, вспоминал, что творилось в зале, когда мы закончили исполнять песню «Родная земля». Люди аплодировали стоя, подняв руки над головой. После этого выступления композицию выпустили на виниле. Она разошлась миллионными тиражами. И вся страна пела о родных сердцу холмах, равнинах, лесах и полях. Слова к песне написал поэт Леонид Дербенев. Автором музыки стал композитор Вячеслав Добрынин. Творческому тандему удалось создать не просто удачную композицию для песенного конкурса, а музыкальное признание в любви к родине. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что со мной происходит? Ум говорит одно, а сердце тянется в противоположную сторону. Житейский опыт кричит об опасности, а нахлынувшие чувства тянут в самый ее эпицентр. Думаю, каждому эти состояния хорошо знакомы. Откуда же эта раздробленность, которая порой бывает так болезненна? И что с ней делать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ащебо единого прегрешением, смерть царствова единим».
3: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
2: Как упаки оживем о нем?
1: Как христиане из числа иудеев, так и римские христиане, к которым обращается Павел в только что прозвучавшем отрывке, весьма почитали традиции предков, в первую же очередь те законы, которые были фундаментом их общества и культуры. Для иудеев это закон Моисеев, для римлян это так называемые морес майорум, обычаи предков, неписанные нормы, которые передавались из поколения в поколение, а позже частично были зафиксированы в виде законов 12 таблиц и множества других кодексов. Благодаря всем тем принципам и нормам, которые там были прописаны и которые регламентировали повседневную деятельность граждан империи, Рим считался воистину правовым государством. А потому слова, которые Павел произносит в только что прозвучавшем отрывке, по меньшей мере кажутся странными его слушателям. Апостол заявляет: «Закон пришел для того, чтобы умножить преступления». Перед нами не проповедь анархии и не призыв к бунту. Павел просто хочет объяснить людям, что человечность, добродетельность, порядочность и многие другие качества, которым мы стремимся и ценим больше всего в людях, это не результат следования нормам закона, как представляется некоторым. Закон появляется тогда, когда уже невозможно сдерживать зло, которое лезет наружу из человеческого сердца. Это ограда, за которую нам лучше не переходить, чтобы наше общество не развалилось на части. Поэтому, по логике Павла, появление закона свидетельствует скорее о масштабах болезни человечества. Закон не лечит больную душу, а просто называет грех грехом и делает беззаконие очевидным для всех. Поэтому апостол призывает не слишком-то на него надеяться. От того, что мы установим правила поведения, человек не станет лучше по своей сути. Апостол знал об этой проблеме не понаслышке. В этом же послании к римлянам он так говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». Христос, по словам Павла, как раз и пришел для того, чтобы эта болезненная двойственность исчезла. Спаситель основал свою церковь. Посредством ее таинств он дает ее участникам свою благодать. Она-то и делает то, что никогда не сможет сделать ни один самый строгий свод правил и законов, врачует нашу болезненную и такую мучительную двойственность. Она восстанавливает мир в душе, дает сердцу полноту. И, как говорит апостол Павел, эта благодать преизобилует в Церкви Христовой. В греческом оригинале стоит очень яркое выражение. Она выплескивается через край. А потому всякий, кто решится прийти и взять ее, получит этой живительной влаги сполна.
0: Апостольские чтения.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии самостоятельно пережить случившееся. Кристина обратилась в фонд «Мои друзья» за помощью психолога. После курса терапии со специалистом Кристине удалось обрести спокойствие и снизить уровень тревоги. «Я очень благодарна фонду за возможность терапии. Вместе с психологом мы проработали мои отношения в личной жизни и вопросы, связанные с учебой. Я ощутила реальную помощь и изменила отношение к жизни», — говорит Кристина. Получить психологическую поддержку сегодня могут далеко не все люди, столкнувшиеся с трудностями, так как стоимость занятий с частными специалистами довольно высока. Но благодаря фонду «Мои друзья» такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: тема.
1: О промысле Божьем клирик Александра Невского собора в Симферополе, священник Александр Харин.
2: Как научиться полагаться на промысел Божий, когда вокруг и внутри нас столько боли, тревоги и непонимания? Наверное, прежде всего нужно честно признать, доверие Богу не означает, что мы всегда понимаем Его пути. Иногда человек стоит перед такими обстоятельствами, которые не может ни объяснить, ни изменить, ни вместить сердцем. И вот здесь вера начинается не с ответов, а с обращения к Богу. «Господи, я не понимаю, но не хочу отойти от Тебя». В Священном Писании сказано: «Передай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Это слова псалма. Апостол Павел же говорит: «Любящим Бога все содействует ко благу». Не все само по себе является благом, но Бог силен даже скорбное, темное и болезненное обратить ко спасению человека. Полагаться на промысел Божий не значит быть равнодушным, не значит закрыть глаза на страдания. Это значит верить, что последнее слово в мире принадлежит не злу, не страху и не смерти, а Христу. Сам Господь в Евангелии говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Святые отцы учили нас благодарить Бога не только тогда, когда все ясно и спокойно. Святитель Иоанн Златоуст, прожив тяжелейшую жизнь, в конце ее произнес: «Слава Богу за все». Эти слова не про легкое жизни, а про верность Богу до конца. Поэтому будем делать то, что можем: молиться, каяться, помогать ближним, не ожесточаться, хранить любовь. А то, чего не можем, то, что выше наших сил, то, что мы не можем объяснить, будем отдавать в руки Божии. Потому что промысел Божий – это не холодная и случайная судьба, а таинственное действие любящего Отца, которое ведет человека через временное к вечному.
0: Актуальная тема.
3: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Кира Лаврентьева и Анна Леонтьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Священномученик Василий Смоленский родился в 1869 году в Московской губернии. Он получил духовное образование и стал священником в Звенигородском уезде. В 18 году священника арестовали в первый раз. Ложный донос быстро разобрали и отца Василия отпустили уже через неделю. Но в 29 году гонение миновать не удалось. Местные комсомольцы дали показания против протоиерея. Одна девушка сообщила, что священник неодобрительно высказался об идее спектакля в Страстную пятницу. Ее товарищи заметили, что верующих в округе очень много. Священник пользуется большим авторитетом, что мешает проводить комсомольские мероприятия. Об антисоветской агитации никто не говорил, но в обвинении такая формулировка все-таки появилась. Смоленского приговорили к 3 годам ссылки. По возвращении священника отправили за 101 километр от Москвы. Он поселился в селе Холмец на западе Московской области. В мае 41-го отца Василия вынудили покинуть село. Богослужения в храме прекратились. Когда началась война, священник вернулся в Холмец. Село уже заняли немцы. Они позволили возобновить богослужение. Зимой 42-го года село Холмец освободила Красная армия. 73-летнего протоиерея арестовали за предательство и пособничество врагу. Отец Василий скончался в тюремной больнице 12 июня. Дело его продолжало рассматриваться еще месяц. 15 июля протоиерея Василия Смоленского приговорили к расстрелу. Однако приговор над ним совершиться уже не мог.
1: Священномученик Василий Смоленский разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Церковь чтит его память и обращается к святому со словами: «Священномученик Василий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Феликс Евгеньевич Вишневский был одним из крупнейших отечественных коллекционеров 20 века, реставратором, владельцем большого собрания художественных произведений и предметов старины. Впрочем, ему не очень нравилось, когда его называли коллекционером, собиратель и хранитель. Так говорил о себе сам Вишневский. А еще он был щедрым дарителем. Безвозмездно передавал музеям произведения искусства из личной коллекции. Сегодня их можно увидеть в Третьяковской галерее, Пушкинском музее изобразительных искусств и многих других музеях по всей России. Коллекция живописи Вишневского стала основой экспозиции Государственного музея Тропинина и московских художников его времени. Именно с работы Василия Тропинина и началась в 1919 году коллекция Феликса Вишневского. Отец, искусствовед и председатель Московского художественного общества, подарил ему на 17-летие портрет князя Голицына. С тех пор Тропинин стал любимым художником Феликса. Полотна его кисти коллекционер отыскивал по всей России. По сути, именно Вишневский и открыл народу этого художника. Искусствоведческого образования у Вишневского не было, зато было тонкое художественное чутье. Часто уникальные вещи Вишневский находил буквально в мусоре. В советские годы с предметами старины не особенно церемонились. Однажды во дворе какого-то склада, прямо в луже, он увидел разломанный на части старинный резной шкаф. Заведующий складом на расспросы Феликса Евгеньевича ответил, что шкаф списан и подлежит уничтожению. «Впрочем», — добавил он, — «если сможете собрать и склеить этот хлам, то возьмите его себе». Вишневский бережно перевез детали шкафа в свой дом на Лосином острове. А спустя некоторое время в букинистическом магазине приобрел каталог антикварной мебели — и на первой же странице увидел фотографию того самого шкафа. Оказалось, что датируется он XVI веком и принадлежит к числу выдающихся произведений мебельного искусства. Шкаф Вишневский восстановил собственными руками и передал Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. Его и сегодня можно увидеть в экспозиции с табличкой, на которой указано, что это дар музею от Феликса Евгеньевича. Вишневский часто спасал старинные вещи. В конце 20-х годов прошлого века, во время массового изъятия большевиками церковных ценностей, Феликс Евгеньевич служил экспертом в комиссии по определению исторической и художественной значимости изъятого. Благодаря ему сотни икон и богослужебных предметов оказались спасены от уничтожения. Что и говорить, Вишневский не слишком походил на обычного коллекционера. Для него это было делом служения Отечеству – отыскивать уникальные предметы, давать им вторую жизнь для того, чтобы подарить людям радость видеть их красоту. В 1965 году Феликс Евгеньевич неожиданно получил в наследство дом-особняк в Щетининском переулке в Москве. Там он разместил свою коллекцию, которая к тому моменту насчитывала уже несколько тысяч наименований. Предметы интерьера и быта, фарфор, часы и, конечно, живопись. В основном картины его любимого художника Василия Тропинина. А спустя 4 года, в 1969-м, Вишневский преподнес особняк вместе с коллекцией в дар городу. Так в Москве появился музей Тропинина и художников его времени. Вишневский до конца жизни служил в нем главным хранителем и жил при музее в маленьком флигеле. Феликса Вишневского неспроста называют Третьяковым советской эпохи. Он безвозмездно передал художественным галереям страны около 1500 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В 2002 году, к столетию со дня рождения Феликса Евгеньевича, вышел художественный каталог «Дар бесценный». Под его обложкой собраны фотографии уникальных предметов и полотен, которые сохранил и подарил музеям Вишневский. Благодаря его бескорыстному труду сегодня каждый из нас может своими глазами их увидеть.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие, день за днем.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Пожалуй, не существует той религиозной традиции, в которой не было бы поста. Более того, о посте мы можем услышать и в светском мире. Правда, там он иначе именуется и имеет отнюдь не духовные цели. Пост – это то, о чем мы слышим в первых главах книги Бытия. Ведь именно как указание на пост многие авторитетные толкователи Библии понимают запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Помимо библейского, у поста есть и естественное обоснование. В скорби человеку не свойственно думать о пище. А потому пост является естественным внешним выражением сокрушения человека о своих грехах. С течением времени в любой религиозной традиции пост становится регламентированным. Так было и в древнем иудаизме. Поэтому Спасителю приходилось сталкиваться с вопросом поста и давать ему новое христианское осмысление. Давайте послушаем слова Христа по этому поводу. Они содержатся в 9 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
2: «Когда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголющие...»
3: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое.
2: И обое соблюдется».
1: О посте, упомянутых в только что прозвучавшем евангельском отрывке учеников Иоанна Предтечи, у нас нет достоверных сведений. А вот о том, как постились фарисеи, нам известно. Их отличительной чертой было соблюдение двух особых постных дней – понедельника и четверга. Эти постные дни не были обязательными для всех. Но если человек чувствовал необходимость в сугубом духовном подвиге, то он мог соблюдать пост в эти дни. О том, каким именно был этот пост, нам также почти ничего не известно. Но это, в общем-то, и не важно, ведь здесь значение имеет сама связка благочестия и поста. Христос со своими учениками ведут себя иначе. Они не соблюдают привычные для благочестивых фарисеев посты. Конечно, это не может не вызвать вопросов. Вот учитель, который учит благочестию, но при этом он не требует никакого особенного поста. Как так? Господь отвечает на этот вопрос. И первая его аналогия – это аналогия со свадьбой. Его слушатели знали, что еврейская свадьба отменяла все посты и вообще все то, что хоть как-то может омрачить радость бракосочетания. Свадьба – это праздник соединения разрозненного воедино. Было два человека, и вот они одна семья. Было две семьи, и они соединились в одну большую семью. Христос устранил с собой не одно из бесчисленных человеческих разделений. Он устранил пропасть.

между Богом и человеком. А потому крайне странно было бы не праздновать этот факт и предаваться постным скорбным размышлениям. Вместе с этим Господь сказал и о будущем. Через какое-то время Христос уйдет. Он будет убит, Он воскреснет и вознесется. И тогда наше ликование Христе обретет новые черты. Мы всегда будем помнить не только о воссоединении с Богом, но и о том, что мы можем помешать Богу. Ведь если мы не научимся видеть себя самих такими, какие мы есть, то мы останемся все теми же ветхими людьми, какими были современники Христа из числа фарисеев. А потому теперь мы постимся. Но не для демонстрации чрезвычайного благочестия. Смысл нашего поста иной. Он помогает нам глубже познать самих себя, с тем, чтобы суметь позволить Спасителю мира начать царствовать в наших сердцах.

0: духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как похож утес, далеко выступающий в море на былинного богатыря, который мужественно предстоит бесчисленным супостатам с их тучами стрел и копий. Со всех сторон обрушиваются на каменного исполина свирепые волны, обдают его каскадами брызг, но он даже не шелохнется. Так и мы, утверждаясь умом во Христе, призванные в молитве с мужеством терпеть все находящие на нас внутренние и внешние скорби, зная, что любящим Господа все бывает во благо и во спасение.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Сегодня я хочу поделиться историей, которая произошла с моей подругой Ольгой Парческу. Лет 5 назад она наткнулась в социальных сетях на пост, который зацепил ее внимание и сердце. Речь шла о консьержке, женщине, которая долгие годы работала в многоквартирном доме. Однажды у нее случилась беда, украли кошелек со всеми деньгами. Оказалось, что у нее не было родных, которые могли бы ей помочь. Об этом случае узнала Маша, которая жила в этом же подъезде, где работала женщина, и решила ей помочь. Она бросила клич всем неравнодушным соседям и предложила собрать сумму, которую украли у консьержки. Ольга без колебаний присоединилась к этому сбору, просто потому что знала, что каждый из нас может оказаться в такой же ситуации. Так Ольга познакомилась с Машей Томич, девушкой, которая организовала этот сбор. Маша оказалась директором благотворительного фонда «Время детства», и с тех пор Ольга стала помогать подопечным детям фонда в больнице. Для меня эта история – пример того, как одно маленькое доброе дело может стать началом большой дружбы и новой волонтерской жизни.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке. Он родился в знатной новгородской семье. В юношеском возрасте он принял монашество и поселился близ Новгорода в урочище, называвшемся Хутынь. Преподобный Варлаам вел уединенную суровую жизнь. Он соблюдал строгий пост, много трудился и непрестанно совершал молитвы. К нему начали приходить новгородцы, желавшие разделить труды и подвиги преподобного. Вскоре в тех краях была построена церковь Преображения Господня и основан монастырь. Для служения ближним преподобному Варлааму был послан дар прозорливости и чудотворений. Он скончался в 1192 году. Помимо памяти о делах преподобного, остался его завет всем христианам. «Чада, блюдитесь от всякой неправды. Не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо. Давши клятву, исполняйте ее. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель — начало и корень всякого добра». В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Варлаама Хутынского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Варлаам, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Советский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович известен прежде всего своими серьезными монументальными сочинениями. Однако при обращении к так называемым легким жанрам, например, песням и танцам, он умел совершенно преобразить свой музыкальный язык и сочинять в доступной для широкой публики манере. Так, в конце 1930-х годов по заказу Государственного джаз-оркестра СССР композитором была написана «Джазовая сюита», то есть цикл из нескольких пьес в популярном джазовом стиле. Новое сочинение вошло в оркестровый репертуар. Однако в 1941 году, когда коллектив выехал на фронт с серии концертов, произошла трагедия. Под Вязьмой музыканты оказались в окружении немцев, и почти все погибли. А нотный материал оркестра был утрачен. Не сохранилась и партитура джазовой сюиты Шостаковича, поэтому как звучала та первоначальная ее версия, теперь неизвестно. Через некоторое время композитор восстановил свои пьесы, в том числе и открывающую сюиту «Вальс». Композитор подарил ему вторую жизнь годами позже, включив в музыку для кинокартины режиссера Михаила Колотозова «Первый эшелон». Но настоящее признание «Вальс» получил за рубежом. Произведение обрело мировую известность и неофициальный заголовок «Русский вальс». Ныне известная версия сочинения совсем не походит на джаз. Она напоминает интонации любимейших в России вальсов: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Дунайские волны» и других. «Русский вальс» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича прозвучит в исполнении Нидерландского оркестра имени Иоганна Штрауса, дирижер Андре Рьё.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что со мной происходит? Ум говорит одно, а сердце тянется в противоположную сторону. Житейский опыт кричит об опасности, а нахлынувшие чувства тянут в самый ее эпицентр. Думаю, каждому эти состояния хорошо знакомы. Откуда же эта раздробленность, которая порой бывает так болезненна? И что с ней делать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ащебо единого прегрешением смерть царствова единим».
3: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
2: Как упаки оживем о нем?
1: Как христиане из числа иудеев, так и римские христиане, к которым обращается Павел в только что прозвучавшем отрывке, весьма почитали традиции предков. В первую же очередь те законы, которые были фундаментом их общества и культуры. Для иудеев это закон Моисеев, для римлян это так называемые морис майорум, обычаи предков, неписанные нормы, которые передавались из поколения в поколение, а позже частично были зафиксированы в виде законов 12 таблиц и множества других кодексов. Благодаря всем тем принципам и нормам, которые там были прописаны и которые регламентировали повседневную деятельность граждан империи, Рим считался воистину правовым государством. А потому слова, которые Павел произносит в только что прозвучавшем отрывке, по меньшей мере кажутся странными его слушателям. Апостол заявляет: «Закон пришел для того, чтобы умножить преступления». Перед нами не проповедь анархии и не призыв к бунту. Павел просто хочет объяснить людям, что человечность, добродетельность, порядочность и многие другие качества, к которым мы стремимся и ценим больше всего в людях, это не результат следования нормам закона, как представляется некоторым. Закон появляется тогда, когда уже невозможно сдерживать зло, которое лезет наружу из человеческого сердца. Это ограда, за которую нам лучше не переходить, чтобы наше общество не развалилось на части. Поэтому, по логике Павла, появление закона свидетельствует скорее о масштабах болезни человечества. Закон не лечит больную душу, а просто называет грех грехом и делает беззаконие очевидным для всех. Поэтому апостол призывает не слишком-то на него надеяться. От того, что мы установим правила поведения, человек не станет лучше по своей сути. Апостол знал об этой проблеме не понаслышке. В этом же послании к римлянам он так говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». Христос, по словам Павла, как раз и пришел для того, чтобы эта болезненная двойственность исчезла. Спаситель основал свою церковь. Посредством ее таинств он дает ее участникам свою благодать. Она-то и делает то, что никогда не сможет сделать ни один самый строгий свод правил и законов, врачует нашу болезненную и такую мучительную двойственность. Она восстанавливает мир в душе, дает сердцу полноту. И, как говорит апостол Павел, эта благодать преизобилует в Церкви Христовой. В греческом оригинале стоит очень яркое выражение. Она выплескивается через край. А потому всякий, кто решится прийти и взять ее, получит этой живительной влаги сполна.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Миробян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Вы думали когда-нибудь, чем похожи орел и человек? Восхищаюсь орлами. Этот лев от пернатых покоряет меня всем своим существом. Но больше всего в нем я выделяю два качества – высота полета и зрение. Орлиный глаз почти в 8 раз острее человеческого. Он способен заметить мышь, паря в облаках. Эта птица видит ультрафиолетовые лучи. Помимо всего, орел – единственный вид пернатых, которые могут перелететь Эверест на высоте 9000 метров. Дальнозоркость орла напоминает мне о том, как мало видит человек. Видим, например, как человек красиво и убедительно говорит. Верим ярким словам и не заглядываем, что за ними стоит. Иные за словами пытаются увидеть поступки, но не всегда. Некоторые, наоборот, хорошо видят других, но не видят себя. Похожими на орлов, пожалуй, можно назвать лишь тех, кто может за словами, поступками и внешним поведением увидеть мотивы из сердца человека. Именно об отсутствии этого зрения говорит Господь Иисус Христос, когда, обличая, называет фарисеев «слепыми вождями слепых». Способность орла летать в слоях стратосферы наводит меня на мысли о беспрецедентно высоком призвании человека – стать соработником Бога. Призыв подняться над суетой, эгоизмом и мелочностью. Она говорит о надежде, которая не угасает даже в самых тяжелых ситуациях, когда человек, вопреки всему, остается человеком. У пророка Исаии есть такие слова: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».
0: Частное мнение.

0: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии «Данте». Сегодня нашей собеседницей будет доктор философских наук, историк литературы Марина Михайлова. И разговор пойдет о влиянии этого произведения на мировую культуру.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Табынская икона Богородицы – одна из самых загадочных. Известно, что она много раз являлась людям. Воспоминания о ней и легендарные сказания сохранились во многих уголках России. Первое явление образа состоялось в конце XVI века. Это было на границе башкирских и казахских степей близ станицы Табынской. Иеродиакон Амвросий шел вечером с сенокоса и близ источника услышал голос: «Возьми мою икону». Он подумал, что ему померещилось, и прошел мимо. Но на третий день он вновь услышал голос. Монах оглянулся. На большом камне в тени дерева стоял образ Божией Матери. Икону с благоговением доставили в монастырь. Несколько раз чудесным образом она покидала место в храме и оказывалась то на монастырских вратах, то являлась верующим в Казани и Уфе, то снова оказывалась на том самом камне. В середине 18 века там ее обнаружили трое пастухов-башкир. Они непочтительно отнеслись к святыне, пытались разрубить икону. От одного удара по щеке Богородицы потекла кровь. Пастухи ослепли. Зрение к ним вернулось лишь когда икону с честью поставили в храме. Самый молодой пастух раскаялся и позже принял крещение. Примерно в это же время появилась традиция крестных ходов с этим образом. Уфа, Оренбург, Тобольск, Кустанай с радостью встречали чудотворный образ. Табынская икона стала считаться покровительницей уральского казачества. Во время гражданской войны с войсками атамана Дутова образ попал в Китай. После Второй мировой войны следы иконы затерялись. В наши дни традиция крестных ходов с чтимым списком Табынской иконы была восстановлена. С 2010 года по России и зарубежью идет круглогодичный крестный ход со святыней. Чествуя Табынскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Семейная фотография начала 1900-х годов. Молодой человек в форме студента-юриста и девушка в скромном черном платье. Александр и Мария Медом. Это они на фотопортрете. Только что поженились. Впереди у них долгая и счастливая жизнь. Дети, совместные труды, тяготы и горькая разлука, которую помогала преодолевать вера и супружеская любовь. В 1893 году Отто Медема, отца Александра, назначили воронежским вице-губернатором, и он вместе с семьей переехал в этот город. Здесь Медемы познакомились с дворянской семьей Чертковых, и Александру уже при первом визите понравилась дочь Чертковых, Мария. Она была красивой, застенчивой девушкой, с большими синими глазами и черными густыми волосами. Молодые люди часто встречались на приемах и вскоре полюбили друг друга. После того, как Александр закончил Петербургский университет, он сделал Марии предложение. В 1901 году молодые люди обвенчались. Александр не пошел по юридической стезе. Молодые люди поселились в родовом имении Медемов на хуторе Александрия Саратовской губернии, где и прожили до революции. Александр был счастлив. Он создал образцовое имение, в котором и хозяйство работало как часы, и крестьяне жили хорошо. Видя, что муж доволен делом своих рук, радовалась и Мария. Она была погружена в домашние заботы и воспитание детей, сына Федора и трех девочек – Софьи, Елены и Александры. Медом по рождению был лютеранином, но под влиянием супруги он становился все ближе к православной вере. Младшая дочь позже напишет: «Будучи по натуре человеком властным, отец распоряжался делами и всей внешней жизнью семьи, но внутренней, духовной жизнью и им самим как человеком руководила моя мать, являвшаяся для отца и духовным, и нравственным авторитетом». Александр и Мария вместе молились, вместе посещали православное богослужение. Во время Первой мировой войны граф Медом возглавил санитарный отряд и больше года находился на передовой, спасая солдат. И именно в этот период он принял решение перейти в православие. Еще в 1912 году Медомы построили в своем имении каменную церковь во имя святой Елены. Храм назвали так не случайно. Это имя носила средняя дочь Медомов, которая от рождения была болезненным ребенком и нуждалась в постоянном уходе. Александр и Мария делали все для исцеления дочери. Возили ее к лучшим врачам России и Швейцарии, но болезнь не отступала. Это заставляло супругов скорбеть, но и сближало их. Во время революции семья пережила многое. Национализировали усадьбу, и Медомам пришлось переехать в город Хвалынск Саратовской губернии. Александра Антоновича не раз арестовывали как бывшего помещика. И во время одного из арестов в 1918 году приговорили к расстрелу. Накануне исполнения приговора он был отпущен переночевать дома и проститься с семьей. Александр и Мария всю ночь провели на балконе арендуемой квартиры. Они молились и смиренно ожидали развязки. А утром в город вошла Белая армия. Однако вскоре Хвалынск вновь был захвачен большевиками. Обыски, аресты, тюремные заключения еще не раз врывались в семью Медомов, поскольку Александр Антонович резко выступал против обновленческого раскола, в который в начале 1920-х годов перешло большинство храмов Хвалынска. Самой страшной трагедией для Александра стала потеря супруги в 1925 году. Она заболела внезапно и умирала в течение нескольких дней. Александр все это время не отходил от ее постели. 6 декабря 1925 года Мария пожелала причаститься и проститься с родными. Последним к ее кровати подошел супруг. «Сердце мое разрывалось», — вспоминал Александр. «И я ей сказал, чтобы и меня Господь призвал скорее. Я не могу без тебя жить». Она крепко прижала мою голову и сказала: «Не плачь, мой милый. Я знаю, ты скоро со мной будешь».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Олег Крылов.
3: Наши прихожане, мама и дочка, нас пригласили напутствовать своего родственника, свекра, умирающего за рекой. Он проживал в село Малое Акулово за Окой. Вот мы поехали туда, и нас там встретил муж этой нашей прихожанки. И встретил с такими словами: «Батюшка, уже поздно. Папа там, его папа, уже при смерти, в коме. Он уже ничего не понимает». Я говорю: «Ну как же так? Мы

0: я читать перед исповедью, перед причастием. И человек вот пребывал, видите, в таком состоянии комы, на глазах у родственников пришел в себя, и когда я зачитывал грехи, он нам явно дал понять глазами и мимикой лица, что он кается в грехах, он соглашался и каялся, действительно, это было заметно. Это уже само по себе было важно. Но я тогда понял, что это важно не только для этого человека, который никогда до этого не исповедовался, тем более не причащался, это важно было для его сына неверующего. Затем, уже вычитав молитвы о причастии, я его спрашиваю: «Все-таки скажи, Анатолий, раб Божий Анатолий, хотел бы ты причаститься?» И вы знаете, этот человек до этого столько времени не мог ничего говорить, вдруг говорит «да». Ну, явное было действительно чудо, данное Богом нам грешным в нашей немощи, а кое-кому из родственников в укреплении веры.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Пожалуй, не существует той религиозной традиции, в которой не было бы поста. Более того, о посте мы можем услышать и в светском мире. Правда, там он иначе именуется и имеет отнюдь не духовные цели. Пост – это то, о чем мы слышим в первых главах книги Бытия. Ведь именно как указание на пост многие авторитетные толкователи Библии понимают запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Помимо библейского, у поста есть и естественное обоснование. В скорби человеку не свойственно думать о пище. А потому пост является естественным внешним выражением сокрушения человека о своих грехах. С течением времени в любой религиозной традиции пост становится регламентированным. Так было и в древнем иудаизме. Поэтому Спасителю приходилось сталкиваться с вопросом поста и давать ему новое христианское осмысление. Давайте послушаем слова Христа по этому поводу. Они содержатся в 9 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
2: «Когда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголющие...»
3: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое».
2: «И обое соблюдется».
1: О посте, упомянутых в только что прозвучавшем евангельском отрывке учеников Иоанна Предтечи, у нас нет достоверных сведений. А вот о том, как постились фарисеи, нам известно. Их отличительной чертой было соблюдение двух особых постных дней – понедельника и четверга. Эти постные дни не были обязательными для всех. Но если человек чувствовал необходимость в сугубом духовном подвиге, то он мог соблюдать пост в эти дни. О том, каким именно был этот пост, нам также почти ничего не известно. Но это, в общем-то, и не важно, ведь здесь значение имеет сама связка благочестия и поста. Христос со своими учениками ведут себя иначе. Они не соблюдают привычные для благочестивых фарисеев посты. Конечно, это не может не вызвать вопросов. Вот учитель, который учит благочестию, но при этом он не требует никакого особенного поста. Как так? Господь отвечает на этот вопрос. И первая его аналогия – это аналогия со свадьбой.

Его слушатели знали, что еврейская свадьба отменяла все посты и вообще все то, что хоть как-то может омрачить радость бракосочетания. Свадьба – это праздник соединения разрозненного воедино. Было два человека, и вот они – одна семья. Было две семьи, и они соединились в одну большую семью. Христос устранил с собой не одно из бесчисленных человеческих разделений. Он устранил пропасть между Богом и человеком. А потому крайне странно было бы не праздновать этот факт и предаваться постным скорбным размышлениям. Вместе с этим Господь сказал и о будущем. Через какое-то время Христос уйдет. Он будет убит, Он воскреснет и вознесется. И тогда наше ликование Христе обретет новые черты. Мы всегда будем помнить не только о воссоединении с Богом, но и о том, что мы можем помешать Богу. Ведь если мы не научимся видеть себя самих такими, какие мы есть, то мы останемся все теми же ветхими людьми, какими были современники Христа из числа фарисеев. А потому теперь мы постимся. Но не для демонстрации чрезвычайного благочестия. Смысл нашего поста иной. Он помогает нам глубже познать самих себя, с тем, чтобы суметь позволить Спасителю мира начать царствовать в наших сердцах.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Чешский композитор Леош Яночек иногда записывал нотами то, что слышал вокруг. Разговоры на базаре, шум улицы, беседу прохожих. Он считал, что народная речь – это источник национальной музыки. Можно сказать, что язык, на котором мы говорим, отражается в песне. А песня, которую мы поем, сохраняет язык. В русской народной песне инструментального сопровождения немного. В основном песня распевается на много голосов. Поэтому важным является именно текст и его напевность. То есть смысл, закрепленный в мелодии. И здесь проявляются особенности русского языка с его подвижным строением фразы, повторами, приговорками и междометиями. Ритмика речи соединяется с ритмикой песни. Ой, вы морозы крещенские лютые, вы морозы крещенские лютые. Песни у нас самые разные. Рекрутские, свадебные, поминальные, урожайные. И во всех жанрах русская песня – источник устойчивых выражений и образов. Например, до сих пор в ходу в нашей речи «Синее море», «Добрый молодец», «Девица-красавица», «Белый свет». И метафоры, связанные с чувством любви, живут в языке. «Не огонь горит, не вода кипит. Что горит, то сердце молодецкое, кипит, то сердце матросское». Русский язык входит в наш культурный код с рождения, когда мы слышим веселые потешки, удалые плясовые или трогательные колыбельные песни. «Поспи, теплая свеча, до закату не печаль, до закату до зари не разбудим никогда. Баю-бай, лю-ли-лю, мы не будем, не приложим, с Богом спанюшкать положим. Баю-бай, лю-ли-лю». Давайте петь детям колыбельные и другие песни. Давайте передавать им это богатство – русскую напевную речь. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 7 июня православные верующие отмечают неделю всех святых. Сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому дню. Отец Сергей, о какой иконе вы сегодня расскажете?
6: Ну, возьмем за образец икону Семена Хромова. Такой был иконописец, который находится в Пермской государственной художественной галерее. Вот и эта икона всех святых от века Богу угодивших.
5: Ну, икона очень масштабная, она как будто вот состоит из уровней. А кто именно на ней изображен и почему вот эти уровни существуют?
6: Изображена вся церковь целиком, и земная, и небесная. То есть все лики святых изображены на этой иконе. Вот. Ну, надо сказать, что изначально канон иконописный как формировался, изначально это было на основании слов Священного Писания, откровения Иоанна Богослова, да, вот в пятой главе есть такое видение Иоанна Богослова, которое он говорит: «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». То есть это некое откровение, видение церкви Иоанна Богослова. То есть речь идет о том зрении духовном, которым обладает церковь. Церковь видит реальность всех святых и реальность самой церкви небесной и земной. Вот она видит таким образом. И вот здесь у нас на этой иконе идет разделение, почему я говорю на два уровня, потому что там есть вот Небесная церковь сверху, там престол, Господь сидит в окружении херувимов, опять же, да?
5: Богородица.
6: Да. И Богородица, Иоанн Предтеча, и ангелы, архангелы. Вот там даже подписано лик ангелов и лик архангелов.
5: То есть именно так можно понять, кто изображен, да, на иконе?
6: Да.
5: Потому что тут же такое надписание, большое количество.
6: Да, надписание. Угу. А внизу земная церковь. То есть небо приносит хвалу Господу. Вот они вокруг престола стоят. Ну и по учению церкви Пресвятая Богородица находится у престола Божия, одесную Сына, и Иоанн Креститель тоже. То есть он находится в Царстве Небесном. А земная внизу, да, это то, что принесла земля. Там вот уготованный престол, тоже там херувимы, серафимы, на престоле на этом лежит багряница царская. Это уготован престол для Сына Божьего. То есть он вознесся, но на земле он с нами всегда есть и будет. И Евангелие – это как бы его присутствие с нами, да, в Слове. Вот. И тоже стоят здесь, значит, ангелы вокруг. И вот этот нижний весь ярус – это земная церковь. И там вот можно посмотреть, даже по одеждам можно угадать. Стоят там в царских одеждах. Понятно, что это благоверные цари, князья, да. Потом вот за ними справа стоят преподобные жены. Слева у нас ветхозаветные отцы и праотцы. И ниже, вот посередине, это отроки, то есть это лик младенцев, которые тоже пострадали за Христа. Справа апостолы видно, там четко угадывается апостол Павел, апостол Петр. Потом мученики, потом мученицы. Слева у нас идут пророки ветхозаветные, затем за ними святители и преподобные. Вот все лики святых как бы по категориям, да, так вот разбиты они. Но самое главное это что? Они все находятся в состоянии моления. Это называется диесис. Не только небесная церковь, вон там они в полуоборот стоят, так к престолу, но и земная. А земная, они в полуоборот и еще и вверх смотрят. К небесам, к престолу Божьему. Что в ней еще интересного в этой иконе? То есть она, с одной стороны, отражает видение церкви земной и небесной, но все они составляют единую. Они все вот находятся в единстве. Потом, значит, еще одна цитата из Откровения, которая послужила для моделирования иконографии этой иконы. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». То есть вот это вот множество народа, вот это откровение, которое было дано Иоанну Богослову, оно вот здесь изложено. Значит, что еще интересного? Вот верхняя вот эта вот часть небесной церкви, да, когда мы смотрим, это на самом деле является сюжетом второго пришествия Христа. То есть Господь грядет с облаками, вот там и люди, и ангелы изображены стоящими на облаках, видите, да?
5: Да, вот оно и дает такое разделение, да, и говорит, что это небесное.
6: Это Господь, когда возносился, то Он с облаками возносился и с ангелами. И ангелы сказали, что вы смотрите, мужи Галилейские, вот так же, как вы видите возносящегося с облаками и ангелами, так Он придет со славой судить живых и мертвых. И поэтому вот эта часть, видите, как она стоит на границе будущего века и нынешнего. То есть она уже сейчас церковь такая, и она же, эта церковь, в таком виде, небесная церковь, придет вместе с Господом во время второго пришествия. Вот такая вот икона интересная.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
6: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Другие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В 2018 году в центральной части Нигерии случилось страшное наводнение. Средства массовой информации говорили о нем как о национальной катастрофе. 100 человек погибло, более сотни тысяч вынуждены были покинуть затопленные дома. Правительство открыло специальный счет, чтобы собирать деньги для пострадавших. На официальном сайте, посвященном наводнению, публиковали имена благотворителей с указанием профессии и пожертвованной суммы. В одной строчке там значилось «Симон Азеймене, безработный, $188». Эта странная запись привлекла внимание репортеров международного агентства Associated Press, и вскоре история Симона Азеймене стала известна по всему миру. Симон одинок. В юности он сильно повредил руку и лишился возможности работать. Никаких выплат от государства по инвалидности он никогда не получал. Прожил до старости в ветхой лачуге, питаясь подаянием. Симон христианин. За каждого, кто подает ему милостыню, он возносит молитву. Люди об этом знают и часто сами обращаются к нему за молитвенной помощью. Их нехитрые приношения – фрукты, овощи, иногда несколько монет. Симон деньги практически не тратит, и потому постепенно скопил крупную, по его представлениям, сумму – $188. А когда в стране случилась беда, все до цента отдал на нужды пострадавших от наводнения. Иностранные журналисты разыскали Симона и допытывались у него, почему он пожертвовал все, что имеет, для людей, которых даже никогда не видел. На что он ответил в простоте. До того, как в их дом пришла беда, они жили в достатке. Лишиться всего в одночасье особенно трудно. И теперь каждый доллар будет для них поддержкой. А в моей жизни деньги ничего не значат. Никогда они приходят, никогда они уходят. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 12 июня, Церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Курская икона Божией Матери, именуемая Знамение, одна из древнейших икон на Руси. В XIII веке, во времена монголо-татарского нашествия, среди многих разоренных Батыем городов был и Курск. Город пришел в запустение. В его окрестностях поселились дикие звери. Сюда стали приходить на охоту жители уцелевших городков. Один такой охотник заметил в корнях дерева икону. Образ лежал ликом к земле. Охотник поднял его и увидел, что изображение подобно известной в то время новгородской иконе «Аранта», или знамение. Тут же случилось чудо, из земли забил родник. Вскоре на месте явления иконы была построена пустынь, которая получила название «Коренная», в память о корнях дерева, в которых нашли икону. Божья Матерь через этот образ не раз помогала России. В войне против польско-литовского нашествия в 1612 году, в Отечественной войне с Наполеоном через 200 лет. Именно по молитвам курской иконе получил исцеление маленький Прохор Машнин, будущий Серафим Саровский. Курскую коренную икону еще называют Адигитрией, то есть путеводительницей русского рассеяния. Чудотворный образ побывал на всех дорогах и тропинках русской эмиграции. В годы Гражданской войны он отступал с Белой армией на юг, эвакуировался из Новороссийска и Крыма, благословлял русских беженцев в Греции и Сербии. В конце Великой Отечественной войны икона через Австрию и Германию отправилась в США. Затем она побывала в Южной Америке и Австралии, чтобы обнадежить и утешить тех эмигрантов, кого судьба забросила на самый край света. В наши дни эта икона – символ единения Русской Православной Церкви и Русской Церкви за границей. В тропаре песнопении Курской иконе Божией Матери мы просим: «Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя Тебя, рабы Твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем, потому и молимся Тебе, мир городу Твоему даруй и душам нашим великую милость».

0: 1960 году свой последний рейс по Волге совершил старенький буксир-богатырь. Режиссер Яков Сегель посвятил этому скромному событию поэтичную киноповесть «Течет Волга». Рассказывая о полувековой судьбе небольшого судна, автор показал широту, мощь и красоту великой реки. Специально для фильма, предназначенного для показа в панорамных кинотеатрах, композитор Марк Фраткин и поэт Лев Ашанин написали песню «Течет река Волга». Для картины ее спел талантливый актер Владимир Трошин. Однако впервые публика услышала напевное произведение Фраткина и Ашанина в исполнении другого певца, не менее замечательного. Премьера песни состоялась за полгода до выхода фильма на экраны. Рассказ о ней прозвучал в одном из выпусков воскресной радиопередачи «С добрым утром». Поскольку фонограммой Трошина редакция не располагала, согласие авторов песню для эфира озвучил Марк Наумович Бернес.
1: Издалека долго течет река Волга.
0: Настоящий успех к песне «Течет река Волга» пришел, когда ее включила в свой репертуар Людмила Зыкина. Певицу поначалу смущало, что произведение написано от лица мужчины, который, стоя у родных берегов, оглядывается на прожитый путь. Сдержанную мужественность текста великолепно передавали и Трошин, и Бернес, подчеркивая ее ритмичной подачей мелодического рисунка. В исполнении Зыкиной песня получила новую интерпретацию. Плавное, протяжное звучание мощного голоса певицы напоминало течение полноводной реки. Словно сама Волга рассказывала о жизни мальчика, выросшего на ее берегах.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что со мной происходит? Ум говорит одно, а сердце тянется в противоположную сторону. Житейский опыт кричит об опасности, а нахлынувшие чувства тянут в самый ее эпицентр. Думаю, каждому эти состояния хорошо знакомы. Откуда же эта раздробленность, которая порой бывает так болезненна? И что с ней делать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ащебо единого прегрешением смерть царствова единим».
3: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
2: Как упаки оживем о нем?
1: Как христиане из числа иудеев, так и римские христиане, к которым обращается Павел в только что прозвучавшем отрывке, весьма почитали традиции предков. В первую же очередь те законы, которые были фундаментом их общества и культуры. Для иудеев это закон Моисеев, для римлян это так называемые морис майорум, обычаи предков, неписанные нормы, которые передавались из поколения в поколение, а позже частично были зафиксированы в виде законов 12 таблиц и множества других кодексов. Благодаря всем тем принципам и нормам, которые там были прописаны и которые регламентировали повседневную деятельность граждан империи, Рим считался воистину правовым государством. А потому слова, которые Павел произносит в только что прозвучавшем отрывке, по меньшей мере кажутся странными его слушателям. Апостол заявляет: «Закон пришел для того, чтобы умножить преступления». Перед нами не проповедь анархии и не призыв к бунту. Павел просто хочет объяснить людям, что человечность, добродетельность, порядочность и многие другие качества, к которым мы стремимся и ценим больше всего в людях, это не результат следования нормам закона, как представляется некоторым. Закон появляется тогда, когда уже невозможно сдерживать зло, которое лезет наружу из человеческого сердца. Это ограда, за которую нам лучше не переходить, чтобы наше общество не развалилось на части. Поэтому, по логике Павла, появление закона свидетельствует скорее о масштабах болезни человечества. Закон не лечит больную душу, а просто называет грех грехом и делает беззаконие очевидным для всех. Поэтому апостол призывает не слишком-то на него надеяться. От того, что мы установим правила поведения, человек не станет лучше по своей сути. Апостол знал об этой проблеме не понаслышке. В этом же послании к римлянам он так говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». Христос, по словам Павла, как раз и пришел для того, чтобы эта болезненная двойственность исчезла. Спаситель основал свою церковь. Посредством ее таинств Он дает ее участникам свою благодать. Она-то и делает то, что никогда не сможет сделать ни один самый строгий свод правил и законов, врачует нашу болезненную и такую мучительную двойственность. Она восстанавливает мир в душе, дает сердцу полноту. И, как говорит апостол Павел, эта благодать преизобилует в Церкви Христовой. В греческом оригинале стоит очень яркое выражение. Она выплескивается через край. А потому всякий, кто решится прийти и взять ее, получит этой живительной влаги сполна.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О промысле Божьем клирик Александра Невского собора в Симферополе, священник Александр Харин.
2: Как научиться полагаться на промысел Божий, когда вокруг и внутри нас столько боли, тревоги и непонимания? Наверное, прежде всего нужно честно признать, доверие Богу не означает, что мы всегда понимаем Его пути. Иногда человек стоит перед такими обстоятельствами, которые не может ни объяснить, ни изменить, ни вместить сердцем. И вот здесь вера начинается не с ответов, а с обращения к Богу. «Господи, я не понимаю, но не хочу отойти от Тебя». В Священном Писании сказано: «Передай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Это слова псалма. Апостол Павел же говорит: «Любящим Бога все содействует ко благу». Не все само по себе является благом, но Бог силен даже скорбное, темное и болезненное обратить ко спасению человека. Полагаться на промысел Божий не значит быть равнодушным, не значит закрыть глаза на страдания. Это значит верить, что последнее слово в мире принадлежит не злу, не страху и не смерти, а Христу. Сам Господь в Евангелии говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Святые отцы учили нас благодарить Бога не только тогда, когда все ясно и спокойно. Святитель Иоанн Златоуст, прожив тяжелейшую жизнь, в конце ее произнес: «Слава Богу за все». Эти слова не про легкое жизни, а про верность Богу до конца. Поэтому будем делать то, что можем: молиться, каяться, помогать ближним, не ожесточаться, хранить любовь. А то, чего не можем, то, что выше наших сил, то, что мы не можем объяснить, будем отдавать в руки Божии. Потому что промысел Божий – это не холодная и случайная судьба, а таинственное действие любящего Отца, которое ведет человека через временное к вечному.
0: Актуальная тема.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
2: «Радио Вера».
1: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
2: в вашем смартфоне везде и всегда.
1: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 12 июня, Церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Преподобный Исаакий жил в IV веке Византийской империи. Он принял монашеский постриг и вел жизнь отшельника. В это время к власти пришел император Валент, сторонник ереси арианства. Это учение отрицало равенство природы Бога Отца и Бога Сына. Валент насаждал эту ересь и закрывал православные храмы. Тогда Исаакий отправился в Константинополь, чтобы убедить императора одуматься. В это время Валент вел свои войска на битву с племенем вестготов. Монах закричал царю из толпы: «Отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе». Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темницу. Но предсказание сбылось. Войско было разбито, а Валент погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Особо святого Исаакия Далмацкого почитали в императорской семье Романовых. Петр I родился в 1672 году в день памяти преподобного Исаакия. В честь святого Петр построил один из первых храмов новой столицы – Петербурга – скромную деревянную Исаакиевскую церковь. В ней император венчался со своей супругой, будущей императрицей Екатериной I. А через 150 лет был освящен 4-й Исаакиевский храм – знаменитый собор авторства Агюста Монферрана. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Мы не оставляем почитания православных святых, надеемся на их молитвы перед Господом. И сегодня просим святого Исаакия, преподобный Исаакий Далмацкий, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Лучшими войсками российской армии долгое время считались гусарские полки. О подвигах бравых и отважных гусар слагали стихи, песни и романы, снимали кино. Однако не менее чем художественные произведения о гусарах интересен исторический взгляд на возникновение гусарства в России. Родиной гусар считается Венгрия. Именно там в 15 веке появились первые подразделения легкой кавалерии, которая выполняла функции, схожие с деятельностью современного спецназа. Гусары устраивали разведывательные рейды, проводили спецоперации в тылу врага. По одной из версий, слово «гусар» происходит от венгерского числительного «гус», что означает «20», поскольку в гусарские подразделения брали каждого 20-го дворянина. Некоторые же исследователи считают, что корень названия следует искать в латинском слове «курсус», которое переводится как «набег». Так или иначе, гусары считались одной из самых грозных сил европейских армий. По западному примеру, гусарские «шкадроны» появились и на Руси. Это произошло в годы правления царя Михаила Федоровича, которое пришлось на первую половину 17-го столетия. Гусарские формирования русской армии входили в число так называемых «полков иноземного строя», поскольку набирались из наемников иностранцев, преимущественно немцев и поляков. Первые гусары храбро проявили себя в таких важных кампаниях, как, например, Смоленская война. В мае 1654 года царь Алексей Михайлович провел торжественный парад государева полка. В нем приняли участие и гусары. Свидетели этого события оставили красочное описание прохода гусарских подразделений. Полковник Рыльский вел 1000 гусар, обмундированных по польскому образцу, с барабанами и свирелями. В годы правления Петра Великого гусарские полки были упразднены, и только в 1723 году, после персидского похода первого русского императора, гусары вновь вернулись в состав русской армии. Полки по-прежнему набирались из иностранцев – сербов, венгров, молдаван. При Петре I был создан и грузинский гусарский полк, в который вошли грузинские князья-переселенцы. Лишь ко второй половине 18-го столетия при Екатерине II в гусарские подразделения стали набирать русских воинов. За время своего существования в России, вплоть до революции и гражданской войны, гусары принимали участие во всех ключевых кампаниях. Особенной самоотверженностью и отвагой, как известно, отличились эти армейские подразделения в Отечественную войну 1812 года. Интересно, что именно из гусар вышли многие наши писатели и поэты. Например, Денис Давыдов, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов. С развитием и совершенствованием оружия необходимость в легкой кавалерии постепенно сошла на нет. В 1882 году Александр III упразднил все гусарские полки, за исключением первого лейб-гвардейского, который продолжил выполнять свои охранные и парадные функции. Интересно, что уже в 20 веке гусарские подразделения, как продолжение старых русских воинских традиций, восстановил последний русский император Николай II. И хотя в современной российской армии гусар уже нет, пример этих храбрых воинов прошлого по-прежнему вдохновляет русских солдат.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Пожалуй, не существует той религиозной традиции, в которой не было бы поста. Более того, о посте мы можем услышать и в светском мире. Правда, там он иначе именуется и имеет отнюдь не духовные цели. Пост – это то, о чем мы слышим в первых главах книги Бытия. Ведь именно как указание на пост многие авторитетные толкователи Библии понимают запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Помимо библейского, у поста есть и естественное обоснование. В скорби человеку не свойственно думать о пище, а потому пост является естественным внешним выражением сокрушения человека о своих грехах. С течением времени в любой религиозной традиции пост становится регламентированным. Так было и в древнем иудаизме. Поэтому Спасителю приходилось сталкиваться с вопросом поста и давать ему новое христианское осмысление. Давайте послушаем слова Христа по этому поводу. Они содержатся в 9 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
2: «Когда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголющие...»
3: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое».
2: «И обое соблюдется».
1: О посте, упомянутых в только что прозвучавшем евангельском отрывке учеников Иоанна Предтечи, у нас нет достоверных сведений. А вот о том, как постились фарисеи, нам известно. Их отличительной чертой было соблюдение двух особых постных дней – понедельника и четверга. Эти постные дни не были обязательными для всех. Но если человек чувствовал необходимость в сугубом духовном подвиге, то он мог соблюдать пост в эти дни. О том, каким именно был этот пост, нам также почти ничего не известно. Но это, в общем-то, и не важно, ведь здесь значение имеет сама связка благочестия и поста. Христос со своими учениками ведут себя иначе. Они не соблюдают привычные для благочестивых фарисеев посты. Конечно, это не может не вызвать вопросов. Вот учитель, который учит благочестию, но при этом он не требует никакого особенного поста. Как так? Господь отвечает на этот вопрос. И первая его аналогия – это аналогия со свадьбой. Его слушатели знали, что еврейская свадьба отменяла все посты и вообще все то, что хоть как-то может омрачить радость бракосочетания. Свадьба – это праздник соединения разрозненного воедино. Было два человека, и вот они – одна семья. Было две семьи, и они соединились в одну большую семью. Христос устранил с собой не одно из бесчисленных человеческих разделений. Он устранил пропасть между Богом и человеком. А потому крайне странно было бы не праздновать этот факт и предаваться постным скорбным размышлениям. Вместе с этим Господь сказал и о будущем.

Через какое-то время Христос уйдет. Он будет убит, Он воскреснет и вознесется. И тогда наше ликование Христе обретет новые черты. Мы всегда будем помнить не только о воссоединении с Богом, но и о том, что мы можем помешать Богу. Ведь если мы не научимся видеть себя самих такими, какие мы есть, то мы останемся все теми же ветхими людьми, какими были современники Христа из числа фарисеев. А потому теперь мы постимся. Но не для демонстрации чрезвычайного благочестия. Смысл нашего поста иной. Он помогает нам глубже познать самих себя, с тем, чтобы суметь позволить Спасителю мира начать царствовать в наших сердцах.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Флаг и гимн. Красная площадь, синее небо, белые облака. Красная площадь, синее небо, белые облака. Папа, мама, я запомнил. К нам на кухню, где мы сидим и пьем чай, из своей комнаты с радостным видом вбегает наш сын Саша, размахивая маленьким триколором. Вчера в школе был внеклассный урок, посвященный государственной символике. Детям рассказывали о флаге, гербе и гимне России. В конце занятия каждому вручили небольшой флажок и дали задание запомнить расположение полос на флаге и выучить слова гимна. С первым заданием сын успешно справился и теперь переходит ко второму. «А сейчас я буду разучивать слова гимна. Папа, мама, вставайте!» – тормошит нас сын. «Давайте петь вместе!» «Молодец, сынок! Гимн надо петь стоя, поддерживая я сына!» Саша запускает проигрыватель на планшете. Звучат хорошо знакомые слова. «Россия – священная наша держава! Россия – любимая наша страна!» Потихоньку подпеваем мы всей семьей.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой!
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает учитель младших классов Марта Перепелка.
2: Эта история очень сильно повлияла на меня. Я стала как-то по-другому относиться к трудностям и пониманию, что на первом месте должно быть всегда чувство любви к окружающим. Эта история произошла с бабушкой, у которой сгорел дом. Ей негде было жить, а ее маленькой пенсии даже не хватало оплатить место в доме престарелых. О несчастной женщине узнала одна семья по фамилии Васильева. Семья была очень большая, там было 6 детей. Но они решили взять бабушку к себе. Бабушка сначала отказывалась, так как была очень старая и понимала, что скоро за ней нужен будет уход. Но семья настояла. Теперь у бабушки 6 внуков. Для меня этот поступок не только добра, но и любви к этому миру. Мне приятно, что я знаю такую семью, которая, несмотря на свои трудности, не забывает про окружающих.
0: Добрые истории. Для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Священно-мученик Василий Смоленский родился в 1869 году в Московской губернии. Он получил духовное образование и стал священником в Звенигородском уезде. В 18 году священника арестовали в первый раз. Ложный донос быстро разобрали и отца Василия отпустили уже через неделю. Но в 29 году гонения миновать не удалось. Местные комсомольцы дали показания против протоиерея. Одна девушка сообщила, что священник неодобрительно высказался об идее спектакля в Страстную пятницу. Ее товарищи заметили, что верующих в округе очень много. Священник пользуется большим авторитетом, что мешает проводить комсомольские мероприятия. Об антисоветской агитации никто не говорил, но в обвинении такая формулировка все-таки появилась. Смоленского приговорили к 3 ссылки. По возвращении священника отправили за 101 километр от Москвы. Он поселился в селе Холмец на западе Московской области. В мае 41-го отца Василия вынудили покинуть село. Богослужения в храме прекратились. Когда началась война, священник вернулся в Холмец. Село уже заняли немцы. Они позволили возобновить богослужение. Зимой 42-го года село Холмец освободила Красная армия. 73-летнего протоиерея арестовали за предательство и пособничество врагу. Отец Василий скончался в тюремной больнице 12 июня. Дело его продолжало рассматриваться еще месяц. 15 июля протоиерея Василия Смоленского приговорили к расстрелу. Однако приговор над ним совершиться уже не мог.
0: Священномученик Василий Смоленский – разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Церковь чтит его память и обращается к святому со словами: «Священномученик Василий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В произведениях советского композитора Георгия Свиридова отчетливо прослеживается ностальгия по исчезнувшей дореволюционной России, которую музыкант знал лишь по свидетельствам старших современников и памятникам искусства и литературы. К таким ностальгическим сочинениям относится вокальный цикл «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина. Свиридов определил свое сочинение как поэму в 12 песнях. Этим чисто литературным обозначением композитор подчеркивает философскую основу цикла и его композиционную целостность. На страницах своего дневника Свиридов подробно описал замысел, сопровождая каждую из песен развернутым комментарием. Например, о финальном номере цикла под названием «О, Родина! Счастливый и неисходный час» музыкант написал следующие строки. «Последняя часть сочинения носит торжественный характер. Она наполнена верой в Родину, в ее могучие духовные, творческие силы. Это музыка торжественного, светлого характера, похожая на древние гимны». Действительно, заключительная композиция вокальной поэмы, несмотря на минорный лад, пронизана ликующей колокольностью и неизбывным любованием России с ее чудными пейзажами и живой, горячей верой в Господа. Эта песня олицетворяет собой надежду Свиридова на воскрешение той Руси, о которой он грезил в своей музыке. Песня «О, Родина! Счастливый и неисходный час» из вокальной поэмы «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина прозвучит в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано Михаил Аркадьев.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что со мной происходит? Ум говорит одно, а сердце тянется в противоположную сторону. Житейский опыт кричит об опасности, а нахлынувшие чувства тянут в самый ее эпицентр. Думаю, каждому эти состояния хорошо знакомы. Откуда же эта раздробленность, которая порой бывает так болезненна? И что с ней делать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ащебо единого прегрешением, смерть царствова единим».
3: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
2: Как упаки оживем о нем?
1: Как христиане из числа иудеев, так и римские христиане, к которым обращается Павел в только что прозвучавшем отрывке, весьма почитали традиции предков. В первую же очередь те законы, которые были фундаментом их общества и культуры. Для иудеев это закон Моисеев, для римлян это так называемые «морис майорум» – обычаи предков, неписанные нормы, которые передавались из поколения в поколение, а позже частично были зафиксированы в виде законов 12 таблиц и множества других кодексов. Благодаря всем тем принципам и нормам, которые там были прописаны и которые регламентировали повседневную деятельность граждан империи, Рим считался воистину правовым государством. А потому слова, которые Павел произносит в только что прозвучавшем отрывке, по меньшей мере кажутся странными его слушателям. Апостол заявляет: «Закон пришел для того, чтобы умножить преступления». Перед нами не проповедь анархии и не призыв к бунту. Павел просто хочет объяснить людям, что человечность, добродетельность, порядочность и многие другие качества, к которым мы стремимся и ценим больше всего в людях, это не результат следования нормам закона, как представляется некоторым. Закон появляется тогда, когда уже невозможно сдерживать зло, которое лезет наружу из человеческого сердца. Это ограда, за которую нам лучше не переходить, чтобы наше общество не развалилось на части. Поэтому, по логике Павла, появление закона свидетельствует скорее о масштабах болезни человечества. Закон не лечит больную душу, а просто называет грех грехом и делает беззаконие очевидным для всех. Поэтому апостол призывает не слишком-то на него надеяться. От того, что мы установим правила поведения, человек не станет лучше по своей сути. Апостол знал об этой проблеме не понаслышке. В этом же послании к римлянам он так говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». Христос, по словам Павла, как раз и пришел для того, чтобы эта болезненная двойственность исчезла. Спаситель основал свою церковь. Посредством ее таинств он дает ее участникам свою благодать. Она-то и делает то, что никогда не сможет сделать ни один самый строгий свод правил и законов, врачует нашу болезненную и такую мучительную двойственность. Она восстанавливает мир в душе, дает сердцу полноту. И, как говорит апостол Павел, эта благодать преизобилует в Церкви Христовой. В греческом оригинале стоит очень яркое выражение. Она выплескивается через край. А потому всякий, кто решится прийти и взять ее, получит этой живительной влаги сполна.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: А как вы поймете, что духовно выросли? Этот вопрос мне задали при обсуждении слов из послания святого апостола Павла к евреям. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. И действительно, как это понять? Ведь судить о духовной зрелости человека по времени его пребывания в лоне церкви явно не объективно. Человек может десятилетиями ходить на службы, знать порядок богослужения, разбираться в церковных текстах и при этом оставаться внутренне незрелым. А кто-то только приходит ко Христу, но рядом с ним уже чувствуется глубина. Когда говорят о взрослении, обычно вспоминают психологию. В качестве критерия в психологической зрелости называют способность брать ответственность за свою жизнь, управлять эмоциями, осознанно принимать решения, принимать критику, конструктивно разрешать конфликты, меньше зависеть от чужого мнения. И, наверное, все это действительно важно. Христианство ведь не отменяет человеческую зрелость. Но все же духовное возрастание кажется про что-то еще. Святой апостол Павел приводит критерии духовной зрелости – приученность чувств к развлечению добра и зла. И вот эта мысль мне очень понравилась, потому что апостол говорит не про объем знаний, он говорит о внутреннем зрении человека. Вообще, различать добро и зло не так просто, как кажется в детстве. В детстве все довольно понятно. Вот хорошие люди, вот плохие. Вот добро, вот зло. Но чем дольше живешь, тем чаще сталкиваешься с ситуациями, где все перемешано. Можно внешне делать правильные вещи, и при этом внутри руководствоваться тщеславием или желанием самоутвердиться. Можно говорить о правде и разрушать человека своей правдой. Можно бороться за справедливость и постепенно ожесточиться. Вот здесь особенно важным становится это Павлово приучение чувств. Не просто знание заповедей, а способность сердцем распознавать, что сейчас происходит со мной и с другим человеком. Мне кажется, духовно зрелый человек — это не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто становится внимательнее к добру, кто начинает раньше замечать в себе раздражение, гордость, желание унизить другого, кто учится различать, где говорит любовь, а где не любовь. И, наверное, именно поэтому духовное возрастание трудно измерить. Оно проявляется в простых вещах и в то же время позволяет лучше видеть сложность собственного сердца.
0: Частное мнение.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке. Он родился в знатной новгородской семье. В юношеском возрасте он принял монашество и поселился близ Новгорода в урочище, называвшемся Хутынь. Преподобный Варлаам вел уединенную суровую жизнь. Он соблюдал строгий пост, много трудился и непрестанно совершал молитвы. К нему начали приходить новгородцы, желавшие разделить труды и подвиги преподобного. Вскоре в тех краях была построена церковь Преображения Господня и основан монастырь. Для служения ближним преподобному Варлааму был послан дар прозорливости и чудотворений. Он скончался в 1192 году. Помимо памяти о делах преподобного, остался его завет всем христианам. «Чада, блюдитесь от всякой неправды. Не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо. Давши клятву, исполняйте ее. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель — начало и корень всякого добра». В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Варлаама Хутынского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Варлаам, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1736 году на Ивановской площади Московского Кремля собрался народ. Москвичи пришли посмотреть на подъем «Царь-колокола». Для него уже давно было приготовлено место на колокольне Ивана Великого. Но как вознести исполина весом более 2000 тонн на такую высоту, было пока не ясно. В тот день рабочим предстояло лишь поднять колокол из литейной ямы и водрузить на небольшой помост. Среди толпы, ахующей при каждом движении канатов, стоял крестьянин Казанской губернии Леонтий Лукьянович Шамшуренков. Он внимательно наблюдал за происходящим и, наморщив лоб, о чем-то напряженно думал. Вернувшись из Москвы, Шамшуренков засел за чертежи. Он никогда не обучался механике, умел лишь читать и писать. Но многое постигал своей догадкою, как сам любил говорить. Через несколько месяцев в московскую сенатскую контору от Шамшуренкова поступило доношение о подъемном снаряде. В нем Леонтий Лукьянович сообщал, что изобрел механизм, способный поднять царь-колокол. 3 августа 1736 года сенатская контора распорядилась онному Шамшуренкову к подъему большого Успенского колокола сделать модель немедленно. Леонтий Лукьянович прибыл в Первопрестольную и приступил к сборке. Было вынесено экспертное заключение. Подъемная машина Шамшуренкова признавалась быть к подъему больших тяжестей удобной. А потом в Кремле вспыхнул печально знаменитый Великий Троицкий пожар. Леса, поддерживающие царь-колокол, упали. Гигант съехал со своего помоста и получил повреждение. От него откололся большой фрагмент. Поднимать колокол в таком виде было невозможно. И Шамшуренкова отпустили во свояси. Реализовать свое изобретение при жизни Леонтию Лукьяновичу не удалось. И все же оно не пропало даром. Технический замысел Шамшуренкова служит людям и по сей день. Его чертежи и сам подъемный снаряд легли в основу создания современных многотонных кранов и лебедок, которые в настоящее время широко используются, например, в лесозаготовительной отрасли. Однако вернемся в 18 век. Приехав из Москвы домой, неугомонный изобретатель вскоре снова дал о себе знать. В 1751 году он отправил в Сенат письмо, в котором сообщал властям о своем новом изобретении. Шамшуренков уверял, что знает, как изготовить четырехколесную самобеглую коляску. «Сделать могу доподлинно так, что будет бегать без лошади, только правимо двумя человеками, стоящими на той же коляске, а бегать будет хоть через какое дальнее расстояние», – объяснял Леонтий. Шамшуренкова вызвали в Петербург. Получив в распоряжение необходимые материалы, мастерскую и помощников, он приступил к осуществлению своего замысла. В ноябре 1752 года чудо-коляска успешно прошла испытание. Принцип ее действия был таков. Два водителя, стоящие в специальном отсеке позади удобного крытого пассажирского кресла, нажимая на педали, приводили в движение колеса. Коляска могла развивать скорость до 15 км в час. В середине 18 века такое казалось фантастикой. Шамшуренков ни много ни мало создал первый прообраз автомобиля и, по сути, стал отцом отечественного автопрома. Лишь через 40 лет, уже после смерти Леонтия Лукьяновича, еще один народный умелец, Иван Кулибин, создаст свою версию самокатки, в основе которой, однако, будет лежать все тот же шамшуренковский самобеглый экипаж. Среди рисунков и записок Леонтия Лукьяновича, обнаруженных после его кончины, было найдено еще немало удивительных для того времени рационализаторских и инженерных решений. Например, ему принадлежала идея удобного для судоходства канала на Москве-реке и подземной дороги, тоннеля, по которому коляски и упряжки могли бы передвигаться на глубине. Удивительно, Но все эти задумки, хотя и через сотни лет, реализовались. Сегодня в столице есть знаменитый канал имени Москвы и метрополитен. Милостью Божией искусство во мне имеется, которое употребить желаю на благо всякого человека, говорил изобретатель, и его чаяния сбылись.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Пожалуй, не существует той религиозной традиции, в которой не было бы поста. Более того, о посте мы можем услышать и в светском мире. Правда, там он иначе именуется и имеет отнюдь недуховные цели. Пост – это то, о чем мы слышим в первых главах книги Бытия. Ведь именно как указание на пост многие авторитетные толкователи Библии понимают запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Помимо библейского, у поста есть и естественное обоснование. В скорби человеку не свойственно думать о пище, а потому пост является естественным внешним выражением сокрушения человека о своих грехах. С течением времени в любой религиозной традиции пост становится регламентированным. Так было и в древнем иудаизме. Поэтому Спасителю приходилось сталкиваться с вопросом поста и давать ему новое христианское осмысление. Давайте послушаем слова Христа по этому поводу. Они содержатся в 9 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
2: «Когда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголющие...»
3: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое».
2: «И обое соблюдется».
1: О посте, упомянутых в только что прозвучавшем евангельском отрывке учеников Иоанна Предтечи, у нас нет достоверных сведений. А вот о том, как постились фарисеи, нам известно. Их отличительной чертой было соблюдение двух особых постных дней – понедельника и четверга. Эти постные дни не были обязательными для всех. Но если человек чувствовал необходимость в сугубом духовном подвиге, то он мог соблюдать пост в эти дни. О том, каким именно был этот пост, нам также почти ничего не известно. Но это, в общем-то, и не важно, ведь здесь значение имеет сама связка благочестия и поста. Христос со своими учениками ведут себя иначе. Они не соблюдают привычные для благочестивых фарисеев посты. Конечно, это не может не вызывать вопросов. Вот учитель, который учит благочестию, но при этом он не требует никакого особенного поста. Как так? Господь отвечает на этот вопрос. И первая его аналогия – это аналогия со свадьбой. Его слушатели знали, что еврейская свадьба отменяла все посты и вообще все то, что хоть как-то может омрачить радость бракосочетания. Свадьба – это праздник соединения разрозненного воедино. Было два человека, и вот они – одна семья. Было две семьи, и они соединились в одну большую семью. Христос устранил с собой не одно из бесчисленных человеческих разделений. Он устранил пропасть между Богом и человеком. А потому крайне странно было бы не праздновать этот факт и предаваться постным скорбным размышлениям. Вместе с этим Господь сказал и о будущем. Через какое-то время Христос уйдет. Он будет убит, Он воскреснет и вознесется. И тогда наше ликование Христе обретет новые черты. Мы всегда будем помнить не только о воссоединении с Богом, но и о том, что мы можем помешать Богу. Ведь если мы не научимся видеть себя самих такими, какие мы есть, то мы останемся все теми же ветхими людьми, какими были современники Христа из числа фарисеев. А потому теперь мы постимся. Но не для демонстрации чрезвычайного благочестия. Смысл нашего поста иной. Он помогает нам глубже познать самих себя, с тем, чтобы суметь позволить Спасителю мира начать царствовать в наших сердцах.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как похож утес, далеко выступающий в море, на былинного богатыря, который мужественно предстоит бесчисленным супостатам с их тучами стрел и копий. Со всех сторон обрушиваются на каменного исполина свирепые волны, обдают его каскадами брызг, но он даже не шелохнется. Так и мы, утверждаясь умом во Христе, призванные в молитве с мужеством терпеть все находящие на нас внутренние и внешние скорби, зная, что любящим Господа все бывает во благо и во спасение.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе». Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошение, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за незле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлоглосованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Друзья познаются в беде. Это утверждение, которое проверено временем и людьми. Моему знакомому, например, его друг однажды спас жизнь. Им тогда было приблизительно лет по 16. Большой компанией они впервые поехали отдыхать на море. Для ребят эта поездка стала приключением. Много времени мальчишки проводили в воде, плавали до посинения. Их не останавливала даже плохая погода и предупреждение об опасности. В один из таких непогожих дней они снова отправились на море. Был шторм, но, несмотря на это, ребята все равно полезли в воду и стали нырять под высокую волну. В какой-то момент мой знакомый совсем потерял бдительность и не заметил, как волны стали настолько огромными, что уже не давали выбраться обратно на берег. Они затягивали подростка все дальше в море. Он отчаянно пытался плыть. Руки и ноги стало сводить от напряжения. Мальчик звал на помощь, но из-за больших волн его не было видно. Все могло бы закончиться плачевно, но, к счастью, его приятель, который оставался на берегу, заподозрил что-то неладное. Парень схватил надувной матрас, вместе с которым бросился в бушующие волны. Он сумел добраться до тонущего друга, который уже начал терять сознание, и вытащил его на берег. Ребята в скором времени оправились от испуга, и все оставшиеся дни каникул продолжали с наслаждением купаться в море. Просто теперь они относились к водной стихии осторожнее. С тех пор прошло много лет. Мой знакомый продолжает общаться со своим спасителем и очень дорожит этой дружбой. Для него он не просто приятель, а друг с большой буквы, на которого можно рассчитывать в любой ситуации. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Тобынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение.
3: Тобынская икона Богородицы – одна из самых загадочных. Известно, что она много раз являлась людям. Воспоминания о ней и легендарные сказания сохранились во многих уголках России. Первое явление образа состоялось в конце XVI века. Это было на границе башкирских и казахских степей близ станицы Тобынской. Иеродиакон Амвросий шел вечером с сенокоса и близ источника услышал голос: «Возьми мою икону». Он подумал, что ему померещилось, и прошел мимо. Но на третий день он вновь услышал голос. Монах оглянулся. На большом камне в тени дерева стоял образ Божией Матери. Икону с благоговением доставили в монастырь. Несколько раз чудесным образом она покидала место в храме и оказывалась то на монастырских вратах, то являлась верующим в Казани и Уфе, то снова оказывалась на том самом камне. В середине 18 века там ее обнаружили трое пастухов-башкир. Они непочтительно отнеслись к святыне, пытались разрубить икону. От одного удара по щеке Богородицы потекла кровь. Пастухи ослепли. Зрение к ним вернулось лишь когда икону с честью поставили в храме. Самый молодой пастух раскаялся и позже принял крещение. Примерно в это же время появилась традиция крестных ходов с этим образом. Уфа, Оренбург, Тобольск, Кустанай с радостью встречали чудотворный образ. Тобынская икона стала считаться покровительницей уральского казачества. Во время гражданской войны с войсками атамана Дутова образ попал в Китай. После Второй мировой войны следы иконы затерялись. В наши дни традиция крестных ходов с чтимым списком Тобынской иконы была восстановлена. С 2010 года по России и зарубежью идет круглогодичный крестный ход со святыней. Чествуя Тобынскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!

70-е годы в нашей стране то, что сейчас называют сериалом, называлось многосерийный художественный фильм. Одним из первых был «Тени исчезают в полдень» по роману Анатолия Иванова. По замыслу режиссеров Валерия Ускова и Владимира Краснопольского не предполагалось, что в фильме будут звучать какие-либо песни. Композитору Леониду Афанасьеву предложили просто написать музыку. Готовая мелодия не произвела на режиссеров никакого впечатления, и Леониду Викторовичу посоветовали искать дальше. Но душа музыканта подсказывала, что делать этого не стоит. Примерно через месяц он сыграл режиссером ту же самую музыкальную тему. «Но это же совсем другое дело», — резюмировал Краснопольский. Музыку приняли. Фильм состоит из 7 серий. Когда в монтаже была уже 5-я, режиссеры неожиданно пришли к выводу, что песня все-таки нужна. Пригласили поэта Игоря Шаферана. Написанные им стихи легко легли на мелодию. Так сложился творческий тандем Леонида Афанасьева и Игоря Шаферана, который просуществовал много лет. Эта же песня дала второе рождение певице Екатерине Шавриной. После записи и выхода в 1972 году фильма на телеэкраны ее карьера снова пошла в гору. Но поистине всенародным шлягером песня «Гляжу в озера синие» стала после исполнения ее Ольгой Воронец на конкурсе «Песни года 73». В одной из газетных статей ее даже предлагали сделать неофициальным гимном России. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что со мной происходит? Ум говорит одно, а сердце тянется в противоположную сторону. Житейский опыт кричит об опасности, а нахлынувшие чувства тянут в самый ее эпицентр. Думаю, каждому эти состояния хорошо знакомы. Откуда же эта раздробленность, которая порой бывает так болезненна? И что с ней делать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ащебо единого прегрешением, смерть царства воединим».
3: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
2: Как упаки оживем о нем?
1: Как христиане из числа иудеев, так и римские христиане, к которым обращается Павел в только что прозвучавшем отрывке, весьма почитали традиции предков. В первую же очередь те законы, которые были фундаментом их общества и культуры. Для иудеев это закон Моисеев, для римлян это так называемые морис майорум, обычаи предков, неписанные нормы, которые передавались из поколения в поколение, а позже частично были зафиксированы в виде законов 12 таблиц и множества других кодексов. Благодаря всем тем принципам и нормам, которые там были прописаны и которые регламентировали повседневную деятельность граждан империи, Рим считался воистину правовым государством. А потому слова, которые Павел произносит в только что прозвучавшем отрывке, по меньшей мере кажутся странными его слушателям. Апостол заявляет: «Закон пришел для того, чтобы умножить преступления». Перед нами не проповедь анархии и не призыв к бунту. Павел просто хочет объяснить людям, что человечность, добродетельность, порядочность и многие другие качества, которым мы стремимся и ценим больше всего в людях, это не результат следования нормам закона, как представляется некоторым. Закон появляется тогда, когда уже невозможно сдерживать зло, которое лезет наружу из человеческого сердца. Это ограда, за которую нам лучше не переходить, чтобы наше общество не развалилось на части. Поэтому, по логике Павла, появление закона свидетельствует скорее о масштабах болезни человечества. Закон не лечит больную душу, а просто называет грех грехом и делает беззаконие очевидным для всех. Поэтому апостол призывает не слишком-то на него надеяться. От того, что мы установим правила поведения, человек не станет лучше по своей сути. Апостол знал об этой проблеме не понаслышке. В этом же послании к римлянам он так говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». Христос, по словам Павла, как раз и пришел для того, чтобы эта болезненная двойственность исчезла. Спаситель основал свою церковь. Посредством ее таинств он дает ее участникам свою благодать. Она-то и делает то, что никогда не сможет сделать ни один самый строгий свод правил и законов, врачует нашу болезненную и такую мучительную двойственность. Она восстанавливает мир в душе, дает сердцу полноту. И, как говорит апостол Павел, эта благодать преизобилует в Церкви Христовой. В греческом оригинале стоит очень яркое выражение. Она выплескивается через край. А потому всякий, кто решится прийти и взять ее, получит этой живительной влаги сполна.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О промысле Божьем клирик Александра Невского собора в Симферополе, священник Александр Харин.
2: Как научиться полагаться на промысел Божий, когда вокруг и внутри нас столько боли, тревоги и непонимания? Наверное, прежде всего нужно честно признать, доверие Богу не означает, что мы всегда понимаем Его пути. Иногда человек стоит перед такими обстоятельствами, которые не может ни объяснить, ни изменить, ни вместить сердцем. И вот здесь вера начинается не с ответов, а с обращения к Богу. «Господи, я не понимаю, но не хочу отойти от Тебя». В Священном Писании сказано: «Передай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Это слова псалма. Апостол Павел же говорит: «Любящим Бога все содействует ко благу». Не все само по себе является благом, но Бог силен даже скорбное, темное и болезненное обратить ко спасению человека. Полагаться на промысел Божий не значит быть равнодушным, не значит закрыть глаза на страдания. Это значит верить, что последнее слово в мире принадлежит не злу, не страху и не смерти, а Христу. Сам Господь в Евангелии говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Святые отцы учили нас благодарить Бога не только тогда, когда все ясно и спокойно. Святитель Иоанн Златоуст, прожив тяжелейшую жизнь, в конце ее произнес: «Слава Богу за все». Эти слова не про легкое жизни, а про верность Богу до конца. Поэтому будем делать то, что можем: молиться, каяться, помогать ближним, не ожесточаться, хранить любовь. А то, чего не можем, то, что выше наших сил, то, что мы не можем объяснить, будем отдавать в руки Божии. Потому что промысел Божий – это не холодная и случайная судьба, а таинственное действие любящего Отца, которое ведет человека через временное к вечному.
0: Актуальная тема.

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера».

Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Тобынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Курская икона Божией Матери, именуемая Знамение, одна из древнейших икон на Руси. В XIII веке, во времена монголо-татарского нашествия, среди многих разоренных Батыем городов был и Курск. Город пришел в запустение. В его окрестностях поселились дикие звери. Сюда стали приходить на охоту жители уцелевших городков. Один такой охотник заметил в корнях дерева икону. Образ лежал ликом к земле. Охотник поднял его и увидел, что изображение подобно известной в то время новгородской иконе «Аранта», или «Знамение». Тут же случилось чудо, из земли забил родник. Вскоре на месте явления иконы была построена пустынь, которая получила название «Коренная», в память о корнях дерева, в которых нашли икону. Божья Матерь через этот образ не раз помогала России. В войне против польско-литовского нашествия в 1612 году, в Отечественной войне с Наполеоном через 200 лет. Именно по молитвам Курской иконе получил исцеление маленький Прохор Машнин, будущий Серафим Саровский. Курскую коренную икону еще называют Одигитрией, то есть путеводительницей русского рассеяния. Чудотворный образ побывал на всех дорогах и тропинках русской эмиграции. В годы Гражданской войны он отступал с Белой армией на юг, эвакуировался из Новороссийска и Крыма, благословлял русских беженцев в Греции и Сербии. В конце Великой Отечественной войны икона через Австрию и Германию отправилась в США. Затем она побывала в Южной Америке и Австралии, чтобы обнадежить и утешить тех эмигрантов, кого судьба забросила на самый край света. В наши дни эта икона – символ единения Русской Православной Церкви и Русской Церкви за границей. В тропаре песнопении Курской иконе Божией Матери мы просим: «Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя Тебя, рабы Твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем, потому и молимся Тебе, мир городу Твоему даруй и душам нашим великую милость».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1894 году студент Санкт-Петербургского университета Николай Лосский организовал философский кружок, который собирался на квартире Марии и Владимира Стоюниных, известных петербургских педагогов. Вскоре к кружку присоединилась дочь Стоюниных, Людмила, слушательница историко-филологического факультета высших женских курсов. И на многие годы стала верной спутницей выдающегося русского философа. Кружок существовал несколько лет. Его члены обсуждали доклады, устраивали философские дискуссии, читали друг другу свои стихи, рассказы, вместе гуляли по пригородам Петербурга. В семейной атмосфере кружка созрела любовь между Николаем и Людмилой. Однажды кружковцы решили устроить костюмированный бал. Людмила Владимировна, вспоминает Николай Лоски, была очень красиво одета мифической птицей Сирен. Костюм птицы печали очень шел к ее серьезному лицу. В этот вечер во мне сложилось намерение добиться ее руки. На праздник Рождества в 1901 году Николай Лоский сделал девушке предложение, и она с радостью согласилась. Николай и Людмила поженились 16 июня 1902 года в Женеве, где молодой человек тогда проходил стажировку. Венчал их настоятель Крестовоздвиженского собора Женевы, протоиерей Николай Апраксин. «Служба произвела на меня и Людмилу сильное впечатление», – вспоминал Лоский. «Тогда мы ясно осознали, что венчание есть таинство, завершающее и оформляющее духовно-телесную связь, которая поддерживается сверхчеловеческой силой». Отец Николай крестил и первенца Лоских, Владимира, который родился в 1903 году. Всего у Лоских было четверо детей. Со временем один из сыновей, Владимир, станет знаменитым богословом. До революции Николай Ануфриевич занимал должность приват-доцента, а затем профессора в Санкт-Петербургском университете. Людмила помогала матери в частной гимназии, которой Мария Стоюнина руководила. После прихода большевиков к власти Лоский лишился работы за христианские взгляды, а гимназия, как и все прочие учебные заведения, перешла в ведение Народного комиссариата просвещения. Супруги перебивались случайными заработками. В феврале 1919 года от тифа умерла дочь Лоских, Маруся. В смутные годы, особенно после смерти дочери, Людмила Владимировна часто унывала и говорила супругу, что боится за семейное счастье, боится будущего. Николай Ануфриевич успокаивал супругу, повторяя, что вся жизнь человека руководится провидением и что все, случающееся в ней, имеет глубокий смысл. Зимой 1922 года он заболел желтухой. Супруги молились Богородице об исцелении. В день Благовещения Лоский попросил жену отнести последние ценные вещи в дар Казанскому собору. «Когда она согласилась, — вспоминал Николай Ануфриевич, — я почувствовал во всем теле переживание счастливой цельности. С этого момента я исцелился от своей болезни. Желтуха прошла». В 1922 году большевики в числе других деятелей русской культуры выслали семью Лоских в Берлин, откуда они вскоре переехали в Прагу, где жили до 1942 года. Николай Ануфриевич преподавал в Пражском русском народном университете, а Людмила посвятила себя домашнему хозяйству. Однажды в 1927 году, когда Андрей заболел, Людмила повезла его на курорт Руайян во Франции. И так получилось, что 25-летие брака супруги встретили порознь. «Дорогой мой Коля», – писала Людмила Владимировна, – «вот уже 25 лет прошло со дня нашей свадьбы. Издалека обнимаю тебя и крепко целую. Я бесконечно счастлива с тобой. И любовь моя к тебе не уменьшается, а растет с годами. К любви моей еще присоединяется и гордость тобою, и восхищение».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Олег Крылов.
3: Наши прихожане, мама и дочка, нас пригласили напутствовать своего родственника, свекра, умирающего за рекой. Он проживал в село Малое Акулово за Окой. Вот мы поехали туда, и нас там встретил муж этой нашей прихожанки. И встретил с такими словами: «Батюшка, уже поздно. Папа там, его папа, уже при смерти, в коме. Он уже ничего не понимает». Я говорю: «Ну как же так? Мы приехали, такой путь проделали». И потом как-то я знаю, что сам сын, он не воцерковленный и маловерующий человек. Ну, такой хороший, но неверующий. Все-таки я говорю: «Ты знаешь, чего?» Говорю: «Сергей, ты давай нас все-таки в дом-то пригласи». Не потому, что вот прям мы так напрашиваемся, но Господь порой являет такие вещи, что потом удивляться приходится. «Давай сначала зайдем, помолимся, а там уж увидим». Мы вот зашли, лампадочку разожгли, начал молитву я читать перед исповедью, перед причастием. И человек вот пребывал, видите, в таком состоянии комы, на глазах у родственников пришел в себя. И когда я зачитывал грехи, он нам явно дал понять глазами и мимикой лица, что он кается в грехах. Он соглашался и каялся. Действительно, это было заметно. Это уже само по себе было важно. Но я тогда понял, что это важно не только для этого человека, который никогда до этого не исповедовался, тем более не причащался. Это важно было для его сына, неверующего. Затем, уже вычитав молитвы о причастии, я его спрашиваю: «Все-таки скажи, Анатолий, раб Божий Анатолий, хотел бы ты причаститься?» И вы знаете, этот человек до этого столько времени не мог ничего говорить, вдруг говорит: «Да». Ну, явное было действительно чудо, данное Богом нам, грешным, в нашей немощи, а кое-кому из родственников в укреплении веры.
1: Сюжеты.

0: в первых главах книги Бытия. Ведь именно как указание на пост многие авторитетные толкователи Библии понимают запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Помимо библейского, у поста есть и естественное обоснование. В скорби человеку не свойственно думать о пище, а потому пост является естественным внешним выражением сокрушения человека о своих грехах. С течением времени в любой религиозной традиции пост становится регламентированным. Так было и в древнем иудаизме. Поэтому Спасителю приходилось сталкиваться с вопросом поста и давать ему новое христианское осмысление. Давайте послушаем слова Христа по этому поводу. Они содержатся в 9 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
1: «Когда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголющие...»
2: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое».
1: «И обое соблюдется».
0: О посте, упомянутых в только что прозвучавшем евангельском отрывке учеников Иоанна Предтечи, у нас нет достоверных сведений. А вот о том, как постились фарисеи, нам известно. Их отличительной чертой было соблюдение двух особых постных дней – понедельника и четверга. Эти постные дни не были обязательными для всех. Но если человек чувствовал необходимость в сугубом духовном подвиге, то он мог соблюдать пост в эти дни. О том, каким именно был этот пост, нам также почти ничего не известно. Но это, в общем-то, и не важно, ведь здесь значение имеет сама связка благочестия и поста. Христос со своими учениками ведут себя иначе. Они не соблюдают привычные для благочестивых фарисеев посты. Конечно, это не может не вызвать вопросов. Вот учитель, который учит благочестию, но при этом он не требует никакого особенного поста. Как так? Господь отвечает на этот вопрос. И первая его аналогия – это аналогия со свадьбой. Его слушатели знали, что еврейская свадьба отменяла все посты и вообще все то, что хоть как-то может омрачить радость бракосочетания. Свадьба – это праздник соединения разрозненного воедино. Было два человека, и вот они – одна семья. Было две семьи, и они соединились в одну большую семью. Христос устранил с собой не одно из бесчисленных человеческих разделений. Он устранил пропасть между Богом и человеком. А потому крайне странно было бы не праздновать этот факт и предаваться постным скорбным размышлениям. Вместе с этим Господь сказал и о будущем. Через какое-то время Христос уйдет. Он будет убит, Он воскреснет и вознесется. И тогда наше ликование Христе обретет новые черты. Мы всегда будем помнить не только о воссоединении с Богом, но и о том, что мы можем помешать Богу. Ведь если мы не научимся видеть себя самих такими, какие мы есть, то мы останемся все теми же ветхими людьми, какими были современники Христа из числа фарисеев. А потому теперь мы постимся. Но не для демонстрации чрезвычайного благочестия. Смысл нашего поста иной. Он помогает нам глубже познать самих себя, с тем, чтобы суметь позволить Спасителю мира начать царствовать в наших сердцах.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие из вас видели произведения абстрактной живописи. Иногда бывает сложно понять, что там изображено, не зная названия или контекста. Линии, точки, цветовые пятна. Дело в том, что зачастую художники этого направления стараются изобразить не предметы материального мира, а умозрительные понятия или чувства. Например, как нарисовать гармонию, веселье, красоту. По-видимому, иногда с помощью абстракций. Есть такое явление и в русском языке. Это абстрактная или отвлеченная лексика. Как правило, в данную категорию входят существительные, которые произошли от прилагательных и глаголов. Например, стройность, ходьба. В русском семантическом словаре под редакцией Натальи Шведовой содержится более 30 тысяч слов и выражений с подобным значением. Что же такое абстрактные или отвлеченные существительные? Как их отличить от конкретных? Во-первых, конкретные существительные мы воспринимаем через органы чувств. Например, такие предметы, как рука, лампа, дерево, книга. А абстрактные – только с помощью мышления. Вы не можете их потрогать, увидеть, попробовать на вкус, услышать или ощутить их запах. Так, например, гром мы слышим, значит, это конкретное понятие. Компот мы видим и можем попробовать на вкус. Следовательно, данное существительное является конкретным. А слово «грамотность» или «информация», «смелость» или «душевность» мы воспринимаем мысленно. И это отвлеченные существительные. Они не называют материальные предметы. Абстрактная лексика появилась много столетий назад. Она возникла с усложнением мышления и развитием философии, богословия, науки и искусства. С глубокой древности известны такие понятия, как любовь, прощение, справедливость, а также тяжесть, сила, общение, политика. Вы, наверное, заметили, что я перечислила существительные. Именно с помощью этой части речи обычно выражаются абстракции. К тому же данные слова имеют специальные суффиксы. «Ость», «мудрость», «ени», «вдохновение», «изм», «артистизм». Однако бывают и бессуффиксные существительные. «Бег», «страх», «ложь». Большинство абстракций не имеет множественного числа. Но и это не строгое правило. Ведь существуют слова «радости», «времена», «проблемы», «смыслы» и так далее. В Писании абстрактных слов очень много. «Благодать», «любовь», «надежда», «вера», «веселье», «разум», «совесть». Благодаря им мы лучше понимаем наш внутренний мир, можем исследовать и описать свои чувства и мысли. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Актуальная тема.
1: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: грустная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно, ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел, где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно, а раз у тебя есть

0: рассказывает студентка Светлана Мирошниченко.
1: Моя мама уже пожилая женщина и очень плохо ходит. Как-то она возвращалась домой из церкви и упала. Она не могла встать, лежала на холодном асфальте. Упала она в таком месте, где редко кто проходит. Эту лазейку знали только местные. Но, о чудо, прошел молодой парень лет 18 и поднял мою маму на руки и отнес ее до дома. Он приготовил ей теплый чай, накормил и сделал ей укол. Мама так была ему благодарна, что хотела дать денег, но молодой человек ответил: «Можно я иногда буду приходить пить чай и разговаривать с вами?» Оказывается, его мама умерла недавно, и ему было очень одиноко. Моя мама, конечно же, разрешила. Так мы приобрели друга, и моей маме стало весело и легче жить. Вот так иногда Бог посылает нам добрых людей, которые становятся нам очень дороги.
2: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Преподобного Исаакия церковные историки частенько называют дерзким монахом. Он жил в IV веке, был отшельником и молитвенником. В это время империю раздирал религиозный конфликт. К власти пришел император Валент, сторонник ереси арианства. Это учение отрицало равенство природы Бога Отца и Бога Сына. Православные храмы повсеместно закрывались. Исаакий отправился в Константинополь и встретил там императора. Валент вел войска на битву с вестготами, наступавшими с севера. И тут простой монах закричал царю: «Отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе». Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темницу. Но предсказание сбылось. Войско было разбито, а Валент погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Через 1300 лет, в один из дней памяти преподобного, в России у царя Алексея Михайловича Романова родился сын Петр. Став императором, он особо чтил преподобного Исаакия, построил деревянный храм во имя святого и обвенчался в нем с женой Екатериной. В Исаакиевской церкви приносили присягу офицеры и матросы Балтийского флота. В середине 19 века на ее месте был воздвигнут Исаакиевский собор архитектора Монферрана, один из символов величия Российской империи. При советской власти храм стал музеем. Но в начале 90-х годов 20 века слова преподобного Исаакия «Отопри храмы православным» словно прозвучали и для России. Началось возвращение храма в церкви. С 2015 года в Исаакиевском соборе совершаются ежедневные богослужения. Вспоминая преподобного Исаакия, мы просим его о молитвенной помощи. Святой Исаакий Далмацкий, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В эпоху барокко сформировался один из самых популярных жанров академической музыки – инструментальный концерт, что в переводе с латинского языка означает «состязание». Под этим названием понимается музыкальное произведение, написанное для одного или нескольких инструментов в сопровождении оркестра. Солист и оркестранты будто соревнуются друг с другом в виртуозности и выразительной игре. Своим появлением концерт во многом обязан итальянскому священнику и композитору Антонио Вивальди. Творческое наследие Вивальди весьма объемное. Им создано более 500 концертов для самых разных солирующих инструментов, например, для мандолины. Мандолина – это струнный музыкальный инструмент из семейства лютневых, по звучанию напоминающий гитару и домру. Он был особенно популярен в Неаполе в XVIII веке, как раз во времена Вивальди. Поэтому композитор неоднократно обращался к созданию произведений для этого инструмента. В зрелом периоде своего творческого пути в 1725 году Вивальди написал концерт «До мажор» для мандолины и струнного оркестра. В произведении три части, но наибольшую популярность сыскала именно первая – благодаря своему задорному живому характеру. Голос мандолины в этой светлой ликующей музыке звучит подобно журчанию ручья. Первая часть концерта для мандолины с оркестром Антонио Вивальди прозвучит в исполнении венецианского барочного оркестра. Солист Ави Авиталь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие! Житейский опыт кричит об опасности, а нахлынувшие чувства тянут в самый ее эпицентр. Думаю, каждому эти состояния хорошо знакомы. Откуда же эта раздробленность, которая порой бывает так болезненна? И что с ней делать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ащебо единого прегрешением, смерть царства воединим».
3: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
2: Как упаки оживем о нем?
1: Как христиане из числа иудеев, так и римские христиане, к которым обращается Павел в только что прозвучавшем отрывке, весьма почитали традиции предков. В первую же очередь те законы, которые были фундаментом их общества и культуры. Для иудеев это закон Моисеев, для римлян это так называемые морис майорум, обычаи предков, неписанные нормы, которые передавались из поколения в поколение, а позже частично были зафиксированы в виде законов 12 таблиц и множества других кодексов. Благодаря всем тем принципам и нормам, которые там были прописаны и которые регламентировали повседневную деятельность граждан империи, Рим считался воистину правовым государством. А потому слова, которые Павел произносит в только что прозвучавшем отрывке, по меньшей мере кажутся странными его слушателям. Апостол заявляет: «Закон пришел для того, чтобы умножить преступления». Перед нами не проповедь анархии и не призыв к бунту. Павел просто хочет объяснить людям, что человечность, добродетельность, порядочность и многие другие качества, которым мы стремимся и ценим больше всего в людях, это не результат следования нормам закона, как представляется некоторым. Закон появляется тогда, когда уже невозможно сдерживать зло, которое лезет наружу из человеческого сердца. Это ограда, за которую нам лучше не переходить, чтобы наше общество не развалилось на части. Поэтому, по логике Павла, появление закона свидетельствует скорее о масштабах болезни человечества. Закон не лечит больную душу, а просто называет грех грехом и делает беззаконие очевидным для всех. Поэтому апостол призывает не слишком-то на него надеяться. От того, что мы установим правила поведения, человек не станет лучше по своей сути. Апостол знал об этой проблеме не понаслышке. В этом же послании к римлянам он так говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». Христос, по словам Павла, как раз и пришел для того, чтобы эта болезненная двойственность исчезла. Спаситель основал свою церковь. Посредством ее таинств он дает ее участникам свою благодать. Она-то и делает то, что никогда не сможет сделать ни один самый строгий свод правил и законов. Врачует нашу болезненную и такую мучительную двойственность. Она восстанавливает мир в душе, дает сердцу полноту. И, как говорит апостол Павел, эта благодать преизобилует в Церкви Христовой. В греческом оригинале стоит очень яркое выражение. Она выплескивается через край. А потому всякий, кто решится прийти и взять ее, получит этой живительной влаги сполна.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Я помню этот день в ощущениях. Мне года 4. Лето, выходные. Родители тут, на даче. Жарко. Я сижу в куче песка. В моем арсенале игрушек самые разные формочки. Делаю куличики, строю крепости. Еще водичка есть в лейке. Так крепче песок слипается. Вечереет. Воды я налила уже много. Песок стал как жидкая каша. Все ноги в этой каше. И руки, и лицо тоже. Замерзло. И вдруг ко мне подползает черная ящерица. Вчера мне бабушка читала про Бармалея. Наверное, это Бармалей притворился ящеркой. Страшно. Бросаю формочки, лопатку, бегу к маме. Мама берет меня на руки, вот такую грязненькую, и несет в душ. Там вода теплая. Отмыли и ручки, и ножки, и физиономию. Смеемся. Потом мама меня насухо вытирает, одевает в рубашку, юбку, теплую кофту и косыночку на голову, белую косыночку. Мы беремся за руки, идем гулять в мою любимую березовую рощу. Какая она красивая роща. Березы белые, трава, листья ярко-зеленые. И солнце, золотые лучи между тонких березовых стволов. Как хорошо, чисто, тепло. Мама спасла, мама рядом, мама за руку держит. И мне уже не страшно. Я абсолютно счастлива, по-детски счастлива. Знаете, почему мне так дорого это воспоминание в каждой детали? Потому что я чувствую то же самое, когда погружаюсь в свои страсти, в какие-то пустые бытовые приятности, как тот мокрый песок, похожий больше на грязь. А потом вижу ящерицу. Потом становится страшно от осознания, что рядом лукавый. Аж холод, как страшно. И я бегу. Бегу к Богу. Он меня отмывает в теплой своей благодати, одевает в свежую чистую одежду и ведет за руку в сторону своего царства, где прекрасно. Возможно, для меня там будут и березы. Белые, с ярко-зелеными листьями, в золотых лучиках солнца.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Кира Лаврентьева и Анна Леонтьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18.00.

0: радио «Вера». Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую «Знамение». Священно-мученик Василий Смоленский родился в 1869 году в Московской губернии. Он получил духовное образование и стал священником в Звенигородском уезде. В 18 году священника арестовали в первый раз. Ложный донос быстро разобрали и отца Василия отпустили уже через неделю. Но в 29 году гонения миновать не удалось. Местные комсомольцы дали показания против протоиерея. Одна девушка сообщила, что священник неодобрительно высказался об идее спектакля в Страстную пятницу. Ее товарищи заметили, что верующих в округе очень много. Священник пользуется большим авторитетом, что мешает проводить комсомольские мероприятия. Об антисоветской агитации никто не говорил, но в обвинении такая формулировка все-таки появилась. Смоленского приговорили к 3 годам ссылки. По возвращении священника отправили за 101 километр от Москвы. Он поселился в селе Холмец на западе Московской области. В мае 41-го отца Василия вынудили покинуть село. Богослужения в храме прекратились. Когда началась война, священник вернулся в Холмец. Село уже заняли немцы. Они позволили возобновить богослужение. Зимой 42-го года село Холмец освободила Красная армия. 73-летнего протоиерея арестовали за предательство и пособничество врагу. Отец Василий скончался в тюремной больнице 12 июня. Дело его продолжало рассматриваться еще месяц. 15 июля протоиерея Василия Смоленского приговорили к расстрелу. Однако приговор над ним совершиться уже не мог.
1: Священномученик Василий Смоленский разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Церковь чтит его память и обращается к святому со словами: «Священномученик Василий, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Каждый Новый год под торжественные звуки гимна страна вступает в новый отрезок времени. Гимн страны звучит на важных мероприятиях и церемониях. Современный гимн Российской Федерации официально утвержден в 2000 году. А что же было до этого? Как на протяжении столетий менялись гимны России? Вплоть до Петровского времени все официальные торжественные события в государстве сопровождались церковными песнопениями. А вот Петр I отдавал предпочтение военным маршам. Наиболее известен Преображенский марш. Еще один марш государственного значения появился во время царствования Екатерины II во второй половине 18-го столетия. Впрочем, это был даже не совсем марш. В честь взятия турецкой крепости Измаил композитор Иосиф Козловский написал полонез, а поэт Гавриил Державин сочинил на мелодию стихи. Так появился гимн «Гром победы, раздавайся». Однако все эти музыкальные произведения не являлись государственными гимнами. Первый официально утвержденный гимн появился в России в 1816 году при Александре I. Он назывался «Молитва русских». Стихи поэта Василия Жуковского исполнялись на мелодию национального гимна Великобритании «Боже, храни короля». Это была своеобразная дань уважения одному из главных союзников Российской империи в войне 1812 года. Впоследствии этот факт стал вызывать неприязнь у преемника Александра I, его брата Николая, поскольку отношения с Британией значительно ухудшились. Николай I поручил придворному композитору Николаю Львову создать свою музыку для государственного гимна. Жуковский написал новые стихи. Так появился знаменитый гимн «Молитва русского народа», более известный по своей первой строке «Боже, царя храни».

0: Гимн был официально утвержден в декабре 1833-го. Этому предшествовало триумфальное исполнение «Боже, царя храни» на сцене Московского Большого театра. По воспоминаниям очевидцев, при первых же звуках зал поднялся в едином порыве. Молитва русского народа была гимном Российской империи 83 года, вплоть до 1917-го. Пришедшие к власти большевики, разумеется, сразу же отменили царский гимн. Однако сами долго не могли определиться, пока в 1943-м, в разгар Великой Отечественной войны, не был объявлен конкурс на создание гимна СССР. Выиграл его композитор Александр Александров, который до революции служил регентом Храма Христа Спасителя. Сергей Михалков написал слова. Гимн Советского Союза включили по всесоюзному радио в ночь на новый 1944 год. Михалков вспоминал. Он прозвучал мощной здравицей в честь народа, армия которого ломала хребет фашизму. После распада Советского Союза в 1991-м на 10 лет гимном страны стала патриотическая песнь Михаила Глинки. Слов к этой мелодии тогда так и не сочинили, а в 2000-м президент России Владимир Путин предложил вернуть всем знакомую и давно полюбившуюся музыку советского гимна. Но написать для нее такой текст, который отвечал бы современным реалиям, с этой задачей вновь справился поэт Сергей Михалков. И сегодня россияне в едином порыве встают под звуки своего гимна и поют вместе с хором. «Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля».
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний дипломата Джорджа Бьюкеннона, 1906 год. Извольский, министр иностранных дел, отправился в Петергоф с обычным докладом императору. В Кронштадте только что вспыхнул мятеж, и крепость была подвергнута бомбардировке. Хотя канонада продолжалась в течение всей аудиенции, император с величайшим вниманием выслушал доклад. Извольский не удержался от вопроса, как может он оставаться спокойным, когда решается судьба династии. Император сказал: «Если вы меня видите мало взволнованным, то это потому, что я питаю твердую уверенность, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи находятся в руке

0: Бога. Что бы ни случилось, я склонюсь перед Его волей с сознанием того, что у меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую Он мне верил.
1: Голоса

готов быть земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам, нет, не вся, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лукавит.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды мой младший сын Коля, которому тогда было около 5 лет, долго не мог уснуть. Уже и сказку на ночь почитали, и молитвы перед сном, и обнялись, пожелав друг другу доброй ночи. Но что-то волновало малыша. «Мама, что мне сделать, чтобы уснуть?» – спросил он. «Может, еще помолиться?» И я ответила ему первое, что пришло в голову. «Можно почитать Тресвятое, подольше, повторять снова и снова, пока не уснешь». «А что это такое?» – спросил Николай. И я рассказала ему о том, что это та самая молитва, которую он часто слышит в храме и дома. Тресвятое или Тресвятая песнь входит в состав утреннего и вечернего молитвенного правила, а также исполняется на многих богослужениях, например, во время литургии. Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Текст ее такой: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Давайте послушаем это песнопение.

Пресвятая Песнь – одна из тех молитв, которые созданы человеком и ангелами вместе. История ее возникновения такова. В V веке от Рождества Христова в Константинополе произошло землетрясение. Люди в испуге начали возносить покаянные молитвы к Богу. Согласно преданию, в толпе молящихся был юноша, который неведомым образом вознесся над землей и через некоторое время опустился на землю. Он рассказал о том, что слышал, как ангелы пели в небе: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Услышав рассказ отрока, молящиеся обратились к Богу с этими же словами, добавив покаянную строчку «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось, а молитвословие с тех пор вошло в византийский богослужебный устав. В самом начале литургии Пресвятая Песнь произносится чтецом в молитвах, а потом поется примерно в середине службы, перед чтением отрывков из «Апостола». Хор трижды поет «Тресвятое», затем добавляет строчку «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, то есть сейчас, и присно, то есть всегда, и во веки веков. Аминь», то есть «Да будет так». После этого хор поет вторую половину молитвы «Святый Бессмертный, помилуй нас», и еще раз снова «Тресвятое». Пока я рассказывала сыну об этой молитве, он уснул. И с тех пор, если Коля по какой-то причине долго не может уснуть, то он закрывает глазки и несколько раз медленно произносит: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй мя», и потихоньку засыпает. Давайте еще раз послушаем Тресвятую Песнь в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке.
1: Он родился в знатной новгородской семье. В юношеском возрасте он принял монашество и поселился близ Новгорода в урочище, называвшемся Хутынь. Преподобный Варлаам вел уединенную суровую жизнь. Он соблюдал строгий пост, много трудился и непрестанно совершал молитвы. К нему начали приходить новгородцы, желавшие разделить труды и подвиги преподобного. Вскоре в тех краях была построена церковь Преображения Господня и основан монастырь. Для служения ближним преподобному Варлааму был послан дар прозорливости и чудотворений. Он скончался в 1192 году. Помимо памяти о делах преподобного, остался его завет всем христианам. «Чада, блюдитесь от всякой неправды. Не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо. Давши клятву, исполняйте ее. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель — начало и корень всякого добра».
0: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Варлаама Хутынского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Варлаам, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей.
4: Рассуждаем о самом важном.
5: Что такое Библия и для чего она нужна?
6: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
7: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
8: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
9: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей, и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней он работал, а на 7-й он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
8: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о его рождении.
10: Библия – это священное писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
5: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Родина. Быть может, Дубовской и запечатлел здесь тот самый вид из родного окна. Присмотрись, панорама написана как будто с небольшого возвышения. Может быть, с того самого холма, на котором стоял отчий дом художника.
11: Ха, какая любопытная догадка. Николай Никанорович родился и вырос в Новочеркасске. И тогда, в середине 19 века, это был совсем молодой город. Отсутствовала плотная застройка. Так что с холма, на котором стоял дом Дубовских, вполне можно было созерцать окрестные села и станицы.
5: А когда была написана картина «Родина»?
11: Это в 1892 году, а позже, в 1905, живописец создает еще одно полотно с таким же названием и похожим сюжетом. Вероятнее всего, обе картины художник писал по памяти, потому что в это время он уже жил в Петербурге.
5: Да уж, воспоминания явно были очень светлыми. Мне кажется, глядя на этот холст, я могу почувствовать настроение, с которым художник писал картину. Радость, любовь к родному уголку, может быть, немного светлой ностальгической грусти.
11: А ведь Дубовского как раз называли одним из основоположников так называемого пейзажа настроения. Художника волновала прежде всего не точность воспроизведения, а создание особого внутреннего мира пейзажа, чтобы зритель не только глазами, но и душой прочувствовал глубокую связь человека с природой, величие и красоту мира, созданного Творцом.
5: Глядя на такое небо, просто невозможно всего этого не ощутить.
11: Согласен с тобой, Аллочка. Николай Дубовской очень точно передал в своей картине связь земного и небесного. Мне кажется, что эта связь заложена даже в ее названии – «Родина». Родное место на земле и вечное небесное Отечество.
5: Так или иначе, на меня полотно действует успокаивающе. Оно как будто говорит: пусть порой в нашей жизни льет дождь, рано или поздно сквозь темное небо обязательно пробьется солнце и осветит все вокруг.
12: Картину Николая Дубовского «Родина» можно увидеть в Государственном художественном музее Югры.
2: Краски России.
13: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Стыдно бояться тягот подъема на вершину правды Божьей. Путь на гору всегда бывает утомителен, но какая даль открывается с вершины?
1: Источник этих слов – книга воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова «У Троицы окрыленные». В ней автор, многолетний насельник Троицы Сергиевой Лавры, рассказывает об истории обители в период с 1950 по 1960 год, о подвиге монахов, которые среди тягот атеистических лет совершали служение Богу. В 2000 году архимандрит Тихон взошел на вершину своей жизни. Он служил всеночное бдение в храме. И последними его словами стали слова священнического возгласа: «Слава тебе, показавшему нам свет».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Наталья Ладеева, психолог, член просветительской общественной организации «Объединение православных ученых», а еще писательница. В 2020 году у нее вышла книга, которая называется «Ближе к небу. Очерки о русских священниках». В ней Наталья решила вспомнить пастырей, с которыми ей посчастливилось встретиться в жизни и которые оставили глубокий след в ее душе. Эти священники уже закончили свой земной путь, и книга о них, по словам автора, стала данью памяти тем, кто освещал и согревал любовью, верой и надеждой людские сердца. «Для меня они были подобны маякам, подсказывающим верный курс к небесному причалу», пишет автор о героях своей книги. Наталья Ладеева делится с читателями глубоко личными воспоминаниями, и от этого ее рассказы звучат особенно трогательно. Писательница буквально несколькими штрихами тонко и точно вырисовывает портреты батюшек, и со страницы ее книги «Ближе к небу» мы тоже ощущаем их душевное тепло. Так, например, она рассказывает эпизод из жизни протоиерея Александра Маслова, священника Красноярского Покровского собора, с которым познакомилась в одной из паломнических поездок. Батюшка с юных лет страдал от неизлечимой болезни, но никогда не унывал, не роптал на жизнь, наоборот, старался поддерживать других и всем вокруг делать добро. Частичка его душевного тепла досталась однажды даже маленькому паучку. Как-то раз во время обеда паук забрался на стол. Матушка хотела его смахнуть, но отцу Александру вдруг стало жаль это Божье создание, и он остановил супругу. Паучок прожил у Масловых 2 года. Каждый раз, когда семья садилась за трапезу, он выбирался из своего потаенного уголка и обедал вместе с людьми. Вспоминает Наталья Ладеева и увлечение батюшки фотографией. Она рассказывает, как тонко на своих снимках он подмечал красоту Божьего мира. Так мог видеть окружающее лишь любящий Бога, жизни людей человек с прекрасной душой, с добрым сердцем, пишет автор книги «Ближе к небу». Одну из ее глав Наталья Ладеева посвящает протоиерею Владимиру Залипскому из Сталинского Александра Невского собора. И вспоминает, как 18-летней студенткой пришла в храм на вечернюю службу во время елеопомазания, когда после чтения Евангелия священник освященным маслом совершает начертание креста на лбу у верующих. Служил тогда протоиерей Владимир Залипский. «Помню проникновенный, добрый взгляд батюшки. Он ласково сказал мне несколько слов, а душа откликнулась, словно крылышки у нее расправились», – пишет автор. И рассказывает о жизни отца Владимира. Он прошел Великую Отечественную войну. Среди его духовных чад была родная сестра поэтессы Марины Цветаевой – Анастасия. Наталья Ладеева признается читателям, что воспоминания о пастырях, с которыми свел ее своим промыслом Господь, каждый день побуждает ее саму становиться хотя бы немного лучше. И делает ближе к небу. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждое лето фонд «Спасибо» из Ярославля организует для воспитанников и выпускников детских домов отдых с палатками на природе. Такие мероприятия позволяют ребятам научиться командной работе и самостоятельности, а еще обрести друзей. Владимир – выпускник интерната. Летние выезды с фондом «Спасибо» для молодого человека стали доброй традицией. Во время прошлых поездок он познакомился с ребятами из других учреждений, которые, как и Володя, увлечены спортом. Теперь они общаются и поддерживают друг друга. Кроме активных игр, во время совместного отдыха подростки учатся ставить палатки и готовить на огне, а вечером делятся впечатлениями у костра. В этом году в такую поездку собирается и Неля. Она тоже недавно выпустилась из детского дома и ищет работу. Девушка признается, что надеется познакомиться с другими выпускниками и узнать об их опыте самостоятельной жизни. Чтобы этим летом фонду «Спасибо» снова удалось организовать выезд на природу для ребят из детских домов, организации нужны средства на аренду палаток, спортивный инвентарь и питание для участников. Вы можете помочь в этом, сделав посильное пожертвование на сайте фонда «Спасибо». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Радио «Вера». География веры. В советское время город Волгоград назывался Сталинградом. С июля 1942 года по февраль 1943 здесь происходила знаменитая Сталинградская битва. Одним из немногих зданий, уцелевших тогда в боях, был собор Казанской иконы Божьей Матери. Построенный в 1899 году, он оставался действующим до 1939. А после окончания Великой Отечественной войны вновь стал принадлежать православным. Верующие восстанавливали Казанский собор своими силами. Сами штукатурили и красили стены, стеклили окна, проводили проводку. На пасхальное богослужение 1946 года в храме собралось 8 тысяч человек. Казанская церковь стала средоточием надежд и чаяний жителей опаленного войной города. На паперти обездоленные просили милостыню. Стены пестрели объявлениями о поиске родных, потерянных среди лихолетия. Общими молитвами и трудами вершилось чудо возвращения в мирную жизнь. С тех пор прошло много лет, а Казанский собор остается особо значимым местом для жителей Волгограда.
1: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.
2: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что со мной происходит? Ум говорит одно, а сердце тянется в противоположную сторону. Житейский опыт кричит об опасности, а нахлынувшие чувства тянут в самый ее эпицентр. Думаю, каждому эти состояния хорошо знакомы. Откуда же эта раздробленность, которая порой бывает так болезненна? И что с ней делать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Ащебо единого прегрешением, смерть царства воединим».
5: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. как же нам жить в нем?
4: Как упаки оживем о нем?
3: Как христиане из числа иудеев, так и римские христиане, к которым обращается Павел в только что прозвучавшем отрывке, весьма почитали традиции предков. В первую же очередь те законы, которые были фундаментом их общества и культуры. Для иудеев это закон Моисеев, для римлян это так называемые «морис майорум» – обычаи предков, неписанные нормы, которые передавались из поколения в поколение, а позже частично были зафиксированы в виде законов 12 таблиц и множества других кодексов. Благодаря всем тем принципам и нормам, которые там были прописаны и которые регламентировали повседневную деятельность граждан империи, Рим считался воистину правовым государством. А потому слова, которые Павел произносит в только что прозвучавшем отрывке, по меньшей мере кажутся странными его слушателям. Апостол заявляет: «Закон пришел для того, чтобы умножить преступления». Перед нами не проповедь анархии и не призыв к бунту. Павел просто хочет объяснить людям, что человечность, добродетельность, порядочность и многие другие качества, которым мы стремимся и ценим больше всего в людях, это не результат следования нормам закона, как представляется некоторым. Закон появляется тогда, когда уже невозможно сдерживать зло, которое лезет наружу из человеческого сердца. Это ограда, за которую нам лучше не переходить, чтобы наше общество не развалилось на части. Поэтому, по логике Павла, появление закона свидетельствует скорее о масштабах болезни человечества. Закон не лечит больную душу, а просто называет грех грехом и делает беззаконие очевидным для всех. Поэтому апостол призывает не слишком-то на него надеяться. От того, что мы установим правила поведения, человек не станет лучше по своей сути. Апостол знал об этой проблеме не понаслышке. В этом же послании к римлянам он так говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». Христос, по словам Павла, как раз и пришел для того, чтобы эта болезненная двойственность исчезла. Спаситель основал свою церковь. Посредством ее таинств он дает ее участникам свою благодать. Она-то и делает то, что никогда не сможет сделать ни один самый строгий свод правил и законов. Врачует нашу болезненную и такую мучительную двойственность. Она восстанавливает мир в душе, дает сердцу полноту. И, как говорит апостол Павел, эта благодать преизобилует в Церкви Христовой. В греческом оригинале стоит очень яркое выражение: она выплескивается через край, а потому всякий, кто решится прийти и взять ее, получит этой живительной влаги сполна.
0: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Якобштадская икона Богородицы в судьбах России.
1: Якобштадская икона Божией Матери была явлена в середине 17 века во время русско-шведской войны. Армия неприятеля форсировала реку на территории современной Латвии. Солдат Яков Гудынский заметил доску, плывущую по реке, и решил, что она может пригодиться для костра. Воин копьем подцепил деревянный предмет и достал из воды. Выйдя на берег, Яков увидел кровь на древке своего орудия и понял, что кровоточит таинственная находка, пронзенная копьем. Приглядевшись, он с ужасом осознал, что ранил икону Богородицы. Потрясенный воин принес святыню в ближайшую церковь. Это был деревянный храм Георгия Победоносца в русском селении Якобштад. Так назывался современный латышский Якоббпилс. При Георгиевской церкви существовала небольшая иноческая община. Яков Гудынский остался в ней до конца своих дней. Он принял православие и монашеский постриг. Икона, обретенная при драматичных обстоятельствах, стала главной святыней обители. Она получила название Якобштадская. В 1675 году по молитвам перед образом Царицы Небесной исцелился от беснования местный крестьянин. В память о чудесном событии в монастыре построили каменный храм во имя Святого Духа. Обитель стали именовать Свято-Духовой. Больше двух столетий в Якобштад приезжали паломники со всех концов Российской империи, чтобы помолиться перед чудотворным образом Божией Матери. В 1914 году, во время Первой мировой войны, икону эвакуировали в город Ржев, Тверской губернии. После революции 1917-го святыня была утрачена. В 2008 году московский патриарх Алексей II благословил сделать список якобштадского образа Богородицы по сохранившимся фотографиям. Во время освящения иконы в Московской церкви Ризоположения на лике Богородицы появились капли чудесного благоуханного масла – мира. 25 июля 2008 года святыню доставили в Якоббпилс и передали в Свято-Духов монастырь. Там она пребывает и поныне.
0: Небесная заступница, Якобштадская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовью воздух растворен. И мир, цветущий мир природы, избытком жизни упоен. Федор Тютчев.

Любить значит перестать в себе самом видеть центр и цель существования. Любить значит увидеть другого человека и сказать: «Для меня он драгоценнее меня самого». Митрополит Антоний Сурожский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Марии Бок, Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. 1912 год. Через год после кончины моего отца ему были воздвигнуты памятники в Киеве, Гродно и Самаре. В течение первых месяцев после кончины были собраны по подписке громадные суммы на эти памятники. В Киеве соорудили грандиозный, прекрасный по идее и по исполнению бронзовый памятник, поставленный перед городской думой. Исполнителем этой столь же художественной, сколь поразительной по сходству статуи был скульптор Скименес, итальянец, видевший папа раз в жизни. Он этот единственный раз был в театре во время рокового представления 1 сентября. Скименес видал его лицо, когда он последний раз в жизни, выпрямившись во весь рост, истекая кровью от смертельной раны, собрал все свои физические и духовные силы, чтобы слабеющей рукой благословить царя, за которого отдал жизнь свою. И это лицо произвело на скульптора такое впечатление, что он на память, так за этот один момент запечатлелись в его сознании черты папа, изобразил его лучше, чем это были в состоянии сделать другие скульпторы, знавшие моего отца раньше. На этом памятнике высечены были слова, которые еще так недавно слыхала я из уст папа. «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».
0: Голоса времени.

0: «Научные факты» и «Книга книг». Сведения об апостоле Павле содержат многие книги Нового Завета. Это и написанные евангелистом Лукой «Деяния апостолов» и 14 посланий, то есть писем самого Павла. Из этих произведений известно, что апостол, от рождения носивший имя Савл, еврей из средиземноморской диаспоры, появившийся на свет в начале первого века на юге Малой Азии, в городе Тарсе. Родители отдали Савла на обучение Гамалиилу, одному из самых образованных раввинов своего времени. Савл был воспитан ревностным фарисеем. В последователях Иисуса Христа он видел смутьянов и противился распространению благой вести о воскресении Спасителя. Перемена в его мировоззрении произошла по дороге в Дамаск, куда он направлялся с целью преследовать христиан. Иисус Христос сам явился Савлу и повернул весь его жизненный путь. Вчерашний гонитель принял крещение с именем Павел и стал горячим проповедником Христова учения. Павел единственный из апостолов был римским гражданином. Это позволило ему беспрепятственно проповедовать по всей территории империи. Он совершил немало миссионерских путешествий на протяжении всей своей жизни, оставаясь преследуемым за исповедание веры в Иисуса. Информации о кончине апостола в Священном Писании нет. Однако, согласно преданию церкви, он был казнен в Риме приблизительно в 68 году и похоронен друзьями за чертой города. Считается, что именно в том месте, где тело апостола предали земле, в Риме стоит храм, который носит имя Сан-Паоло Фуори Лемура – базилика святого Павла за городскими стенами. Впервые храм над могилой Павла был выстроен еще в IV веке византийским императором Константином Великим. Позднее он неоднократно перестраивался. Мощи апостола все это время находились под спудом земли, так что со временем никто уже не мог сказать с уверенностью, где именно они погребены. Не обнаружили гробницу и в 1823 году, когда храм полностью сгорел и был возведен практически заново. Ситуация изменилась в 2006 году, когда в базилике были предприняты археологические изыскания под руководством профессора Римского университета Джорджо Филиппи.
1: В своей работе археологи опирались на архитектурные планы XIX века, сохранившие очертания границ древней базилики. Раскопки продолжались в течение нескольких лет, прежде чем в том месте, где в IV веке находилась алтарная апсида храма, обнаружили каменный саркофаг под стелой с надписью «Апостол Павел – мученик». В саркофаге имелось несколько небольших отверстий, позволяющих увидеть находящийся внутри мраморный гроб меньшего размера. Подобные отверстия паломники в древности могли использовать для того, чтобы приложить непосредственно к гробу святого кусочки ткани и хранить их потом в память о святыне.
0: История базилики прямо указывала на то, что она стоит на мощах апостола Павла. Однако ученые, обнаружив саркофаг, не были уверены в том, что в нем находятся останки святого, но и открывать древнее захоронение не спешили, опасаясь разрушения реликвии. Только через 3 года после обнаружения саркофага папа римский Бенедикт XVI заявил, что по просьбе Ватикана ученые Римского университета провели ряд анализов, результаты которых позволяют поверить в то, что в древней гробнице покоятся мощи апостола Павла.
1: Ученые не стали открывать мраморный гроб. Вместо этого в нем было проделано небольшое отверстие для введения зонда. С помощью зондирования удалось извлечь образцы драгоценной льняной ткани, окрашенной в пурпурный и голубой цвета, частицы красного ладана, а также фрагменты костей. Костные ткани подвергли углеводородному анализу. Причем для чистоты эксперимента ученых не стали ставить в известность о происхождении предоставленного материала. Результаты показали, что покоящиеся в саркофаге останки принадлежат человеку, который жил в 1 веке после Рождества Христова, то есть хронологически возможно, что именно апостолу Павлу.
0: Предание церкви указывает, что мощи, покоящиеся в саркофаге в римской базилике, принадлежат апостолу Павлу. Научные изыскания с большой долей вероятности подтверждают, что людям явлены останки автора 14 посланий Нового Завета. Тайны Библии.

0: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Табынская икона Богородицы – одна из самых загадочных. Известно, что она много раз являлась людям. Воспоминания о ней и легендарные сказания сохранились во многих уголках России. Первое явление образа состоялось в конце XVI века. Это было на границе башкирских и казахских степей, близ станицы Табынской. Иеродиакон Амвросий шел вечером с сенокоса и близ источника услышал голос: «Возьми мою икону». Он подумал, что ему померещилось, и прошел мимо. Но на третий день он вновь услышал голос. Монах оглянулся. На большом камне в тени дерева стоял образ Божией Матери. Икону с благоговением доставили в монастырь. Несколько раз чудесным образом она покидала место в храме и оказывалась то на монастырских вратах, то являлась верующим в Казани и Уфе, то снова оказывалась на том самом камне. В середине 18 века там ее обнаружили трое пастухов-башкир. Они непочтительно отнеслись к святыне, пытались разрубить икону. От одного удара по щеке Богородицы потекла кровь. Пастухи ослепли. Зрение к ним вернулось лишь когда икону с честью поставили в храме. Самый молодой пастух раскаялся и позже принял крещение. Примерно в это же время появилась традиция крестных ходов с этим образом. Уфа, Оренбург, Тобольск, Кустанай с радостью встречали чудотворный образ. Табынская икона стала считаться покровительницей уральского казачества. Во время гражданской войны с войсками атамана Дутова образ попал в Китай. После Второй мировой войны следы иконы затерялись. В наши дни традиция крестных ходов с чтимым списком Табынской иконы была восстановлена. С 2010 года по России и зарубежью идет круглогодичный крестный ход со святыней. Чествуя Табынскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как все это время жил я среди вас». Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников». Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом. Блаженнее давать, чем брать. И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пастырство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Ну, молитвами в обители нашей.
5: Ух ты, отче! Да что ж ты перед народом-то на колени опустился?
6: Встань! Не позорь нас, святой отец.
7: Встань, отец Варлаам. Сделаем, как скажешь. Забирай его, коли так просишь.
5: Что ж, преподобный, раз народ решил, бери осужденного. Теперь он и душой, и телом в твоей воле.
8: Осужденный на казнь оценил доброту отца Варлаама и усердно работал в монастыре. А позже принял постриг и стал праведным монахом. Еще же преподобный Варлаам был известен тем, что исцелял больных и даже воскрешал умерших. Однажды один праведный новгородец повез к Варлааму своего единственного тяжело больного сына. Но мальчик скончался по дороге. Отец все же добрался до монастыря с телом сына. Преподобный, увидев отчаяние родителя, помолился, и ребенок воскрес. Удалось преподобному вернуть жизнь рыбаку, который упал в воду с лодки, и его принесли в монастырь уже бездыханным. Обладал отец Варлаам и даром прозорливости. Как-то архиепископ новгородский Григорий пригласил преподобного побывать у него. Варлаам согласился и сказал, что приедет на санях. Архиепископ Григорий удивился словам монаха, ведь на дворе стояло лето. Но спустя несколько дней и правда выпал снег. Умер преподобный Варлаам, по летописным свидетельствам, 6 ноября 1192 года. Но и после смерти обретенные мощи старца творили чудеса. Исцеляли немощных, отводили от русских земель врагов, спасали от наводнений и засухи. И даже усмиряли гордыню. Однажды царь Иоанн Грозный при посещении Хутынской обители потребовал показать ему мощи отца Варлаама. Никто до того момента не смел открывать гроба святого старца. Отказали и царю. Но царь Иоанн в гневе повторил просьбу. Монахи покорились. Но едва начали поднимать каменную плиту, из гроба чудотворца вырвалось пламя, опалившее церковь. Царь со свитою в ужасе покинули монастырь. Все же и прежде, и сейчас люди молятся перед мощами преподобного Варлаама со смирением и надеждой. И получают в ответ на свои просьбы утешение.
0: Жития святых. Страницы летописи. Радио

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь ко спасению. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Что может произойти с человеком, который исключает скорбные переживания из своей жизни? Шотландский писатель 19 столетия Джордж Макдональд в сказочной повести «Невесомая принцесса» приглашает читателей, маленьких и не только, порассуждать на эту тему. Сюжет повести таков. Злобная тетка накладывает на новорожденную принцессу проклятие. Девочка становится легче воздухом. Родители, погоревав, смиряются с положением вещей. Идут годы, принцесса подрастает, и становится очевидно, что проклятие не только украло ее вес, но и повлияло на ее характер. Принцесса ничего не воспринимает всерьез. Она не понимает, отчего люди плачут. Она не умеет плакать. Невесомость в повести Макдональда становится метафорой беспечности, бездумности, отсутствия глубины, которые, по сути, превращают человека в игрушку и лишают свободы. Ведь принцессу приходится в буквальном смысле держать на привязи, так как ее может унести любой ветерок. Единственное место, где принцесса обретает вес, это вода. Поэтому больше всего на свете она любит плавать в озере перед дворцом. Узнав об этом, тетка накладывает заклятие и на озеро. Оно стремительно пересыхает, а принцесса чахнет от горя. Спасти озеро может только принц, который ради любви к принцессе согласился бы заткнуть своим телом дыру во дне, через которую убывает вода. Такой принц нашелся, и принцесса радостно захлопала в ладоши. Ее озеро будет спасено. И вот принцесса хладнокровно следит за тем, как заткнувший дыру принц медленно погружается в прибывающую воду. Принца ей не жаль, ведь принцесса не умеет скорбеть и сострадать. Вода поднимается все выше и в конце концов покрывает голову принца. И в этот миг принцесса бросается в озеро, втаскивает принца в лодку и впервые в жизни раздражается рыданиями. Плачет принцесса больше часа, словно все слезы, накопившиеся за ее жизнь, проливаются разом. А потом происходит чудо. Принцесса обретает вес. Автор тонко показывает: проклятие разрушается только тогда, когда принцесса сама делает выбор в пользу сострадания, когда она забывает о себе, когда думает о другом. Важно, что к этому ведут слезы, которые в христианской аскетике считаются даром Божьим. Слезы размягчают сердце, пробуждают к жизни. А современный духовный писатель, архимандрит Савва Мажука, говорит: христианство дерзко включает в партитуру жизни боль. Боль дает нам возможность вернуть себе ощущение жизни. Иногда она воспитывает. Так и происходит с героиней повести «Невесомая принцесса». Обретя сострадание, приняв глубину, которую дают перенесенные скорби, она обретает свободу и становится полновластной хозяйкой своей судьбы.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Слушай.

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему». Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
5: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Пожалуй, не существует той религиозной традиции, в которой не было бы поста. Более того, о посте мы можем услышать и в светском мире. Правда, там он иначе именуется и имеет отнюдь не духовные цели. Пост – это то, о чем мы слышим в первых главах книги Бытия. Ведь именно как указание на пост многие авторитетные толкователи Библии понимают запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Помимо библейского, у поста есть и естественное обоснование. В скорби человеку не свойственно думать о пище, а потому пост является естественным внешним выражением сокрушения человека о своих грехах. С течением времени в любой религиозной традиции пост становится регламентированным. Так было и в древнем иудаизме. Поэтому Спасителю приходилось сталкиваться с вопросом поста и давать ему новое христианское осмысление. Давайте послушаем слова Христа по этому поводу. Они содержатся в 9 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
6: «Когда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголющие...»
7: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое».
6: «И обое соблюдется».
5: О посте, упомянутых в только что прозвучавшем евангельском отрывке учеников Иоанна Предтечи, у нас нет достоверных сведений. А вот о том, как постились фарисеи, нам известно. Их отличительной чертой было соблюдение двух особых постных дней – понедельника и четверга. Эти постные дни не были обязательными для всех. Но если человек чувствовал необходимость в сугубом духовном подвиге, то он мог соблюдать пост в эти дни. О том, каким именно был этот пост, нам также почти ничего не известно. Но это, в общем-то, и не важно, ведь здесь значение имеет сама связка благочестия и поста. Христос со своими учениками ведут себя иначе. Они не соблюдают привычные для благочестивых фарисеев посты. Конечно, это не может не вызвать вопросов. Вот учитель, который учит благочестию, но при этом он не требует никакого особенного поста. Как так? Господь отвечает на этот вопрос. И первая его аналогия – это аналогия со свадьбой. Его слушатели знали, что еврейская свадьба отменяла все посты и вообще все то, что хоть как-то может омрачить радость бракосочетания. Свадьба – это праздник соединения разрозненного воедино. Было два человека, и вот они одна семья. Было две семьи, и они соединились в одну большую семью. Христос устранил с собой не одно из бесчисленных человеческих разделений. Он устранил пропасть между Богом и человеком. А потому крайне странно было бы не праздновать этот факт и предаваться постным скорбным размышлениям. Вместе с этим Господь сказал и о будущем. Через какое-то время Христос уйдет. Он будет убит, Он воскреснет и вознесется. И тогда наше ликование Христе обретет новые черты. Мы всегда будем помнить не только о воссоединении с Богом, но и о том, что мы можем помешать Богу. Ведь если мы не научимся видеть себя самих такими, какие мы есть, то мы останемся все теми же ветхими людьми, какими были современники Христа из числа фарисеев. А потому теперь мы постимся. Но не для демонстрации чрезвычайного благочестия. Смысл нашего поста иной. Он помогает нам глубже познать самих себя, с тем, чтобы суметь позволить Спасителю мира начать царствовать в наших сердцах.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Над горою Синай высоко стояло палящее солнце. Дождя не было уже несколько месяцев. Афонский монах Паисий, приехавший сюда, чтобы пожить немного в уединении рядом с великой святыней, горой, на которой пророк Моисей разговаривал с Богом, шел с шестяной банкой в руках к небольшой пещере. Там из расщелины тоненькой струйкой стекала по скале вода. Каждый день отец Паисий ставил банку в расщелину и за сутки набирал ее полную. Хватало, чтобы несколько раз в день смачивать лоб, немного попить самому и напоить птиц и зверей, собиравшихся по утрам возле его жилища. Но и это отец Паисий считал великим чудом. Посреди раскаленной от зноя пустыни Господь послал ему воду. Каждый раз, подставляя под капли свою жестянку, он чувствовал, как его сердце переполняет благодарность Богу. Вот и сейчас, едва услышав, как на дно банки упала первая капля, у отца Паисия на глаза навернулись слезы. Он с благоговением стал читать акафист, хвалебную песнь Пресвятой Богородицы. И слова благодарственной молитвы перемежались звуками, капающей в банку воды. Прошло время, и отец Паисий вернулся с Синая на святую гору Афон. В Иверском скиту, где он поселился, воды было предостаточно. Целый бетонный резервуар. На Афоне такие резервуары называют цистернами. Отец Паисий, не боясь остаться без воды, и мылся, и готовил, и стирал. Но однажды вдруг заметил, что в сердце его уже нет того чувства счастья от благодарности Богу, которое он испытывал на Синае, стоя у тоненькой струйки и считая падающие в банку капли. «Вот до чего ты докатился», — укорял самого себя отец Паисий. Он пошел в свою келью, собрал в мешок нехитрое имущество, взвалил его себе на спину и отправился на другую сторону горы. Там отец Паисий нашел пустую хижину, рядом с которой не было цистерны с водой, а стояла лишь небольшая бочка. В этой хижине монах и стал жить каждый день благодаря Бога за все, что он ему посылал. В хижину к отцу Паисию за духовным советом приезжали тысячи людей со всего света. Мудрого монаха, всегда помогающего в трудных ситуациях, они почтительно называли старцем. «Добрый Бог подает нам щедрые благословения», — говорил афонский старец Паисий Святогорец. «Но в изобилии душа человека черствеет. Он быстро забывает о благодарности Богу. Принимай его дары как должное. Господь может обойтись и без нашей благодарности, но благодарность Богу приносит пользу прежде всего нам самим. Не будем же равнодушны и бесчувственны, но станем благодарить и славословить Господа даже за все то малое, что Он по великой своей милости нам подает».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Светлое радио. Доброта, качество, излишек которого не вредит. Джон Голсуорси.

приходил ко мне в келью молодой инок из дворян, отец Алексей Киреевский. Произвел он на меня прекрасное впечатление своим неподдельным смирением, мягкостью и благородством манер истового дворянина. Он окончил Катковский лицей, учился 2 года в Московской академии, а затем отправился на Афон, где принял постриг и, как видно, думает остаться навсегда. Я сказал ему, что он может здесь заскучать, особенно когда будет узнавать, что тот или иной из его товарищей или знакомых, светских или духовных, продвигается по службе, получает сан архимандритский или даже епископский. Он смиренно отвечал, что действительно, подобного рода искушения находят и смущают дух. Но он надеется молитвами Богородицы и святого Пантелеимона препобедить их. Я дал ему совет, укрепившись в монашеской жизни, и спросить у своих старцев благословение на окончание курса в академии с тем, чтобы затем непременно возвратиться на Афон. Он справедливо, кажется, ответил, что тогда он будет потерян для Афона или Афон для него. Голоса.

0: Ой, в нашем лифте нельзя две кнопки одновременно нажимать. Ну вот, застряли.
1: Простите, я и предположить не мог, что здесь такое сложное управление.
0: Конечно, вы же здесь не живете. Ну что же делать-то? У меня совершенно нет времени в лифте сидеть.
1: Сейчас попробуем исправить положение. Вот кнопка, вызов диспетчера.
0: Да это бесполезно. Теперь остается только ждать, что нас кто-нибудь заметит и позвонит в диспетчерскую. Но надо же так влипнуть.
1: Прошу вас, не расстраивайтесь, все образуется.
0: Да просто я терпеть не могу, когда приходится локти кусать от собственной беспомощности.
1: Зато в таких ситуациях у человека есть шанс расстаться со своей самоуверенностью, получить помощь от Бога и обрадоваться ей.
0: Вы думаете, что лифт сейчас чудом поедет или откроется?
1: Я думаю, что если бы надежды на человеческую подмогу не было совсем, вы бы говорили о чуде без насмешки.
0: Вы так уверенно говорите, как будто у вас есть доказательства такой психологической особенности человека.
1: Ну, доказывать я ничего не хочу, а вот, например, привести могу. Тем более немного времени у нас, похоже, есть. 122-й псалом – яркий образец молитвы, которая была написана в безнадежной ситуации.
0: И как же она звучит, эта молитва, раз уж время у нас действительно есть?
1: Очень ярко и выразительно. «К тебе мой взор устремлен, живущий на небесах, как взор раба следит за рукой господина, как взор рабыни за рукой госпожи, так наш взор устремляется к Господу, Богу нашему, и ждет его милостей».
0: Постойте, постойте, а почему рабы так внимательно следят за руками господ?
1: По восточному обычаю того времени, слуги ожидали распоряжения хозяина, тихо стоя в углу комнаты. А сигналы господин или госпожа подавали жестом руки. Именно поэтому рабы внимательно следили за руками своих повелителей, чтобы не упустить какой-нибудь важный жест.
0: Но почему автор этой молитвы...
1: 122-го псалма.
0: Псалма. Так почему же его автор под обострастие рабов перед хозяевами переносит на отношение человека к Богу?
1: Под обострастие у рабов к своим хозяевам в те времена... Вероятнее всего, было обычным явлением. И едва ли псалмопевец хотел сделать на этом акцент. Гораздо важнее ему было передать то напряженное внимание, с которым иудеи обратились к Богу в нелегких, можно сказать, в невыносимых обстоятельствах. Из самой глубины измученного сердца выплеснулось это горестное воззвание: «Милостив будь к нам, Господи! Милостив будь к нам! Мы по горло насмешками сыты, по горло сыта душа наша, издевательством благополучных, глумлением гордых».
0: А что это были за обстоятельства, которые вы называете то безнадежными, то невыносимыми? В какую же беду попал этот поэт?
1: Не только он, и все его соотечественники. Речь идет о вавилонском пленении, в котором оказался израильский народ в VI веке до нашей эры.
0: А как это случилось?
1: Иудейская монархия после смерти царя Соломона постепенно шла к упадку. Государство разделилось на северные и южные царства, что само по себе не способствовало их укреплению. Южное царство, носившее название Израиль, было уничтожено ассирийцами через 200 лет после разделения. Северное, Иудея, просуществовало после этого еще одно столетие. Но какой ценой? Иудея была зажата в тиски между двумя сильнейшими государствами того времени – Египтом и Вавилоном. Поэтому пока агрессивными соседями сохранялось равенство сил, она могла сохранять независимость. Пошатнувшееся политическое равновесие привело к трагическим последствиям.
0: Как раз к тому, что Иудею захватили в плен?
1: Да. Народ до последнего не верил, что бедствие будет настолько масштабным. Хотя пророк Иеремия предупреждал о нем.
0: А почему ему не верили?
1: У иудеев была особая миссия – хранить веру в единого Бога в мире, погруженном в язычество. Бога и избранность – это всегда, в первую очередь, ответственность. А израильский народ, отступая от Бога и его заповедей, видел себя, тем не менее, в привилегированном положении, потому и не верил в пророчество. Люди считали, что не может быть такого, чтобы Господь допустил разрушение Иерусалимского храма. Но вместо того, чтобы отрезвиться, вернуться к исполнению заповедей, предпринимали попытки разрешить ситуацию политическими интригами. И лишь после того, как царь Навуходоносор разрушил Иерусалим и угнал большинство его жителей в Вавилон, после всех унижений, которые 70 лет пришлось терпеть иудеям от гордых и самодовольных жителей этой страны, они обратили свои сердца к Богу с тем же пристальным вниманием, с каким раб следит за рукой господина.
0: Да, сильно сказано. Ой, лифт открылся.
1: Вот видите, наше пленение оказалось недолгим.
0: И очень поучительным. Спасибо вам.
2: К тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

0: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Курская икона Божией Матери, именуемая Знамение, одна из древнейших икон на Руси. В XIII веке, во времена монголо-татарского нашествия, среди многих разоренных Батыем городов был и Курск. Город пришел в запустение. В его окрестностях поселились дикие звери. Сюда стали приходить на охоту жители уцелевших городков. Один такой охотник заметил в корнях дерева икону. Образ лежал ликом к земле. Охотник поднял его и увидел, что изображение подобно известной в то время новгородской иконе «Аранта» или «Знамение». Тут же случилось чудо, из земли забил родник. Вскоре на месте явления иконы была построена пустынь, которая получила название «Коренная» в память о корнях дерева, в которых нашли икону. Божья Матерь через этот образ не раз помогала России. В войне против польско-литовского нашествия в 1612 году, в Отечественной войне с Наполеоном через 200 лет. Именно по молитвам к Курской иконе получил исцеление маленький Прохор Машнин, будущий Серафим Саровский. Курскую коренную икону еще называют Адигитрией, то есть путеводительницей русского рассеяния. Чудотворный образ побывал на всех дорогах и тропинках русской эмиграции. В годы Гражданской войны он отступал с Белой армией на юг, эвакуировался из Новороссийска и Крыма, благословлял русских беженцев в Греции и Сербии. В конце Великой Отечественной войны икона через Австрию и Германию отправилась в США. Затем она побывала в Южной Америке и Австралии, чтобы обнадежить и утешить тех эмигрантов, кого судьба забросила на самый край света. В наши дни эта икона – символ единения Русской Православной Церкви и Русской Церкви за границей. В тропаре песнопении Курской иконе Божией Матери мы просим: «Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя Тебя, рабы Твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем, потому и молимся Тебе, мир городу Твоему даруй и душам нашим великую милость».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Это верно, Наташенька. Здесь спокойно и радостно.
2: Мы с вами как будто попали внутрь пейзажа, изображенного Иваном Шишкиным, одного из тех, что выставлены в Третьяковской галерее. Как же называется эта работа? Вылетела из головы.
1: Полагаю, ты говоришь про картину «Рожь». Сейчас найду ее в интернете. Это она?
2: Точно, она. Сосны возвышаются над полем. Они словно расчистили своими мощными кронами небосклон, и бескрайняя даль кружит голову. И таким родным кажется пейзаж. Наверное, Шишкин написал его где-то поблизости, в Подмосковье. Он ведь, кажется, жил в Москве.
1: Только в юности, во время учебы в Московском училище живописи и ваяния. Затем поступил в художественную академию в Санкт-Петербурге. Там женился на сестре своего друга, художника Федора Васильева, и был необычайно счастлив. А картину «Рожь» Иван Шишкин написал в 1878 году в городе своего детства, Елабуге. Он отправился на родину после многолетнего отсутствия.
2: Решил навестить места, где вырос.
1: Эта поездка была попыткой унять душевную боль.
2: Боль?
1: Да. 70-е годы XIX века стали для Ивана Шишкина периодом скорбных испытаний. Сначала он похоронил отца, затем сына Володю. От чахотки скончался верный друг Федор Васильев. Эта же болезнь забрала любимую жену. Вслед за матерью умер двухлетний Костя Шишкин. У художника осталась только дочь Лидочка.
2: Ой, разве можно человеку выдержать столько горя?
1: Да, нелегко. И это отразилось в творчестве Шишкина. Его картины стали безрадостными. Иван Иванович так описывал в дневнике горький период своей жизни. Белый свет померк. Все, как на черно-белой гравюре, лишилось цвета. Вернула к жизни родная Елабуга.
2: А что же там случилось? Почему художник почувствовал облегчение?
1: Никаких особенных событий в Елабуге не происходило. Полагаю, Иван Шишкин вдали от столичной суеты смог сосредоточиться на молитве. Ему открылось, что в Боге при любых обстоятельствах можно обрести неиссякаемый источник радости. И своим открытием художник поделился в картине «Рожь».
2: Вы думаете, в этом пейзаже есть скрытый смысл?
1: Не скрытый, явный. Шишкин емко сформулировал его в надписи на одном из эскизов картины. «Раздолье, простор, угодье, Божья благодать». «Рожь» — первая картина после череды несчастий, в которой сияет луч надежды. И множество деталей изображения свидетельствуют об этом.
2: Каких деталей?
1: А вот, смотри. Чистое и светлое небо символизирует Божью любовь. Этой любовью живет земля и спелые колосья ржи, бесценный дар Создателя. Через напоенное благодатью поле тянется тропа. Она бежит к горизонту и упирается в небо. Художник верит, что и земной путь человека оканчивается не провалом в небытие, а восхождением к Богу. Природа проповедует о милосердном Творце. Иван Шишкин услышал эту проповедь и передал ее в своей картине «Рожь».
2: Да, так захотелось еще раз увидеть это полотно.
1: Увидим, Наташенька. Вернемся с дачи и сходим в Третьяковскую галерею.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Чтобы не впасть нам в грех прелюбодеяния, по советам святых отцов надо победить себе страсть чревоугодия. Во всем нужно соблюдать умеренность, из-за стола нужно вставать слегка голодными, и тогда меньше желаний возникнет смотреть по сторонам в поиске усложнений глазам своим, и легче бывает молиться. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Ефрема Сирина. Прелюбодеяние искореняет в себе тот, кто глаза обращает вниз, а душу ко Господу. А кто возобладал над чревом, тот возобладал и над взором.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В розовой инвалидной коляске сидит девочка с темными короткими кудряшками. У девочки любопытные карие глаза. Она очень худенькая и маленькая для своих 11 лет, и у нее необычайно тонкие ноги. Девочку зовут Мелоди. Она героиня романа американской писательницы Шэрон Дрейпер, который называется «Привет, давай поговорим». Шэрон Дрейпер не только писательница, но и педагог, лауреат Национальной премии США в области образования. У Шэрон 12 детей. Трое из них – инвалиды. Повесть «Привет, давай поговорим» Дрейпер посвятила своей дочери Венди, у которой диагностировали детский церебральный паралич. Таким же заболеванием страдает и главная героиня романа Мелоди. Именно от ее лица ведется повествование, хотя девочка не может ни говорить, ни ходить. У нее все валится из рук, а большинство людей считают ее умственно отсталой. Но на самом деле это совсем не так. Мелоди обладает феноменальной памятью. Даты, разговоры, кинофильмы. Однажды услышав или увидев, она может повторить их дословно. А еще девочка поразительно глубоко чувствует музыку. Она кажется ей разноцветной. Симфонии Бетховена небесно-голубыми, сонаты Моцарта желтыми. Мелоди мечтает рисовать, но не может держать в руках кисть. А больше всего в жизни она хочет хоть с кем-нибудь поговорить. И вот однажды в жизни Мелоди появляется специальная компьютерная программа, с помощью которой она может общаться. Погружаясь в книгу Шэрон Дрейпер «Привет, давай поговорим», мы попадаем в особый мир, мир человека, которому большинство из привычных нам вещей недоступны. Мелоди не может сказать окружающим, что прекрасно их понимает. Не может ответить на издевки одноклассников или возразить учителю, уверенному, что она умственно неполноценна. Но несмотря на то, что мир, в котором живет Мелоди, далеко не всегда к ней доброжелателен, девочка не отчаивается, не сдается и не держит зла на обидчиков. Она ценит все, что у нее есть, хочет жить, учиться, дружить, умеет мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Возможно, поэтому у читателя не возникает чувства жалости к героине. Наоборот, она кажется сильнее, чем многие из нас. История Мелоди, несмотря ни на что, очень жизнеутверждающая. Книга Шэрон Дрейпер учит человечности и состраданию и помогает по-иному взглянуть на людей с ограниченными возможностями, да и вообще на всех, кто находится рядом с нами и, может быть, ждет, чтобы им по-дружески сказали «Привет, давай поговорим». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио.

0: первоисточник.
1: Вот посмотрите, сколько народу работает, а прибыли маленькие.
2: Надо что-то менять.
1: Правильно. Вот я, например, собираюсь закупить новое оборудование.
2: Это хорошо.
1: И половину людей уволить, а оставшимся урезать зарплату.
2: Постойте, ну так нельзя. Нужно уметь отделять плевелы от пшеницы.
1: Да при чем здесь пшеница?
3: Отделять плевелы от пшеницы. Значит, отделять плохое от хорошего, полезное от вредного. Образ станет более понятен, если прояснить значение слова «плевелы». Оно пришло к нам из старославянского языка и означает «сорную траву». Ну а сама поговорка про пшеницу и плевелы восходит к евангельской притче, которую рассказал в одной из своих проповедей Иисус Христос. В ней говорилось о человеке, который посеял на своем поле пшеницу. Но ночью пришел его враг и, желая досадить хозяину, посеял между пшеницей сорняки. Через какое-то время они взошли, и слуги предложили хозяину поля тут же выдернуть сорную траву. Однако тот остановил своих работников, сказав: «Как бы вместе с сорняками вы не выдернули пшеницу. Подождем, когда взойдет урожай и наступит время жатвы». Так слуги и поступили. Оставили сорняки до время сбора урожая и лишь потом отделили их и бросили в огонь. Сам Иисус дал ученикам такое толкование своей притчи. Сеятель – это он сам. Поле – весь мир. Пшеница – добрые люди, следующие Божьим заповедям. А плевелы – люди, творящие беззаконие. Жатва – это конец земной истории, а жнецы – ангелы. Когда наступит конец мира, ангелы Божии соберут всех людей и отделят друг от друга, взяв праведников в небесное царство. Пока существует наш мир, добро и зло часто перемешаны. Злое маскируется под добро. Ростки плевелов порой выглядят точно так же, как и ростки пшеницы. Праведники живут на одной лестничной площадке с грешниками, и все они обычные люди. Но в будущей жизни добро и зло отделятся друг от друга. И лишь от каждого из нас будет зависеть, на какой стороне мы окажемся. А значит, и жить нам стоит так, чтобы не оказаться вдруг в числе бесполезных и вредных сорняков.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. Оренбург расположен на юге Приуралья. Считается, что по территории города проходит граница между Европой и Азией. Он был основан в 1743 году как казачья крепость. Укрепление стало форпостом защиты юго-восточных рубежей Российской империи и центром торговли с соседними народами. Из Средней Азии и казахских степей сюда тянулись караваны с товарами. В Оренбурге можно было купить пряности и фрукты, ковры, посуду, шелк и шерсть. В городе развивались уникальные ремесла, например, искусство создания пуховых платков, которые со временем стали визитной карточкой Оренбургского края. Кроме торговой миссии, у русской крепости на реке Урал была еще одна. Оренбург с момента основания стал центром христианского просвещения. Первая церковь, освященная в честь праздника Успения Богородицы, здесь открылась еще в 1743 году. Спустя 56 лет Оренбург стал центром православной епархии. К началу 20-го столетия на ее просторах насчитывалось более 700 церквей. После революции 1917 года все они были закрыты. А в конце 20 века настало время возрождения веры. Оренбуржцы восстанавливали разоренные храмы и строили новые. В городе открылись духовная семинария и православная гимназия. Стали издаваться просветительские газеты и журналы. С 2011 года Оренбург – центр метрополии, в которой сейчас более 200 храмов.
1: Радио «Вера» в Оренбурге можно слушать на частоте 88,3 FM.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». На радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким на основе труда «Христианства нет без церкви» священномученика Илариона Троицкого будем говорить о том, что такое церковь и каково ее значение для христианина. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23.00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что со мной происходит? Ум говорит одно, а сердце тянется в противоположную сторону. Житейский опыт кричит об опасности, а нахлынувшие чувства тянут в самый ее эпицентр. Думаю, каждому эти состояния хорошо знакомы. Откуда же эта раздробленность, которая порой бывает так болезненна? И что с ней делать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ащебо единого прегрешением, смерть царствова единим».
3: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
2: Как опаки оживем о нем?
1: Как христиане из числа иудеев, так и римские христиане, к которым обращается Павел в только что прозвучавшем отрывке, весьма почитали традиции предков. В первую же очередь те законы, которые были фундаментом их общества и культуры. Для иудеев это закон Моисеев, для римлян это так называемые «морис майорум» – обычаи предков, неписанные нормы, которые передавались из поколения в поколение, а позже частично были зафиксированы в виде законов 12 таблиц и множества других кодексов. Благодаря всем тем принципам и нормам, которые там были прописаны и которые регламентировали повседневную деятельность граждан империи, Рим считался воистину правовым государством. А потому слова, которые Павел произносит в только что прозвучавшем отрывке, по меньшей мере кажутся странными его слушателям. Апостол заявляет: «Закон пришел для того, чтобы умножить преступления». Перед нами не проповедь анархии и не призыв к бунту. Павел просто хочет объяснить людям, что человечность, добродетельность, порядочность и многие другие качества, которым мы стремимся и ценим больше всего в людях, это не результат следования нормам закона, как представляется некоторым. Закон появляется тогда, когда уже невозможно сдерживать зло, которое лезет наружу из человеческого сердца. Это ограда, за которую нам лучше не переходить, чтобы наше общество не развалилось на части. Поэтому, по логике Павла, появление закона свидетельствует скорее о масштабах болезни человечества. Закон не лечит больную душу, а просто называет грех грехом и делает беззаконие очевидным для всех. Поэтому апостол призывает не слишком-то на него надеяться. От того, что мы установим правила поведения, человек не станет лучше по своей сути. Апостол знал об этой проблеме не понаслышке. В этом же послании к римлянам он так говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». Христос, по словам Павла, как раз и пришел для того, чтобы эта болезненная двойственность исчезла. Спаситель основал свою церковь. Посредством ее таинств он дает ее участникам свою благодать. Она-то и делает то, что никогда не сможет сделать ни один самый строгий свод правил и законов. Врачует нашу болезненную и такую мучительную двойственность. Она восстанавливает мир в душе, дает сердцу полноту. И, как говорит апостол Павел, эта благодать преизобилует в Церкви Христовой. В греческом оригинале стоит очень яркое выражение «она выплескивается через край», а потому всякий, кто решится прийти и взять ее, получит этой живительной влаги сполна.
0: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. На юго-востоке Челябинской области, у самой границы с Казахстаном, стоит на реке Аят село Николаевка. Оно было основано в первой половине XVIII века как военное укрепление. В 1835 году генерал-губернатор Оренбуржья Василий Перовский распорядился выстроить здесь, на Южном Урале, оборонительную линию для защиты от набегов кочевников. Частью проекта стал и сторожевой пост на реке Аят. Изначально это было казачье поселение, вокруг которого пролегал глубокий ров и возвышался земляной вал. Затем служивые люди обнесли территорию каменной стеной. Получился мощный бастион 60 на 60 метров с дозорными башнями по углам и стальными воротами. В центре укрепления казаки построили храм, посвященный Николаю Чудотворцу. По имени святого и станицу стали называть Николаевской. Крепость на реке Аят выдержала более 50 атак кочевников. Ее не раз пытался взять штурмом потомок Чингисхана, казахский хан Кенесары Касымов. Но безуспешно. Русские казаки верили: бастион делают неприступным мощная ограда, отвага, а еще молитва. И неустанно заботились о Никольской церкви. Ее беленые стены всегда сияли чистотой, а внутреннее пространство поражало благолепием. Храм святителя Николая на протяжении многих десятилетий оставался сердцем крепости на реке Аят. Под святыми сводами станичники не только молились, но и соборно принимали важные решения. Так продолжалось до тех пор, пока советская власть не закрыла церковь в 1932-м. Прежде бережно хранимое здание приспособили под склад зерна. К 50-м годам от его прежнего великолепия ничего не осталось. Но прошло еще полвека, и храм святителя Николая отреставрировали. Белокаменная церковь, окруженная вековыми крепостными стенами, вновь стала главным достоянием Николаевки. А в 2014 году прихожане оснастили звонницу колоколами, звонкими и певучими. Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумие и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знаю,

Теплое радио. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Книга притчей Соломоновых.

0: Письма, дневники.
1: Из записок композитора Михаила Глинки. Начало 19 века. Смоленская губерния. Матушка моя принуждена была предоставить первоначальное мое воспитание бабке Фёкле Александровне, матери моего отца. Бабушка меня баловала до невероятной степени. Мне ни в чем не было отказа. Несмотря на это, я был ребенком кротким и добронравным. Одним из любимых моих занятий было ползать по полу, рисуя мелом деревья и церкви. Я был весьма набожен, и обряды богослужения, в особенности в дни торжественных праздников, наполняли душу мою живейшим поэтическим восторгом. Выучась читать чрезвычайно рано, я нередко приводил в умиление мою бабку и ее сверстниц чтением священных книг. Музыкальная способность выражалась в это время страстью к колокольному звону. Я жадно вслушивался в эти звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили малые колокола в комнаты для моей забавы. По восьмому году, когда мы спасались от нашествия французов в Орел, я с прежней жадностью вслушивался в колокольный звон, отличал перезвон каждой церкви и усердно подражал ему на медных тазах.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Если вы приедете в православную Грецию и надумаете посетить там богослужение, то сразу же заметите отличие между нашими прихожанками и прихожанками-гречанками. Гречанки, что называется, рушат российские представления о том, как должна выглядеть женщина, пришедшая в храм. Во-первых, гречанки почти никогда не носят в храме платков на голове, чем очень бывает смущают российских паломников. Если в греческом храме вы увидите женскую голову, покрытую платком, знайте, это либо россиянка, либо престарелая гречанка-вдова. Еще одним ярким отличием православных гречанок является то, что почти все они приходят в храм в брюках. Не в юбке, как это принято в русской церкви, а в брюках, чем, надо сказать, совершенно не смущают греческих священников. Что же это такое, воскликнет слушатель? Греки попирают благочестивые традиции? В каком-то смысле это действительно так. Современные православные греки к некоторым вопросам церковной жизни подходят, мягко говоря, безразлично. Могут в самые важные моменты богослужения сидеть, в течение службы обсудить немало новостей. На моих глазах как-то один мужчина решил у священника что-то спросить и просто вошел в алтарь, потому что, видите ли, другого времени у него не было. Но, как мне кажется, греки не в полной мере виноваты в сложившейся ситуации. Просто некоторые моменты их церковной жизни созданы не ими. Взять хотя бы внешний облик греческой прихожанки. В храм она приходит в брюках, потому что убеждена в приличности такого вида одежды. А все потому, что Греция давным-давно уже стала частью европейского пространства, и православные гречанки просто переняли у европеек, католичек или протестанток их манеру одеваться на богослужение. Современные гречанки думают на самом деле очень просто. В современной моде есть мужские брюки, а есть женские. Если женские брюки выглядят прилично, то что же их в храм не надеть? С отсутствием платка на голове дело обстоит несколько иначе. Гречанки в этом случае смотрят не на запад, а скорее на восток. Православные гречанки к платкам испытывают настоящую аллергию еще со времен турецкого владычества. 400 лет исламские власти пытались заставить греческих женщин покрывать голову подобно мусульманкам. И сегодня, когда Греция наконец избавилась от турецкого ига, никто и ничто не может православных гречанок заставить надеть платок. Уж очень им не хочется быть похожими на мусульманок. Гречанки, в принципе, считают, что это очень красиво – приходить в храм с уложенной симпатичной прической. Вот почему в греческих храмах вы увидите женщин с непокрытой головой. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, почему православные гречанки не носят в храме платков на голове.

0: Сегодня, 12 июня, церковь вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого и священномученика Василия Смоленского, преподобного Варлаама Хутынского, а также чествуют иконы Божией Матери Табынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Преподобный Исаакий жил в IV веке. Он принял постриг и вел жизнь отшельника. В то время царствовал император Валент, сторонник ереси Ария. Ариане считали, что Иисус Христос не единосущен Отцу и занимает в Троице как бы подчиненное положение. Ариане гнали тех, кто не соглашался с их толкованием веры. Православные храмы закрывали и разрушали. Узнав о том, что творится в империи, Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь. Как раз в это время император Валент собирался в поход на варваров-готов, приближавшихся со стороны Дуная. Исаакий встретил отряд императора у самых ворот Константинополя. Он громко крикнул: «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!» Но император не обратил внимания на слова старца. Трижды Исаакий взывал к Валенту. Рассерженный император приказал бросить докучливого старца в болото. Тот уцелел, смог выбраться и догнать войско. Он опять обратился к Валенту: «Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император лишь рассмеялся. Он приказал заточить Исаакия в темницу. Но слова старца сбылись. Войско византийцев было разбито. Сам Валент погиб во время пожара. Новый царь Феодосий Великий навестил преподобного Исаакия, освободил его и исполнил все наставления старца. Преподобный Исаакий поселился в Константинополе. Вскоре рядом с его скромным домом стали селиться ученики. Так возник первый монастырь в Константинополе. Он получил название Далмата. Обитель не сохранилась до наших дней. Церковь чтит преподобного Исаакия за его праведную жизнь и преданность Господу. Мы просим святого: «Преподобный Исаакий, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: конце IV – начале V веков в Римской империи стали появляться ксеноны – дома для странников, нищих и больных. Один из таких домов милосердия создал в Константинополе святой Самсон Странноприимец. О великом чудотворце, священнике, враче в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Прообразы. Святые в литературе.
2: Автобиография святого – уникальный жанр, помогающий увидеть, как человек двигается по пути жизни к вечности. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Порфирии Ковсоколевите и его автобиографии. Место действия – Греция. Время действия – 20 век по Рождестве Христовом. Греческий старец Порфирий, в миру Евангелос Байрактарис, родился в 1906 году в бедной крестьянской семье. Его родина – Греция, деревня под названием Святой Иоанн на острове Эвбея. Вот что он вспоминает о своем детстве.
3: «Я с малого возраста пас животных в горах. Я был наивным и застенчивым. Там, где я сторожил овец, я по слогам прочитал житие святого Иоанна Колевита. Тогда мной овладело пламенное желание уйти из мира и стать монахом».
2: Мальчик осуществил это желание. В 12 лет Евангелос уехал на святую гору Афон и стал послушником в афонском Ковсоколевийском скиту. Через 6 лет афонские отцы постригли его в монахи с именем Никита. Жизнь монаха Никиты на Афоне была ежедневным подвигом молитвы и труда.
3: «Я не знал лени. Да, я действительно не жалел свое тело. Когда мои колени протестовали и болели, я брал груз еще больше и говорил: „Вот я тебе задам, старый осел“. В обессиленном состоянии я еще более искал Бога. Я испытывал великую жажду молиться».
2: В 1924 году Никита заболел и вынужден был вернуться в родную деревню. Но он уже не мыслил своей жизни без молитвы и храма и поселился в монастыре священномученика Харлампии неподалеку от греческого городка Авланари. В монастыре Никита излечился от своей болезни. Здесь же, в 1926 году, состоялась очень важная в его жизни встреча с архиепископом Синайским Порфирием Павлиносом, который был впечатлен молитвенным настроем и духовными дарами 20-летнего монаха.
3: «Епископ Порфирий сделал меня священником и дал мне свое имя. Я его воодушевил. Владыка очень настаивал, а Владыка – образ Христов».
2: В 1940 году отец Порфирий приехал в Афины и был назначен приходским священником в церкви святого Герасима при Афинской поликлинике. Усердный молитвенник, он получил от Бога дар врачевания и вскоре заслужил в народе славу чудотворца. Впрочем, сам старец Порфирий вспоминал о своем служении в Афинах с присущей ему скромностью.
3: «Я стал побуждать людей читать Священное Писание, каноны святым, молитвочки, делать поклоны. Так они стали постепенно воцерковляться. Их сердца смягчились, они сами захотели поститься, подвязаться и желали познать Христа. Там я прожил 33 года, которые пролетели как один день. Жизнь была благодатная.
2: О своей кончине старец Порфирий был извещен заранее и пожелал скончаться смиренно, вдали от мира. Он отошел ко Господу 2 декабря 1991 года в своей келье в Ковсоколивийском скиту на Святой горе Афон. Официальное прославление старца Порфирия, которого в Греции уже при жизни многие считали святым, состоялось 1 декабря 2013 года. Незадолго до кончины преподобный Порфирий Ковсоколивит продиктовал воспоминания о своей жизни, которые теперь изданы как автобиография старца. Там есть такие слова.
3: «Я понял одно, что когда кто-либо познает Христа, возлюбит его и будет возлюблен им, тогда все становится прекрасным, святым, радостным и легким».
2: Автобиография преподобного Порфирия Ковсоколивита многим поможет обрести счастье в вере. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: «Прообразы. Святые в литературе».

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если вы возделываете молитву, вам не страшны ветра искушений. Их сила слабеет, и они ничего с вами не сделают. Архимандрит Амфилохий Макрис.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Слово наделено огромной силой. Оно способно ободрить, утешить, влить силы в человека. И оно же способно смертельно ранить. Все мы это знаем и все же порой забываем. О том, например, что есть слова, которые нельзя произносить даже в шутку, даже понарошку. Такое открытие делает маленькая героиня повести Софьи Прокофьевой, девочка по имени Лоскутик. Назвали ее так от того, что она ходит в лохмотьях. Однажды Лоскутик познакомилась с говорящим облаком. Оно тайком прилетело в страну, где живет Лоскутик. Почему тайком? Потому что король объявил воду своей собственностью, завалил камнями все колодцы и запер единственную реку в своем дворце. С тех пор облака в королевство не летают. Боятся, слишком уж там жарко и пить нечего. А вот одно облако отважилось и прилетело. Подружилось с Лоскутиком, а через несколько дней они вместе отправились на прогулку. Увидев засохшие цветы и деревья, облако решает основательно их полить. Но чтобы пошел дождь, облаку надо огорчиться и заплакать. Облако опрометчиво просит девочку: «Огорчи меня чем-нибудь, ну хотя бы скажи, я тебя не люблю». «Я тебя не люблю», — послушно повторяет Лоскутик. И тут же облако начинает таять. «Так я же понарошку!» — испуганно кричит Лоскутик. «От сердца отлегло», — отвечает облако. «А то, как ты сказала, не люблю, я чуть не испарилась». Есть на свете слова, которые нельзя говорить даже понарошку. Наверное, это и есть как раз такие слова. Облако право. Архимандрит Кирилл Павлов, известный духовник и подвижник нашего времени, говорил, что произнесенное слово никогда не исчезает бесследно. Оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния, поступки. И разросшееся в великое дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на страшном суде Божием. Слова отца Кирилла напоминают нам о великой ответственности, которая лежит на нас, ответственности за наши слова и тех, кому мы их говорим. Героиня повести Софьи Прокофьевой «Лоскутик и облако» этой ответственности научилась.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм в Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невиномыске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». Песня с историей.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, углический феоктист. Пожалуй, не существует той религиозной традиции, в которой не было бы поста. Более того, о посте мы можем услышать и в светском мире. Правда, там он иначе именуется и имеет отнюдь не духовные цели. Пост – это то, о чем мы слышим в первых главах книги Бытия. Ведь именно как указание на пост многие авторитетные толкователи Библии понимают запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Помимо библейского, у поста есть и естественное обоснование. В скорби человеку не свойственно думать о пище, а потому пост является естественным внешним выражением сокрушения человека о своих грехах. С течением времени в любой религиозной традиции пост становится регламентированным. Так было и в древнем иудаизме. Поэтому Спасителю приходилось сталкиваться с вопросом поста и давать ему новое христианское осмысление. Давайте послушаем слова Христа по этому поводу. Они содержатся в 9 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
2: «Когда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголющие...»
3: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое».
2: «И обое соблюдется».
1: О посте, упомянутых в только что прозвучавшем евангельском отрывке учеников Иоанна Предтечи, у нас нет достоверных сведений. А вот о том, как постились фарисеи, нам известно. Их отличительной чертой было соблюдение двух особых постных дней – понедельника и четверга. Эти постные дни не были обязательными для всех. Но если человек чувствовал необходимость в сугубом духовном подвиге, то он мог соблюдать пост в эти дни. О том, каким именно был этот пост, нам также почти ничего не известно. Но это, в общем-то, и не важно, ведь здесь значение имеет сама связка благочестия и поста. Христос со своими учениками ведут себя иначе. Они не соблюдают привычные для благочестивых фарисеев посты. Конечно, это не может не вызвать вопросов. Вот учитель, который учит благочестию, но при этом он не требует никакого особенного поста. Как так? Господь отвечает на этот вопрос. И первая его аналогия – это аналогия со свадьбой. Его слушатели знали, что еврейская свадьба отменяла все посты и вообще все то, что хоть как-то может омрачить радость бракосочетания. Свадьба – это праздник соединения разрозненного воедино. Было два человека, и вот они одна семья. Было две семьи, и они соединились в одну большую семью. Христос устранил с собой не одно из бесчисленных человеческих разделений. Он устранил пропасть между Богом и человеком. А потому крайне странно было бы не праздновать этот факт и предаваться постным скорбным размышлениям. Вместе с этим Господь сказал и о будущем. Через какое-то время Христос уйдет. Он будет убит, Он воскреснет и вознесется. И тогда наше ликование о Христе обретет новые черты. Мы всегда будем помнить не только о воссоединении с Богом, но и о том, что мы можем помешать Богу, Ведь если мы не научимся видеть себя самих такими, какие мы есть, то мы останемся все теми же ветхими людьми, какими были современники Христа из числа фарисеев. А потому теперь мы постимся. Но не для демонстрации чрезвычайного благочестия. Смысл нашего поста иной. Он помогает нам глубже познать самих себя, с тем, чтобы суметь позволить Спасителю мира начать царствовать в наших сердцах.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
1: Коля Соболев, студент-второкурсник Петербургской духовной академии, лежал в высокой траве на опушке леса и любовался тем, как бегут по синему небу маленькие быстрые облака. Коля с мамой и братом приехал на каникулах погостить к своей старшей сестре Варе. Она была замужем за начальником железнодорожной станции и жила в большом загородном доме. Внезапно идиллию нарушил хруст веток. На поляну выбежал запыхавшийся брат Михаил. «На силу тебя нашел!» — взволнованно прокричал он. «Вставай скорее! Пойдем! Варя умирает!» Коля немедленно вскочил и по дороге на бегу расспрашивал Мишу о том, что случилось. «Ни с того ни с сего кровь носом пошла!» — рассказывал брат. «Целый таз набрался, а сестрица лежит, как мертвая!» Миша припустил еще быстрее. Когда он влетел в дом, его взгляду представилась страшная картина. Бледная Варя, ничком без сознания, лежала на кровати, а мама держала в руках наполненный кровью таз. Муж Вари в это время был на службе. Идти к нему на станцию было далеко, как, впрочем, и до доктора, жившего там же. «Коленька, молись, родной, только на Бога осталась надежда», сказала мать. Коля упал на колени перед иконами и со всей искренностью и любовью, которые были в его сердце, стал молить Господа об исцелении сестры. Потом поднялся, подошел к больной и истово ее перекрестил. Стоявшие рядом мама и брат Михаил, впрочем, как и сам Николай, не поверили своим глазам. Кровотечение прекратилось, лицо Вари приобрело румянец, а вскоре больная пришла в себя. Через несколько лет после этого случая на 6-м курсе духовной академии Николай принял монашеский постриг с именем Серафим. Знавшие его люди вспоминали о том, как сильна была молитва владыки Серафима, как угодно была она Богу. А сам святитель Серафим Соболев говорил: «Господь всегда слышит и исполняет молитву во время великих скорбей. Молитва спасает от всех бед. Ни одна наша молитвенная слеза не напрасна».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.

0: Радио «Вера».
1: Сирени бледные дождем к земле прибиты. Замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитый разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных. Цветы поднимут влажный лик. И вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр

«Вера». Светлое радио. В конце концов, человеку дана всего одна жизнь. Отчего же не прожить ее как следует? Джек Лондон.

0: Анна Бирюкова, 1931 год. Случилось это в Нарымском крае. Жил здесь ссыльный старенький священник, подаяние собирал. Один человек пожалел его. «Дедуль, на тебе удочку, порыбачь, рыбы здесь полно». Батюшка в лодку сел, а сам качается. Голодный, истощенный. Смотрит, небольшая сеть, а в ней рыбы полно. Рыбу себе набирает, сам плачет: «Господи, прости». А хозяин сети ехал в лодочке с ружьем. Увидел, что старик рыбку вытаскивает, и хотел его убить. А ружье не стреляет. Хозяин спрашивает: «Что ты за человек, что в тебя ружье не стреляет?» «Я был священником». Хозяин заплакал: «Батюшка, прости меня». Привез батюшку домой. 2 месяца кормил его, одел. А потом помог домой вернуться.
1: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма

тех святых в земле русской просиявших, в подмосковном поселке Софрино. Эта история случилась со мной во время Великого Поста. Я едва не опоздала на воскресную службу. Забежала в храм и быстро перекрестилась. Вдруг ко мне подошел старичок, которого я никогда в нашем храме раньше не видела. «Ты куда торопишься, дочка? Не торопись. Креститься надо с почтением», — сказал он ласково. Я улыбнулась в ответ и дальше побежала. Вот-вот начнется богослужение. Шла воскресная служба третьей недели Великого Поста. Ее называют крестопоклонной неделей в память о крестных страданиях Христа, принявшего мучительную смерть за род человеческий. В середине храма на аналое, специальной подставке, лежал резной деревянный крест, украшенный цветами. В этот день, но не только в этот, в храмах поется молитва, прославляющая крест и сам образ распятого и воскресшего Сына Божьего. Слова в молитве такие: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Предлагаю послушать это песнопение в исполнении хора Орского Иверского женского монастыря.

Каждый раз, когда я вместе с хором пою это песнопение, задумываюсь о том, какое же страшное слово «крест». Он был орудием казни, мучительной и позорной. Обычно к смерти на кресте приговаривали разбойников. Сын Божий Иисус Христос добровольно, ради нашего спасения, пошел на крестные страдания и принял мученическую смерть. Ради того, чтобы каждый из нас получил возможность жить вечно. Поэтому крест — это еще и символ продолжения жизни и надежды на спасение. Иногда бежишь мимо храма, перекрестишься на бегу и дальше летишь. Но надо ли бежать? Может быть, стоит остановиться и медленно осенить себя крестным знамением, помня о том, какое великое событие означает символ креста. В этом образе и наша любовь к детям, которых мы благословляем, забота о близких, которых мы провожаем в дальнюю дорогу, и самое главное — наша любовь к Богу. Давайте еще раз вместе послушаем песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».